прямо. Солнце играло своими лучами, щебетали птицы, кружили разноцветные бабочки над душистой и зеленой травой. Порхая с одного цветка на другой, стрекотали в траве цикады. Огромная стрекоза, громко жужжа, пролетела над нашими головами, сильно испугав нашего трусливого друга Димку. Все в один голос от удивления еще громче загалдели, провожая стрекозу взглядом и восхищаясь ее великолепной красотой и размерами. «Смотрите!» — закричал вдруг Алешка. «Стрекозу-то воробей схватил!» «Долеталась жужжалка!» — добавил тут же обидевшийся на нее Димка. «На все, друзья мои!» «Значит, есть воля Божья!» «Так говорит моя глубоко верующая бабуля», — сказал Серега. Все дружно расхохотались. «Серега, а разве есть Бог?» «Конечно, ребята, есть! Не зря такой храм отреставрировали. Вон, видите, какой стал? Красивый! Мне про него рассказывали мои бабулька с дедулькой». «А я помню, когда он был в запустении. Мы в нем в прятки играли с пацанами нашего двора», — решил похвастаться Алешка. «На колокольне были. Правда, колоколов там не было. Зато обозреваемость хорошая. Кафе видно и твой дом, Олег». И тут же, дойдя до магазинчика, который находился недалеко от храма, и забыв о случившемся, стали рассуждать, как бы еще раз сюда наведаться, чтобы совершить очередной подвиг. Юрка показывал указательным пальцем в сторону ПТУ-39, объясняя, что, не доходя до него, есть сад, где полно спелой клубники и прочих таких же вкусных ягод, которые мы, естественно, все любили. Хоть и ругали нас родители и наказывали по этому поводу, зачем, мол, чужое уплетать, когда у каждого дома свое растет? Но почему-то нам не хотелось своего, чужое нам казалось намного вкуснее. Сережины слова не ушли из головы, они вызвали во мне необычайный интерес. А на самом деле, как выглядит Бог? Есть ли Он? Взявшись за ручку массивной двери храма, потянув ее на себя, приложив огромные усилия, но на мое удивление, дверь, хоть и была на первый взгляд большой, но так легко поддалась. Как будто некто невидимый для моего взора даже помог мне в этом деле. Плененный внутренним убранством, я стоял ни жив, ни мертв, держась за ручку двери, не решаясь перешагнуть порог этого удивительного дома. До этого я не встречал ничего подобного, чтобы так неожиданно предстало пред моими детскими очами. Неожиданная тишина, красота увиденного очаровали меня. Сладковатый запах ладана коснулся моего чуткого обоняния. Что-то близкое, родное моему сердцу сразу ощутил я во всем этом, а благоухание так и влекло меня вовнутрь. До моего слуха донесся звонкий свист. Я оглянулся. «Олег!» — кричали ребята, дружно махая руками. «Ты что, уснул там, что ли? Догоняй нас скорей!» Пораженный увиденным, я шагал с ними по дороге, ведущей в кафе «Изумруд». И тут Серега говорит мне: «Ты что так долго стоял там? Чего разглядывал? Ты видел там Бога?» Но мне было не по себе как-то сознаться в том, что я не видел там самого Бога, а только ощутил
присутствии чего-то красивого и торжественного. Мне так хотелось поделиться с ним, сказать ему о том, что я видел, ощутил в те мгновения. «Серега», — хотелось сказать мне, чтобы и ребята это услышали, «я бы желал жить, быть и радоваться с Богом всю свою оставшуюся жизнь». Но я промолчал и только сказал в ответ: «Да так, пустяки! С тех давних пор много воды утекло, много было хорошего и печального. Радость менялась в скорбь и наоборот. Все в жизни переплетено невиданными нитями. Вспоминаю, как за моей спиной захлопнулась дверь камеры смертников. То я вздрогнул, повернулся лицом к двери и понял, что дьявол в камеру смертников не входит. Он просто не может туда войти за тем, кого охраняет Бог, за тем, кто раскаялся в содеянном грехе, за тем, у кого сердце каменное, кто не кается в грехах своих перед Богом. Дьявол в камеру тоже не входит, потому что входить ему туда незачем. Грешник и так попадет к нему в ад. Я просил у Бога прощения за содеянный мною грех. Просил и молил Всевышнего, чтобы миновал меня расстрел. Осознал там, что без веры в Бога человек обречен. Помню, как после покаяния снимался шлейф грехов и неисправимых ошибок, совершенных мной когда-то. Помню, как сейчас свое крещение, а также, как открылась с этим событием новая страничка в моей жизни. И сейчас, когда все позади, смертная казнь заменена, я вглядываюсь в лик Христа Спасителя, который отодвинул от меня неминуемую смерть и дал время, чтобы стать лучше. И я снова прошу своего Создателя, который может все. Знал бы я тогда, в том детском возрасте, что ожидает меня в жизни, и что придет такой день, когда я буду рваться всей душой к Нему, чтобы открыть спасительную массивную на вид дверь и, перешагнув порог, очутиться внутри наедине с Богом. Да, все было бы по-другому, и жизнь сложилась бы совсем иначе. Олег Черноскутов, тюрьма, Оренбургская область, Россия.

резонанс. Неужели я обманываю? А кто же им тогда поможет? Меня заинтересовала статья сестры Лидии В. Письмо с вопросом «Неужели я обманываю?» Забытый алтарь номер 2 за февраль 2006 года. И хотелось ответить Лидии В. на ее вопрос «Неужели я обманываю?» с помощью Слова Божьего, которое дает ответы на все вопросы нашей земной жизни. И хорошо мы делаем, если за ответом обращаемся к Нему. Наш Творец и Бог оставил нам прекрасный путеводитель и замечательную свою божественную книгу Библию для того, чтобы мы не блуждали в потемках этого мира. Псалмопевец Давид в своем полном мудрости Псалме 118, стих 105 написал такие слова от Духа Божьего. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Поэтому обратимся к Нему, и пусть оно прольет свой свет на ваш вопрос, можно ли помогать стареньким неверующим людям и не является ли это грехом. Наш Господь Иисус Христос рассказал одному законнику, который задавал, искушая Иисуса Христа, вопрос: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Притчу о добром самарянине. После того, когда Иисус Христос, отвечая законнику, сказал, что он должен любить Бога и ближнего, как самого себя, законник, желая оправдать себя, задал вопрос Иисусу: «Кто мой ближний?» Иисус Христос начал свою притчу с того, что некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Иерусалим в притче означает место пребывания Бога, а Иерихон – место греха. Этот человек попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою и увидел его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Священник и левит считали, что они должны помогать только праведным, и поэтому не оказали этому несчастному никакой помощи, оставив его умирать на дороге. А вот самарянин позаботился об этом несчастном человеке, перевязал ему раны, возлил на эти раны масло и вино и посадил на своего осла, отвез его в гостиницу. И, отъезжая на другой день, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, чтобы он позаботился об этом израненном человеке. И если содержатель гостиницы издержит больше, чем 2 динария, самарянин сказал, что когда он возвратится, отдаст то, что он израсходовал. Луки, 10 глава, с 25 по 37 стихи. Эта притча Иисуса Христа учит нас, чтобы мы помогали всем людям, когда они находятся в беде или нуждаются в помощи. Помогая неверующим людям, мы тем самым поможем им прийти к нашему Спасителю Иисусу Христу. Христос помогал всем людям. Он их кормил, исцелял, ел с мытарями и грешниками, за что фарисеи и книжники роптали на него и говорили: «Он принимает грешников и ест с ними». Луки, 15 глава, с 1 по 2 стихи. Хочется задать верующей сестре вопрос: кто поможет этим несчастным людям, как не мы, верующие люди? Помогать людям неверующим – это не грех, а вот не помочь им – это грех. Да если те неверующие, которым мы помогаем, хулят имя нашего Господа,
таким мы не должны помогать. Святое Писание учит нас, чтобы мы даже накормили и напоили своих врагов. И если мы это делаем, Бог благословит нас. Притча 25 глава с 21 по 22 стихи. Римлянам 12 глава 20 стих. Так почему не помочь стареньким людям, которым 78-86 лет, хотя они местные немцы или русские, турки, вьетнамцы и так далее? Поэтому, дорогая сестра Лидия В., делайте добрые дела и не думайте, что Бог осудит вас за это. И если сам Господь Иисус Христос помогал неверующим, то и Его дети должны делать это. Пусть Господь благословит вас, вашу семью, верующую сестру и всех тех, кто помогает своим ближним. И царь скажет им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25 глава 40 стих. А те, которые не приняли еще Иисуса Христа как своего личного Спасителя, сделайте это, пока не поздно, и покайтесь. И Иисус Христос научит и вас делать добрые дела. А нашему дорогому забытому алтарю желаем всех благ и успехов в свидетельстве этому миру о нашем Господе Иисусе Христе. Семья Гордиенко.

Меня тронуло письмо. В газете за апрель, не знаю, почему так случилось, пишет сестра Ольга Корец, Украина. Меня тронуло это письмо. Это боль матери. Я ей очень сочувствую. Дай Господь ей силы и терпения нести этот крест до конца. Выписываю газету, алтарь и сестру на год. Пускай это будет в подарок этой семье. Да благословит вас Господь. Давайте читать и другим. Выписываю им и книги. «Последний полет», «Четыре креста у дороги», «Кровоподтеки строк» Юрия Каминского. Я не сказала ей «прощай», никакого убийства не будет. Валентина Гербер.

«Резонанс» не нужна нам русская газета. Еще со времен ГДР. Мы с сестрой подписчики газеты уже несколько лет. И подписываем газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» родственникам и друзьям в России и Германии, которые не могут читать по-немецки. Поэтому вопрос, нужно ли выпускать газету на русском языке, для нас не стоит. За 2 недели до получения очередного номера «Забытого алтаря» один брат из нашей церкви предложил нам 11 книг «Новый Завет» на русском. У этих книг особая история, они еще со времен ГДР. Что делать с этими книгами? Мы не знали, поэтому очень обрадовались заметке в газете, что требуется литература для евангелизации в Украине. Мы с сестрой пенсионеры. Я по старости 68 лет, она 56 лет, инвалид. С детства мышечная дистрофия. Когда мы приехали в Германию вчетвером, еще 2 мои дочери, в 1994 году нас после первого лагеря во Фридланде направили в Брандебургскую землю, в город Франкфурт на Одре. Мы, конечно, не очень-то обрадовались, так как друзья и родственники оказались все далеко от нас, на западе Германии. Но Господь не оставляет своих детей. Он нас обильно благословил. С первых дней мы нашли поместную церковь евангельских христиан-баптистов почти со 150-летним историей здесь, в городе. Приняли нас с любовью и заботой, и у нас теперь много братьев и сестер. Конечно, первое время было очень напряженно, так как недостаточное знание языка не давало возможности 100% понимать проповеди, а чтобы возрастать в вере, слово должно было быть на понятном языке. Забытый алтарь – это бесценная духовная пища и для тех, кто не совсем хорошо понимает по-немецки. Да благословит вас Господь за труд на Ниве Божией. Сестры М. и Э. Мумбер.

Камертон. В то далекое время, во времена Советского Союза, под исполняемыми нами христианскими гимнами очень часто отсутствовала фамилия автора. Это была мера предосторожности. Ведь за один такой гимн могли отправить в тюрьму, в ссылку, на поселение. А многие христианские гимны рождались в застенках тюрем и лагерей. Но для них не было границ. Они не задерживались там, а летели от одного города к другому, от одной христианской общины к другой, как будто у них были крылья. И через короткое время эти гимны пели во многих городах, их поют и в настоящее время. Эти песни не умирают, они продолжают жить, несмотря на то, что христиане, написавшие их, уже отошли в вечность. Долиною плача и скорби иду я, изранены ноги, нет силы идти, хоть трудно, но все же шагаю, минуя ухабы и камни, и тьму на пути. У каждого христианина своя долина плача, ибо многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. С автором этого произведения, Павлом Фроловичем Захаровым, я не была знакома. Последние 8 лет до нашего отъезда в Германию мы прожили в городе Ростове-на-Дону. В марте 2005 года, после смерти моего мужа, я вновь побывала там, гостила у друзей Григория и Любы Бублик, а также Ниночки Захаровой. Сколько же внимания и доброты оказали они мне, помогая с оформлением необходимых документов. Я благодарна Господу и друзьям за помощь. Однажды вечером за чашкой чая мы разговорились. Темой нашего разговора была христианские гимны. И вот тут-то я узнала, кто написал столь известные христианские гимны, как «Долиною плача» и «Когда вернется в мир Спаситель». Павел Фролович Захаров. Отец и дедушка моих друзей. Как это чисто по-христиански, что такой, вроде бы незаметный человек, вдруг оказывается автором широко известного произведения, и как много их среди нас, этих незаметных людей, способных ради Господа совершать великое. Павла Фроловича уже нет среди нас, он у Господа, но нам остались его произведения. Его гимны не умирают и не стареют. «Моему дорогому семейству», — написал Павел Фролович на первом листке своей автобиографии, и его семейство бережно хранило этот рассказ, его долину плача и скорби, а сейчас передала нам для публикации «В забытом алтаре». Хелена Савинок.

долиной плача и скорби. На плодородных кубанских степях, в 20 километрах от Армавира, на краю Балки, в начале 20-го столетия был образован хутор Краспарова. Люди, населившиеся в нем, были крестьяне, принадлежащие к сословию мужиков. Отец мой, Захаров Фрол Афанасьевич, 1880 года рождения, уроженец Тамбовской губернии, Шарского уезда, 12-летним подростком со своими родителями переехал жить на Кубань по причине царящего в России голода. В родстве своем казачеству не принадлежал. Дальнейшая жизнь его с родителями протекала в станице Старая Михайловка. Семья была религиозной, строго соблюдали православный порядок. В 20-летнем возрасте он женился. Мать моя Софья Емельяновна, 1882 года рождения, настоящая казачка. Призыв моего отца в армию, а затем империалистическая война расхолодили в нем чувство нравственности перед людьми так, что из трезвого человека он стал пьяницей, втянувшись в курение табака и картежную игру, да так, что, по его словам, он после игры оставался только в нательном белье. В 1921 году, летом под воскресенье, мой отец поехал в Армавир и встретился там с верующим родственником, моим дядей Никитой Николаевичем. Он пригласил отца пойти на молитвенное собрание христиан-баптистов. Я вспоминал, отец согласился. Там я в первый раз слышал проникновенное слово о страдании и воскресении Иисуса Христа. Я был охвачен страхом и стыдом перед Богом за мою жизнь, за обман жены, родителей и за всякое злодеяние. Совесть моя судила меня. Я видел себя погибшим грешником. Здесь же я сердечно покаялся в своих грехах перед Господом и получил ответ Его милосердия. И возревновал о нем так, что братья и церковь не могли мне рассоветовать повременить с крещением. Я вместе с другими принял водное крещение и стал членом церкви. Я ехал домой, полный ликования и радости души. По приезду домой тут же все запасы турецкого табака сложил на дорожке, вывез в поле ночью и зарыл в землю. Домашние мои увидели сразу во мне перемену жизни. Я не стал креститься на молитве, поклоняться иконам. Рассказал им о том, что я нашел Христа Спасителя и в нем жизнь вечную.

Все насторожились, а жена моя заявила: «Ты, наверное, вступил в штунду. Лучше бы ты пил, курил, но не был там». Борьба против греха и искушений в своей семье продолжалась полгода. Я старался не оставлять собрание, говорил отец, и усердно молился, чтобы Господь явил спасение домашним. Я неоднократно предлагал своим домашним и жене поехать со мной на собрание, но всегда был отказ, особенно со стороны жены. Но вот однажды, в первый день наступившего праздника Рождества Христова, я был в городе Армавире на молитвенном собрании вместе с женой. Далее рассказывала мама: когда я садилась на предлагаемое мне место в рядах, я сказала, что буду сидеть только рядом с мужем. Просьба эта была удовлетворена, но когда я услышала удивительные проповеди, которые наполнили мое сердце чем-то необычным, и услышала мелодичное пение хора, я даже забыла, где я и с кем сижу. Мне стало стыдно, что я так долго пренебрегала добрым советом мужа. Я замечала, как он пел, а я не умела. Он молился, а я не могла. Слышала добрые слова Иисуса, обращение к грешнице, которая получила прощение, а я не имела этого. Мне стало понятно, что если придет Христос, то в таком виде я с Ним быть не могу. Да, и с мужем расстанусь навсегда, а мы столько вместе прожили. В слезах и в просьбах моей души милующий Иисус не отказал. Душа наполнилась новым чувством мира и любви. Здесь же я изъявила просьбу, чтобы мне преподали крещение. На улице был сильный мороз, река Кубань была скована льдом. Братья предлагали повременить, ссылаясь на холод. Это нисколько меня не страшило. «Я не могу дальше жить в разной вере с мужем», — отвечала я, — «и не хочу оставаться на земле, когда придет Христос». И так в этот день на морозе, пробурив в реке прорубь, мне преподали крещение. Я стала членом церкви. С того дня говорили родители: по милости Господней, наша семейная жизнь стала новой христианской. Я родился в 1922 году, 26 апреля, в степном хуторе Каспарова, ныне Краснодарского края, в семье евангельских христиан-баптистов. Семья наша состояла: отец, мать, сестра Дуся, 1906 года рождения, брат Кузьма, 1910 года рождения, сестра Нина, 1912 года рождения, я и позже родился Тимофей, 1925 года рождения, и сестра Александра, 1927 года рождения. Родители говорили, что были еще дети, но в детском возрасте умирали. Всего детей было 14 человек.

1921 по 1928 года были годами свободного вероисповедания. Родители в это время построили двухэтажный дом. На первом этаже были размещены все жилые удобства.

Часто, возвращаясь из школы, все ребята приходили к нам в дом, и я играл на физгармонии псалмы. Глубокой осенью этого же года был арестован отец. Маму предупредили, что она с детьми будет выслана за то, что отец наш много молился и не прекращает у себя проводить собрания. Но высылка не состоялась, а через 3 месяца отец вернулся домой. В этом же году мы переехали жить в Майкоп, на хутор Южной Сады. Отец работал в леспромхозе. С ним я часто бывал на молитвенном собрании. В начале 1931 года отец вновь был арестован. Немного спустя к нам подъехали подводы, и нас, то есть маму, Нину, Тимофея, Шуру и меня, с чем были, взяли и увезли на ссылку. Разместив в городе Майкопе в одном из зданий мельницы, позже к семьям были доставлены отцы. Среди всего люда отец, помню, читал Священное Писание, и всем семействам совершали служения, молились, пели. Однажды утром среди толпы пробирался один человек, домогаясь узнать, кто здесь Захаров. Когда отец ответил ему: «Вот я», он в присутствии всех со слезами просил прощения у отца и нашей семьи за то, что нашу кандидатуру подал на ссылку, а теперь и сам здесь. Он раньше говорил об отце, его надо выслать, он много молится. Собравшиеся вокруг кричали: «Побить сего человека!» и просили отца: «Позволь нам, мы сами расправимся». Отец ответил: «Не трогайте его, он и так уже страдает за свой грех». Ему же сказал: «Я и семья тебя все прощаем». Мы помолились за него Господу. Этот человек был фельдшер по фамилии Ясашный. В последующие трудные годы голода он много оказывал нам помощи. Он говорил: «Я обязан обеспечить вашу семью, ибо вы страдаете из-за меня».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Боль. Одиночество. Крушение мечты. Разбитая любовь. Страдания. Смысл жизни. Смерть. Эти слова потрясают мир и сердца людей. Возможно, сегодня вы впервые узнаете, где можно черпать силу, чтобы сохранять в этой жизни любовь и мир в сердце.

0: Здравствуй. Чудесное старинное русское слово «здравствуй» означает «живи». Я верю, что все наши важные встречи и расставания назначаются на небесах. А если так, то и наша встреча на радиоволнах не случайна, и мы должны ее рассматривать серьезно, как посланную Богом встречу. Дело в том, что в этой программе я обращаюсь к тебе как бы от имени Бога. Да, я маленький человек, но обращаюсь к тебе со словами Бога, потому что пользуюсь его книгой, Библией. Многим Библия кажется с первого раза лишь историческим документом. Это верно. Но слушай, под верхним слоем интересных историй и фактов там и находится вот та самая истина, изложенная Богом. Может, ты видел, как выглядит необработанный драгоценный камень? Вначале это лишь тусклый твердый кусочек. Лишь когда его хорошо отшлифуешь, вот тогда он засияет великолепным светом. Так и Библия. В ее глубине сияющий Божий мир. Сияющий. И этот мир создан для тебя. Для тебя лично. Лично. Трагедия человечества в том, что люди научились создавать для себе подобных захватывающие и убедительные идеи. Но все это не истина. Это все утопии. Истин не может быть много. Истина одна, на то она истина, чтобы быть одной. Верующие люди знают, что истину людям сообщил Бог. И она, эта истина, запечатлена в книге Бога, в Библии. Ну вот еще одно наше несчастье. Мы оцениваем события лишь сквозь собственную призму восприятий. Сквозь призму одного человека, а вокруг нас огромный непостижимый мир, а мы видим лишь себя и то, что рядом с нами. Но на основе нашего ограниченного видения и нашей ограниченной чувствительности невозможно принимать важные решения. Но есть видение Божие, есть мудрость Божия, и мы можем пользоваться ею, потому что она изложена вот как раз в Библии. Например, тебе плохо, одиноко, нет никого, друзья не поймут. Открой Библию. Там есть Иисус, который ждет тебя, чтобы быть с тобой. Он говорит: «Се, стою у двери и стучу. Кто отворит дверь, войду и буду вечерить с ним». Он ответит на все твои вопросы. На все. Он не абстрактный Бог. Он в образе человека жил на нашей многострадальной земле. Он, как и ты, испытывал одиночество, предательство, страдания. Он плакал. Над ним смеялись. В него плевали. Он поймет тебя, как он понимает меня и сотни тысяч других людей. Он говорил: «Вы, друзья мои, не оставлю вас сиротами». Это он говорил нам с тобой. И помни очень важное. Его смерть на кресте не была смертью человека. Это был Божий замысел спасения людей. Слушай внимательно слова из Библии.
1: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
0: Сын Божий, Иисус Христос, принял смерть на кресте, чтобы мы с тобой жили. И Он воскрес для того, чтобы быть с нами в этой жизни, чтобы брать нас за руку, чтобы поднимать нас с земли, когда мы падаем, чтобы утирать наши слезы, чтобы любить нас, и чтобы мы любили Его, чтобы понимать нас, когда никто не понимает, чтобы давать нам свою силу и свою любовь. Ты знаешь, когда ты с Христом, то можешь научиться самым трудным вещам на свете. Ты можешь научиться любить людей и прощать их, как это делал Христос. Представляешь, Он распятый на кресте, как обыкновенный человек, и испытывая недоступные нашему пониманию Божьи страдания, просил Бога своего Отца: «Боже, прости». Я получаю много писем. По этим письмам я вижу, что тяжелая жизнь часто подталкивает людей к самоубийству. Но, во-первых, знайте, жизнь — понятие не конкретное. Жизнь — это процесс. Подталкивает же людей к смерти темное, липкое и злое, которое существует в жизни, в этой жизни. Это то, что верующие называют дьяволом, сатаной. Достоевский, Федор Михайлович, чувствовал это и писал: каждый день происходит сражение между Богом и сатаной, и поле этого сражения – сердце человека. Мы должны знать, что эта борьба происходит каждый день, и что мы в этом сражении должны быть на стороне нашего Создателя, на стороне Христа Иисуса. Вот строчки из письма от одной девушки из Белоруссии.
2: Я больше не могу. Вокруг злость и черствость. Говорят все красиво, а ведут себя мерзко. Последние дни я лишь повторяю строчки Есенина, написанные им перед смертью. До свидания, друг мой, до свидания. Не печалься и не хмурь брови. Предназначенное расставание обещает встречу впереди.
0: Я ответил ей: я люблю тоже стихи Есенина и испытываю особую тоску, читая его последние строчки. Но помните, он тоже был слабый человек, как и вы, как и все мы. Он тоже полагался лишь на собственные силы и не выдержал. То же сделали, не выдержав боль жизни, Маяковский, Цветаева. Они великие люди, но они просто люди и ослушались Бога. Запомните, это очень важно. Бог считает страшным грехом, когда кто-то насильно останавливает жизнь. И чужую жизнь... И свою. В глазах Бога это одинаковый грех. В Библии сказано: не убей. Это значит, нельзя убивать ни другого, ни себя. Бог дал нам эту жизнь, и только Он вправе распоряжаться ею. Пусть грязь вокруг и холодно, и больно, но в этот мир специально для нас пришел Иисус. Он очистит грязь вокруг. Он согреет. Он успокоит боль. Я точно знаю, что Есенин и Маяковский, и Цветаева никогда не сделали бы этого рокового шага, если бы они призвали к себе Христа всем сердцем, всем разумением своим. Христос с нами. Но Бог дает нам выбор: звать Его или оставаться одному. А Он есть. Он рядом. Он слышит нас. Он сказал и тебе, и мне:
1: кто призовет имя Мое, спасется.
0: Так что зовите Его. Зовите Его, и Он изменит мир вокруг вас. Но вот еще одно письмо от солдата. Далекое письмо с Дальнего Востока. Вот он пишет мне.
3: Что делать? Вы не представляете, что у нас творится. Дедовщина. Издевательство. Прошлое как сон. Мы живем в другом жестоком мире, где другие волчьи законы. Один солдат убил себя, не стерпел, застрелился прямо на посту. Домой ничего об этом не пишу, зачем волновать, да и изменить ничего нельзя. Иногда думаю, может быть,

0: Вот несколько абзацев из тех строчек, которые я послал ему в ответ. Несколько раз в жизни я был на волосок от смерти. Однажды мы летели на маленьком самолете среди ледяных холмов Антарктиды и оказались на краю гибели. Мы падали в белую смерть снегов. Я стал молиться и сказал: «Если на это твоя воля, Боже, бери меня. Прошу тебя только, оставайся с теми, кого я люблю. Мне страшно, Господи, но бери меня, если это твоя воля». Потом я понял, что автоматически почти повторил слова Христа, сказанные им перед крестной смертью. И слава Богу. Ну, тогда Бог не допустил нашей гибели. Владимир Высоцкий писал: «Смерть выбирает самых лучших». Он прав. Смерть выбирает, но не мы. Запомни, Библия говорит, что ты уникален в глазах Бога. Ты один в этом мире. Ты ни на кого не похож. В мире живет около 3 миллиардов людей. Но если ты уйдешь из этого мира, то тебя никто заменить не сможет. Ты личность, индивидуальность. Ты единственный. Таким единственным тебя создал Бог. Невозможно представить, что Бог разрешает уничтожать свое уникальное, неповторимое создание – тебя. Да, мы все время ходим рядом со смертью, и мы умираем по чужой человеческой воле. Но не нам самим решать, когда нам умирать. Такое решение – преступление перед Богом, твоим создателем. Да, нас убивают войны, автокатастрофы, взрывы на атомных станциях. И те люди, которые виновны в этом, ответят перед Богом. Но и те, которые лишают себя жизни, тоже ответят перед Богом. В Библии сказано, заповедано: не убий. Значит, не прерывай ни чужой, ни своей жизни. Ибо все мы станем перед судом Бога, ибо сказано в Библии: человеком положено однажды умереть, а потом суд. Мне больно за того солдата, который лишил себя жизни. Я знаю, ему было невыразимо тяжело, и все же он не имел права убивать себя. И скажи мне, кто будет радоваться твоей смерти? Мать, которая дала тебе жизнь, добрые люди, которых все еще достаточно на земле, близкие твои. Да мать, узнав об этом, закричит так, что станет страшно тем, кто рядом с ней. Мать закричит так, как могут кричать только матери, потерявшие своих детей. Ибо какой бы ты ни был сейчас, для матери ты всегда будешь дитя, ее дитя, которому она дала жизнь из чрева своего. А радоваться будет только дьявол, он будет потирать руки, ибо еще одна человеческая душа ушла от Бога. Если бы рядом с тем солдатом был Христос, он не ушел из жизни. Помни, Иисус – твоя охрана, твоя защита. Иисус – это любовь. Библия говорит: Бог есть любовь. Как бы трудно тебе ни было, Бог любит тебя. Ты можешь быть атеистами, не верить в Бога, Но кем бы ты ни был, помни, ты уникальное творение Божие, и Бог любит тебя. И Он не оставит тебя одного, если ты призовешь Его имя. Я вспоминаю еще одно письмо от женщины, потерявшей мужа, самого любимого человека. Она писала мне:
1: «Моя жизнь превратилась в маршрут. Дом, кладбище, где лежит мой муж, снова пустой дом. Вдобавок ко всему, я потеряла работу. И однажды, перейдя домой, я сказала себе: все, пора кончать с этой мукой. Села, механически включила телевизор и увидела вашу программу. Вы говорили о том, что только Иисус может сопереживать чужую боль, даже самую жуткую. И потом молились о нас. И тогда я стала плакать. И плакала долго. И внезапно поняла, что до этого в своих молитвах я была эгоистична. Я молилась только о себе. А Иисус говорит, что надо любить других, помогать другим и молиться о них. И мне стало легко. И я почувствовала, что Иисус есть, и Он рядом, рядом со мной. И стало невероятно стыдно перед Ним за свои мысли. Спасибо за ваши молитвы, за то, что они остановили меня перед грехом».
0: Ну вот, я написал ей в Донецк, благодарил за письмо и радовался вместе с ней. Но потом я подумал, а ведь многие люди меня не услышат. Да и кто я? Маленький человек. Но все должны знать главное, что рядом с нами всегда Иисус Христос, который остановит любого из нас, любого, если мы призовем Его Божье имя. Есть Святой Дух Божий, который восстановит наши угасающие человеческие силы. Есть Он. Вот я, скажу тебе откровенно, думаю иногда, о чем буду вспоминать перед смертью. И мне кажется, что перед смертью люди не вспоминают о каких-то значительных событиях, о глобальном, о великом. У меня был друг, русский писатель. И вот, когда ему исполнилось 93 года, перед смертью, он вспоминал о том, как купался мальчишкой в речке Волги. Звали этого писателя Родион Михайлович Березов, Акульшин. И знаешь, в 93 года он снова видел речные камешки, на которых стояли его босые ноги. Ноги, которые стояли на камешках 85 лет тому назад. Родион Михайлович ушел из нелегкой жизни с молитвой, зная, что он уходит к Христу. И так уходили все настоящие последователи Христа, и апостолы, и простые люди. Так уходили они из жизни и тысячи лет тому назад, и сегодня.

Я знаю. У человека наступают черные минуты. Наступает невыносимо тяжелое время. Иногда кажется, что будет легче, если уйти от этого, уйти, лишив себя жизни. Но знайте, говорю вам, держа руку на Библии, знайте, эти мысли всегда внушаются нам сатаной, князем тьмы, кто ненавидит Бога и людей. А Бог, Христос, говорит нам: ты мой, ты мое дитя, мое творение. Я знаю, тебе тяжко и одиноко и страшно, но ты не можешь себя лишить того, что получил от меня. Ты не можешь терять очень трудное, но самое дорогое — жизнь. Дитя мое, ты должен жить. Ты должен жить.

И я, мои милые, молюсь о вас во имя Христа, который так любит нас. Боже Иисус, любимый, ты знаешь, как тяжело многим, кто слушает меня. Господи, помоги им. Исцели их раны, Господи, своей любовью. Косни своей рукой пронзенной их страдающих сердец. Господи, Господи, дай им понять, что Ты хозяин нашей жизни. Ты даешь нам счастье на этом трудном земном пути. Господи, освети нам этот путь. Дай услышать и слово Твоего Библии, реченное Тобой. Я есть и путь, и истина, и жизнь. Кто последует за мной, тот будет иметь жизнь вечную. Господи, Господи, будь с Россией, будь с Украиной, будь со всеми людьми этой великой страны, которая в сердце у меня продолжает быть одной. Будь с ее людьми, с ее детьми. Останови их минуты слабости. Останови. Прошу этого имя Твое, Бога любви, Иисуса Христа.

Я хочу только быстро добавить, что эти программы подготовили для вас Ассоциация «Христианский мост» и «Славянское миссионерское служение», конкретно Алексей Леонович, Дэнни Бабич, Яков Леонович, Татьяна Титова и я, Михаил Маргулис. Но последние слова мои такие: мы прощаемся, но я оставляю вас с Господом Иисусом Христом. Он вас не оставит, я молюсь об этом. Все, все будет с ним хорошо, ребята. Удачи, мира в сердце, и храни вас Бог.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 4 по 5 стихи. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек».
0: Рассмотрев дело Иисуса, Пилат в третий раз вышел к начальникам иудеев и засвидетельствовал: «Я не нашел в нем никакой вины». В конечном итоге он хотел свести их лицом к лицу с истиной, чтобы разоблачить их обман. Он вывел Иисуса, истекавшего кровью от рваных ран. Лицо его было в потеках от тернового венца, впившегося иглами в его голову. На плечах висела багряница, насквозь пропитанная кровью. Какое скорбное зрелище! Перед нами Божий Агнец, взявший на себя грех мира. Но сквозь его унижение сияло величие, а через терпение — Божия любовь. Он стоял с терновым венцом на голове перед насмехающимися представителями народов Запада и Востока. Все короны мира с их сверкающими драгоценностями — ничего по сравнению с окровавленным венцом Иисуса, пролившего свою кровь за грехи всего мира. И как бы ни был жесток Пилат, эта сцена тронула его. На лице Иисуса не было ни малейшего признака ненависти. С его уст не сорвалось ни единого слова ропота. Он лишь неслышно молился Отцу, неся на себе грехи злословящих его. Потрясенный Пилат только и сумел вымолвить: «Се человек». Он чувствовал могущество и благородство Иисуса. Он как бы догадывался: этот человек подобен Богу. Его милосердие проявляется даже в смертный час. Его святость сияет в телесной немощи. Он страдает не за собственные грехи, а за мою и твою вину, за все человечество. Г. Пилат в страхе перед божественной природой Христа. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 6 по 12 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 6 и 7 стихи. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим».
0: Пытки и насмешки продолжались. У ворот правителя собралось множество народа. Первосвященники, старейшины и служители храма не хотели идти на уступки и с неистовым воплем требовали смерти Иисуса. Даже те, кто прежде склонялся к более мягкой позиции, теперь видели, что Бог оставил его. Иисус не явил никакого чуда и не был освобожден ангелами, а безропотно терпел унижение. Требования казнить Иисуса раздавались все громче. Все ждали приговора к высшей мере наказания. В те дни Пилат особенно опасался разного рода волнений, не желая незаконно убивать кого-либо. Он сказал иудеям: «Возьмите и распните его, если хотите. Я только заявляю, что лично не нахожу в нем никакой вины». Тем самым Пилат осудил себя самого. Ведь он не имел права предавать невинного человека на бичевание. Иудеи знали, что римский закон не позволяет им самим выносить смертный приговор. И что если они самовольно совершат суд над Иисусом, то Пилат сурово накажет их. В иудейском законе не было распятия. В нем предусматривалось побиение преступников камнями. А поскольку Иисус в их глазах богохульствовал, то он заслуживал смерти. Иудейские старейшины знали, что если Иисус и вправду Божий Сын, то им следовало поклониться Ему. Распятие же должно было доказать, что Иисус не от Бога, потому что Бог не избавил Его от страданий. Они считали, что оправдаются Его смертью, но не через искупление Его кровью, а тем, что беззаконно убьют Его с Божьего позволения. Молитва. Дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твои мучения и страдания, за то, что Ты понес на Себе наказание за наши грехи. Мы славим Тебя за Твое терпение, любовь и величие. Ты наш Царь. Помоги нам быть послушными Тебе. Научи благословлять наших врагов и оказывать милость ненавидящим нас. Мы славим Тебя за то, что Твоя кровь очищает нас от всякого греха. Вопрос 113. Чему мы можем научиться, глядя на Иисуса, стоявшего в багрянице с терновым венцом на голове? Б. Выбор между Иисусом и Вараввой. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 39 по 40 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 18 глава, 39 и 40 стихи. «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву!» Варавва же был разбойник.
0: Пилат был уверен в том, что Иисус невиновен и не представляет собой никакой опасности для римлян. Он снова вышел к иудеям, ожидавшим его ответа, и публично заявил о невинности обвиняемого. Все четыре Евангелия свидетельствуют о том, что Иисус был безгрешен, как по религиозным, так и по гражданским законам. Никто не мог обличить его в каком-либо проступке. Представитель высшей власти также официально признал его невиновным. Пилат хотел освободить этого необычного человека, Иисуса, но в то же время желал угодить иудеям. Поэтому он предложил им отпустить его, как обычно по случаю Пасхи отпускали одного из заключенных на свободу. Пытаясь смягчить первосвященника, Пилат насмешливо назвал Иисуса царем иудейским. По логике Пилата, Иисус, будучи на свободе, потерял бы всякую популярность в народе, потому что все поняли бы, что он не способен освободить иудеев от римского ига. Однако священники и народ думали иначе. Они еще больше вознегодовали от того, что Пилат назвал Иисуса царем иудейским. Евреи желали не кроткого спасителя, а властного и смелого борца. Поэтому они выбрали преступника Варавву, отдав предпочтение грешнику и отвергнув святого Сына Божьего. Не только члены Иудейского совета насмехались над Иисусом, видя его полную беспомощность, но и народ выразил ему свое крайнее презрение. А на чьей стороне ты? На стороне кроткой и безоружной истины? Или же как те законники на стороне религиозного насилия и обмана, совершаемого во имя истины? Испытай себя, ибо все люди на протяжении жизни выбирают либо Бога, либо деньги, славу и собственный успех. В. Бичевание Иисуса перед Его обвинителями. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 1 по 5 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 1 по 3 стихи. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» и били его полонитом.
0: Пилату следовало отпустить Иисуса и арестовать его обвинителей. Однако он не сделал этого, а попытался уйти от правды и найти компромисс. Против собственной воли он велел бичевать Иисуса. Это ужасное римское наказание истощало силы наказуемого. Бич впивался в его кожу и рвал тело на куски до самых костей. Воины грубо схватили Иисуса, привязали к столбу и, обнажив его спину, обрушили на нее страшные удары, причинявшие невыразимые муки. Многие заключенные не могли вынести этих пыток и умирали во время бичевания. Все это должен был перенести наш безгрешный Господь. Затем воины, продолжая надругание, взяли истерзанное тело Иисуса. Они жили в постоянном страхе перед иудейскими террористами и по ночам даже не осмеливались выйти в наряд. Теперь же им в руки был предан некто, называвший себя царем иудейским, и на него они обрушили всю свою ненависть к иудеям. Один из воинов сбегал и принес терновую ветвь, сделав из нее подобие венца и возложив его на Иисуса. Длинные терни впились в голову Христа, и из ран потекла кровь. Другие воины принесли старую офицерскую одежду и надели ее на него. Кровь смешалась с пурпурной краской мантии, и теперь Иисус уже казался окровавленным с головы до ног. Его жестоко пинали и били кулаками. Некоторые кланялись ему, словно готовили к коронации. Возможно, среди издевавшихся над ним воинов были представители разных европейских народов. И таким образом весь мир в их лице надсмехался над Агнцем Божьим и хулил его.

0: Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».
1: Христианский журнал «Свет Евангелия».
2: Вифлеемская звезда.
3: К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу.
2: 1 Петра 1, 10-11. Предсказано было не только рождение Христа, но и страдания и последующую за Ним славу. Так мы читаем первое пророчество о приходе Христа, как примирителя.
4: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов».
2: Бытие 49:10. Это пророчество было в патриархальный период, примерно за 1900 лет до рождения Христа. Далее читаем уже во дни странствования Израиля по пустыне. За 1450 лет языческий пророк Валаам предсказал:
4: «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых».
2: Числа 24:17. Пророк Моисей сказал отцам: «Господь Бог наш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Деяние 3:22-23. «И все пророки от Самуила и после него предвозвестили дни сии». Так пророк Даниил предвозвестил определенное время прихода Христа на землю Израилеву за 1000 лет.
4: 77 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос».
2: Даниила 9:24-26. За 430 лет до рождения Христа пророк Малахия возвестил: «Я для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеления в лучах его». Малахия 4:2. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4:4-5. исполнились пророческие слова всех святых пророков, как сказал Захария, отец Иоанна Крестителя.
4: «Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира».
2: Луки 1, 77-79. Вот она, утренняя звезда на востоке, которую видели волхвы. Шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Матфея 2, 9. Сам Христос нам говорит в книге Откровения: «Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Откровение 22, 16. Христос есть солнце правды и исцеление в лучах Его. Он родился для того, чтобы просветить тебя, сидящего во тьме неверия, дорогой друг, блуждающего в долине смертной тени безнадежности, безвыходности, не знающего пути, направить ноги твои на путь мира. Воззри очами веры на восток, на эту утреннюю звезду, прошедшую через все века, как указательный палец через все писания, и она приведет тебя ко Христу, который спасет тебя от грехов твоих, и ты получишь исцеление в лучах Его любви. Для тебя Христос есть солнце правды. Он достоин поклонения. Приди к Нему и поклонись Ему, как это сделали волхвы, открыв сокровища свои и подарив Ему. Открой пред Ним сокровища сердца своего, подари Ему жизнь свою, и ты иным путем пойдешь дальше в радости сердца своего, путем, ведущим в вечную жизнь. Дорогие дети Божьи, испытавшие эту радость, присутствие в себе солнца правды, озарившего наши сердца познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Да усовершит Он жизнь нашу, как написано, стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлее до полного дня. Скоро наступит тот день, когда Христос явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасении. Прославим Его, поклонимся Ему за Его чудный план спасения. Пусть весть небожителей о рождении Иисуса Христа наполнит радостью все сердца. С Рождеством Христовым! Савинский. Успеете ли покаяться? Хочу сказать слово предостережения тем людям, кто, образно говоря, беспечно занес ногу над бездонной пропастью греха, не ведая о его коварной сути. Чувство забавы и развлечений сегодня управляет, к сожалению, душами многих. Они пытаются исследовать пучины греха и легкомысленно оправдываются, что грех им не повредит. Такого не бывает, чтобы грех кому-либо не повредил. Грех никого не щадит, он безжалостно губит. По беспечности иные по молодости думают: «Я еще не потерял чувство меры и не собираюсь всю жизнь веселиться. Придет час, и я все оставлю и покаюсь». Но грех не считается с добрыми намерениями. Он увлекает незаметно и властно. Рыболовы-спортсмены три хороших друга решили порыбачить из больших промысловых сетей на Азовском море. Плавать с аквалангом под водой они привыкли. Подплыли к сетям, бьются осетры, заманчиво. Вынимают и перекладывают свои сетки. Улов неплохой, пора подниматься. Смотрят, один друг запутался в сеть и лихорадочно пытается высвободиться. Азовское море. Я на нем бывал, оно мутное. Если быстро передвигаться или что-то делать, со дна поднимается ил, грязь и ничего не видно. Бросили спортсмены свою рыбу и попытались выпутать друга. Время ушло много, но безрезультатно. Кислород в баллонах на критической отметке. Спастись бы успеть самим. С замиранием сердца бросили они безнадежно запутавшегося и всплыли. А друг так и не выпутался, не всплыл. 2 года я не сплю после этого нелепого случая. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу, как погибает в сетях мой друг. с неутихающей болью рассказывал мне один из спасшихся. Тяжелая картина. Три друга хотели развлечься в очередной раз, но, увы, одного поглотила пучина. Могли бы погибнуть и трое. Сколько сегодня окончательно запутавшихся в сетях греха! Божье долготерпение велико. Каждому человеку Бог дал духовное дыхание, этот спасительный кислород, но он может иссякнуть, если кто заигрывает с грехом и не желает каяться. Воспоминания. Сельские будни. В селе жили два крупных помещика, владевших большими площадями пахотных земель. Один из них, Караев, отличался суровым нравом, скупостью в оплате труда и содержании нанятых батраков. К нему обычно шли лишь по крайней нужде. Второй, Пшеничный, был добрейшей души человек в обращении с работниками. За труд платил щедро, одевал и кормил не скупясь. К нему старались наняться как можно раньше, еще до начала полевых работ. И Пшеничный не отказывал, принимал для работ по двору даже тогда, когда не хватало в хозяйстве рабочей одежды, шубняков. «Ну ладно», — говорил обычно, — «будешь работать посменно с другими, а то ведь шубняков не хватает». Люди это ценили и платили добросовестным трудом. Имея одинаковое с Караевым состояние, Пшеничный жил значительно богаче. Для жителей села это был наглядный урок евангельского принципа: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 1 Коринфянам 9:6. Да и для неведомого будущего это было неким залогом. Когда после революции проходила экспроприация владений помещиков, никто из жителей села не мог дать против Пшеничного порочащего свидетельства. Он и его дети, их было трое, два сына и дочь, имели от советского правительства охрану.

на другую сторону. Как она рассказывала, шуршание крыльев ангела долго еще было в ее ушах. Она истолковала это видение как Божий призыв незамедлительно решиться принять крещение по вере. Уже более года прошло, как она обратилась в покаянии к Господу, получила радость спасения своей души и по жизни стала новым человеком. Но принять крещение не решалась, считая действительным крещение, которое ей преподали во младенчестве. Помнится, она часто, идя по хутору или делая что-нибудь по хозяйству, пела –

0: После этого видения она потребовала немедля вести ее в село Широкое, чтобы ей предпадали крещение. И хотя это был будний день, Степан и Никита со своей Шурой и с бабушкой Варварой Григорьевной поехали в село, где она в водах речки Идолги вступила в завет с Господом. К ее репертуару добавилась еще одна, ставшая любимой песня. «Ты единый мой учитель на пути моем земном. Недостойный твой служитель стал твоим учеником. Научи меня смирению, кротости души твоей. Научи меня терпению под ярмом житейских дней». Сергей Никитович Савинский.
1: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 24.
4: И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. И Иисус же сказал им:
5: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено».
4: Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили:
6: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?»
4: Иисус сказал им в ответ:
5: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят.

0: говорят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? «Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
1: Глава 25.
0: Тогда подобно будет царство небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».
2: Сказав сие, Иисус возгласил:
0: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную».
1: Глава 26.
3: Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим:
0: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие».
3: Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили:
4: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе».
3: Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили:
5: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим».
3: Но Иисус, уразумев сие, сказал им:
0: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня? Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
3: Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал:
5: «Что вы дадите мне, и я вам предам его».
3: Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему:
6: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?»
3: Он сказал:
0: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими».
3: Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал:
0: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».
3: Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них:
6: «Не я ли, Господи?»
3: Он же сказал в ответ:
0: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться».
3: При сем и Иуда, предающий его, сказал:
5: «Не я ли, Рави?»
3: Иисус говорит ему:
0: «Ты сказал».
3: И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал:
0: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
3: И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:
0: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего».
3: И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус:
0: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее».
3: Петр сказал ему в ответ:
4: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь».
3: Иисус сказал ему:
0: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
3: Говорит ему Петр:
4: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
3: Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам:
0: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там».
3: И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус:
0: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною».
3: И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил:
0: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты».
3: И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру:
0: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
3: Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря:
0: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя».
3: И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им:
0: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
3: И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав:
5: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его».
3: И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал:
5: «Радуйся, рави!»
3: И поцеловал его. И Иисус же сказал ему:
0: «Друг, для чего ты пришел?»
3: Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус:
0: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?»
3: В тот час сказал Иисус народу:
0: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков».
3: Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали:
7: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его».
3: И, встав, первосвященник сказал ему:
4: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
3: Иисус молчал. И первосвященник сказал ему:
4: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?»
3: Иисус говорит ему:
0: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
3: Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал:
4: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его! Как вам кажется?»
3: Они же сказали в ответ:
8: «Повинен в смерти!»
3: Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили:
9: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?»
3: Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала:
10: «И ты был с Иисусом Галилеянином?»
3: Но он отрекся перед всеми, сказав:
11: «Не знаю, что ты говоришь».
3: Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там:
12: «И этот был с Иисусом Назареем».
3: И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру:
13: «Точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя».
3: Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
0: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
3: И, выйдя вон, плакал горько.
1: Глава 27.
3: Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря:
5: «Согрешил я, предав кровь невинную».
3: Они же сказали ему:
9: «Что нам до того, смотри сам».
3: И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали:
9: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови».
3: Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сегодня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
14: «И взяли 30 сребреников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь».
3: Иисус же, стал перед правителем и спросил его правитель:
14: «Ты царь иудейский?»
3: Иисус сказал ему:
0: «Ты говоришь».
3: И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Фреска Васнецова во Владимирском соборе в Киеве изображает картину страшного суда. В центре и вверху на престоле в белых одеждах восседает царь царей Иисус. Внизу в темных тонах изображен ангел, по правую и по левую руку которого те, чья вечная участь уже определилась. Праведники пошли в жизнь вечную, а грешники страдают в вечных мучениях. Понятно, что наши человеческие представления о том, как будет происходить это событие, далеко не совершенны. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам писал: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно». То есть мы имеем только частичные и приблизительные знания о будущем. Ясно одно – суд придет, и результат этого суда определяется уже здесь, на земле. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение Евангелия от Матфея. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о 25 главе Евангелия от Матфея. В прошлой передаче мы разобрали две притчи из этой главы. Притчу о 10 девах, которая иллюстрирует истинность веры Израиля, и притчу о талантах, рассказывающую о верности его слуг. Сегодня нам предстоит прочесть отрывок о грядущем суде над языческими народами. Надо сказать, что вся 25 глава посвящена тому, что люди должны приготовиться к приходу Господа. Во время периода скорби все народы будут иметь возможность услышать и принять весть о спасении. Благовестие царства будет проповедано всем людям, но некоторые все равно отвергнут посланцев Бога и тем самым отвергнут самого Иисуса Христа, что ясно видно в следующих стихах. Давайте прочтем 31 стих. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Вся проповедь на Елеонской горе посвящена тому, что Иисус Христос будет править этим миром. Именно в этом и состоит основная мысль Евангелия от Матфея. Более того, в этом состоит основная мысль всего Слова Божьего. Итак, мы видим, что все народы будут судимы. Вы скажете: а означает ли это, что он будет судить отдельных людей? Да, потому что народы состоят из отдельных людей. Но мне кажется, что и целые народы ответственны перед Богом. Прочтем 32 и 33 стихи. «И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Слово «народы» по-гречески звучит как «этнос», то есть можно сказать, что имеется в виду целые этнические группы. «И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Далее мы читаем в стихах с 34 по 40. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». 144 тысячи евреев, запечатленных во время Великой Скорби, пойдут по всему миру и будут проповедовать Евангелие Царства, призывая людей принять Христа. Но некоторые народы отвергнут Господа. При этом Антихрист будет гнать и убивать посланцев Божьих, а потому даже тот, кто подаст им стакан холодной воды, будет делать это с риском для своей жизни. Стакан воды, который ничего не стоит в наши дни, во времена Великой Скорби будет представлять собой огромную ценность, поскольку это будет означать, что человек выступает на стороне Господа. И все народы будут судимы на основании того, приняли они Христа или отвергли. Вот почему Иисус говорит: «Так как вы сделали это одному из братьев сих моих меньших, то сделали мне». Ведь эти посланцы были его представителями. Именно так люди смогут подтвердить свое покаяние и свою веру в приближение царства. А для тех, кто отверг его, будет только один суд. Стихи 45 и 46. «Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Целые народы вступят в тысячелетнее царство. Среди них, конечно, найдутся люди, которые не пожелают принять Христа. Но суд над народами во время второго пришествия Иисуса должен будет определить, какие народы войдут в Его тысячелетнее царство, а какие нет. И этот суд отличается от всех остальных судов нашего Господа. На этом заканчивается 25 глава, и теперь мы переходим к 26 главе Евангелия от Матфея. В первом и втором стихах мы читаем: «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Сказано: когда Иисус окончил все слова сии. Какие слова? Имеется в виду все то, что Он произнес на Елеонской горе. Там Господь рассказал ученикам относительно конца времен. А здесь Он говорит о предстоящих вскоре событиях. А теперь давайте прочтем стихи с 3 по 5. «Тогда собрались первосвященники, книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Во 2 стихе Иисус еще раз говорит своим ученикам о том, что Он идет принять смерть. За 6 месяцев до этого, еще в Кесарии Филипповой, Он возвестил им об этом. А сейчас Он указывает точное время своей смерти. Он сам говорит им, что будет убит на Пасху. Однако у религиозных вождей были другие планы. Посмотрите 5 стих. «Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Хотя враги Иисуса решили не трогать Его во время праздника Пасхи, Господь говорит, что примет смерть именно на Пасху. И когда Он умер? Во время праздника Пасхи. Как видите, сам Иисус установил время своей смерти, а вовсе не Его враги. То есть Он полностью владеет ситуацией. Евангелие от Матфея представляет Иисуса царем, и даже когда Он кажется нам беспомощным и слабым, Он все равно держит все под своим контролем. Причем, чем ближе Иисус подходит ко кресту, тем очевиднее проявляется Его власть. А теперь мы подходим к описанию одного из самых трогательных событий Библии – миропомазанию Иисуса. Стихи 6 и 7. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову». Для Господа Вифания была местом, где царили мир и любовь, тогда как Иерусалим был городом ненависти. Именно в Вифании он провел свои последние часы перед смертью. Сказано, что это событие произошло в доме Симона Прокаженного. Почему этого человека звали Симоном Прокаженным? Наверное, потому что когда-то он действительно был болен проказой, но Иисус, по всей видимости, исцелил его. И теперь этот человек имел возможность быть вместе с Иисусом в этом доме. Здесь, друзья мои, мы видим чудесную и трогательную картину. Враги нашего Господа не знают его. Они не знают Спасителя, который исцелял, который любил и который судил. В одном американском колледже студенты поставили спектакль, в котором Иисус и его ученики были изображены отъявленными грешниками. Странно, что американские законы запрещают преподавать в школах религию, но при этом ничего не имеют против явного богохульства. Конечно, те, кто делают все это, делают это по неведению. Они просто не знают нашего Господа. И я бы назвал таких людей духовными калеками, прокаженными. Когда человек обращается к Господу и очищается от своих грехов, он может беспрепятственно приходить к Иисусу и общаться с Ним. Именно эту идею и доносит до нас этот отрывок, когда они были в доме Симона Прокаженного, и эта женщина пришла к Иисусу с сосудом, наполненным благовонным мира, и возлила это благовоние на голову и ноги Господа. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, в 3 стихе, мы читаем, что этой женщиной была Мария из Вифании. Иоанн также сообщает нам, что именно Иуда Искариот начал укорять ее за этот поступок, а все остальные ученики лишь присоединились к нему. Прочтем 8 и 9 стихи. «Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Да, это благовонное мира можно было продать. Приблизительная стоимость этого ценного благовония равнялась годовому заработку крестьянина. Но как вы думаете, действительно ли ученики заботились о нищих?» Этот отрывок напоминает мне некоторых людей в наши дни. Тех людей, которые все время говорят о помощи бедным, однако сами ничего не желают для этого сделать. Посмотрите на тех, кто сидит в нашем правительстве. Среди них есть немало весьма состоятельных людей. Они все время рассуждают о помощи обездоленным, но не доводилось ли вам поинтересоваться, сколько эти люди сделали для бедных лично? Свидетельством искренности человека являются его дела. И мне бы хотелось, чтобы вы задумались о себе. Когда вы делаете что-либо, всегда ли вы делаете это от чистого сердца? Или же иногда это лишь способ произвести впечатление? Вот что отвечает Господь в стихах с 10 по 13. «Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня». Христиане не должны участвовать в том, что не приносит славы имени нашего Господа Иисуса Христа. Лично я отказываюсь участвовать в любых так называемых добрых делах, если они не прославляют Христа. если они не делаются ради Его имени. Кстати, поразительно, насколько неэффективными оказываются подобные мероприятия в этом случае. Однако, если помощь дается от имени Иисуса, она действительно приносит хорошие и нужные результаты. Те же, кто утверждают, что верят в Христа и хотят воздать Ему честь и славу, должны сегодня больше делать во имя Его. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Дом Симона прокаженного в Вифании был тем местом, где Иисус находил любовь и дружбу, в отличие от Иерусалима, где царила ненависть. Всю неделю перед своим распятием он каждый вечер возвращался в Вифанию, проводя ночи среди любящих его людей. В наши дни он тоже приходит к тем, кто хочет обрести его, к тем, кто любит его. Друзья, вы сможете найти его, если сами того захотите. История о том, что сделала Мария, по сути дела, известна во всем мире. Сам Господь сказал, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И действительно, мы говорим о том, что она сделала и по сей день. Часто приходится слышать, как некоторые христиане называют себя продолжателями дела учеников Иисуса. Однако лично мне хотелось бы больше походить на Марию. Ведь из всех учеников Иисуса лишь Мария по-настоящему поняла и осознала Его приближающуюся смерть, тогда как апостолы ничего не почувствовали. Мария была простой, необразованной женщиной, но она все поняла и показала это Господу своим поступком. Спрашивается, действительно ли она растратила это благовоние впустую? В Евангелиях мы можем прочесть, что на третий день после распятия Иисуса к его могиле пришли женщины, чтобы маслом и благовониями обработать его тело, приготовив его для погребения. И что же, смогли они это сделать? Нет. Потому что его тело в могиле уже не было. Он воскрес. А в Вифании Мария удостоилась чести помазать Иисуса благовонными маслами. Теперь от светлой и радостной сцены мы переходим к черной картине предательства. Стихи с 14 по 16. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Какой выразительный контраст между грязным и трусливым поступком Иуды Искариота и предыдущим отрывком. В своей божественной комедии Данте поместил Иуда Искариота в самый нижний круг ада. Причем никому еще не приходило в голову поставить под сомнение его правоту. Иуда совершил, пожалуй, самый грязный и отвратительный поступок, на который только способен человек. Он предал того, кому должен был хранить верность. Написано, что Иуда искал удобного случая предать Иисуса. Дело в том, что власти должны были схватить Иисуса в каком-нибудь уединенном месте, когда вокруг не было народа. Именно такого удобного случая и ждал Иуда Искариот. Теперь прочтем стихи с 17 по 22. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Теперь Иисус поднимается со своими учениками в горницу, где во время вечери он и предрекает, что один из апостолов предаст его. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Каждый из учеников Иисуса прекрасно знал в своем сердце, что он способен предать Христа. Друзья, вам никогда не доводилось в вашей жизни сознавать, что и вы на такое способны? Да, к сожалению, все мы таковы. Вы можете сейчас возразить: «О нет, я бы никогда не предал Господа». Вы уверены в этом? Я могу сказать про себя, что если бы он все время не касался меня своей рукой, моего предательства ему не пришлось бы ждать долго. То же самое справедливо и в вашем случае, я полагаю. И именно это должно побуждать нас не отступать от нашего Спасителя. И далее Господь говорит в стихах с 23 по 25. Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сём и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Интересно отметить, что Иуда Искариот, что в отличие от остальных учеников Иисуса, не назвал его Господом. Это мы видим в 22 стихе. И вот Иуда уходит. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, в 30 стихе сказано, что он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. И далее мы читаем стихи с 26 по 30. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб и благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и благословив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов“». Здесь сам Господь устанавливает традицию трапезы Господней причастия, которая основывается на древней традиции празднования Пасхи. Во время празднования Пасхи чаша передавалась по кругу 7 раз, и именно на 7-й раз Господь устанавливает заповедь причастия. Во время пасхальной трапезы евреи обычно пели псалмы словословия. Это псалмы со 110 по 117 в нашей Библии. Поэтому, когда вы будете читать эти псалмы в следующий раз, думайте о том, что Господь пел их в тот самый вечер. Во время последней вечери он как бы воздвиг себе памятник. Причем этот памятник был не из мрамора или гранита, а из обычных хлеба и вина. Но эти хлеб и вино до сих пор напоминают людям о его смерти. И так будет вплоть до его второго пришествия, как написано в 29 и 30 стихах. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». и, воспев, пошли на гору Елеонскую. Господь сказал, что в следующий раз он будет пить от плода лозы виноградной уже в царстве. Много столетий еврейская Пасха как бы указывала на его грядущий приход. Но во время тысячелетнего царства она будет напоминать людям о том, что он сделал когда-то в прошлом. На этом, друзья мои, мы закончим нашу сегодняшнюю передачу и в следующий раз продолжим изучение 26 главы Евангелия от Матфея.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы рассуждали о притче Иисуса, иллюстрирующей события суда. По мнению некоторых толкователей Библии, это одна из самых ярких притч, когда-либо рассказанных Иисусом. Она говорит о том, что Бог будет судить нас по нашему отношению к человеческим нуждам. Эта притча учит тому, что нужно оказывать самую простую помощь людям в их ежедневных делах. И делать это нужно бескорыстно, не заботясь о том, услышим ли мы слова благодарности за это. Далее, в 25 главе, мы видели два противоположных по характеру события. Первое – это расточительная любовь Марии, не пожалевшей для Иисуса самой большой драгоценности, которую она имела. И второе событие – это предательство Иуды. Богословы спорят о том, что побудило его совершить такой поступок – жадность ли, ненависть, заблуждение. Какое бы из этих отрицательных качеств не подвигло бы его на это, ясно, что Иуда оказался под влиянием сатаны, позволив ему руководить собою. И в конце концов это привело его к той же участи, что и многих других – к погибели. И, наконец, сегодня мы говорили о том, что названо Новым Заветом, который заключается в новых отношениях между Богом и человеком. Благодаря своей смерти Христос открыл нам возможность иметь эти новые взаимоотношения любви, благодарности.

доктором МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Валентина Балашова. Валя, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Валя, я часто гостю нашему предлагаю начать свидетельство, рассказ с какого-то места, как я называю, доминантой, где были особо какие-то выраженные события. Немного зная твою судьбу, я понимаю, что выраженные события у тебя были с самого детства.
4: Да, это так. Я в семье одна. Мы жили с мамой. Моя мама приезжая в Москве и вышла замуж за москвича. Приехав сюда, в общем, осталась одна. Мой папа пил, и жили они несчастливо. В 81-м году папа умер. Он закодировался, не выдержал, выпил. И
3: сколько лет тебе было?
4: Мне было 4,5 года. Ну, я так смутно помню все это. Вот. Мама осталась одна, и не знаю, мне кажется, что она была в растерянности. До этого я не помню, чтобы она пила и не слышала. Но с тех пор она стала задерживаться с подругами. Она обучалась на вечернем в техникуме и оставалась там в общежитии. Они там устраивали праздники. В общем, мама стала пить.
3: С кем ты была?
4: Я была одна. Иногда я оставалась одна ночью, и не всегда мама приходила вовремя за мной в детский сад. Даже бывало такое, что забывала меня забрать.

0: Вот. И мама как-то пыталась устроить свою судьбу, были мужчины разные. Ну, как бы это все было на моих глазах. И в первом классе бабушка с дедушкой... Ну, неожиданно дедушка приехал в Москву, потому что они всегда переживали за нас, очень особенно переживали, хотя у них есть еще внуки и сын. Они частенько забирали меня к себе, помогали нам материально. И один раз дедушка приехал и застал маму в таком состоянии, что как бы решил меня забрать. Они забрали меня, и училась в первом классе я в Таджикистане. У меня мама родом оттуда. Ну, русская, как бы, русскоязычные в Таджикистане.
1: Мама легко рассталась с тобой?
0: А я не помню. Мне кажется, что да. Угу. Ну, на самом деле, маме было трудно, потому что ей надо было работать, она училась, и, не знаю, на тот момент училась она или нет, мне кажется, уже нет. Ну, в общем, я училась, ну, это, наверное, самые приятные минуты моего детства, бабушки с дедушкой. Мне очень нравилось там. Ну, наверное, в детстве все нравится там.
1: Ну, нет, ребенок, наверное, различает уютная жизнь, кто-то любит, и главное, что надежно.
0: Ну, да, любили они меня очень. Ну, скорее всего, даже они были моими родителями. Ну, как бы относились так ко мне. Ну, и затем, пока я была там, мама вышла замуж за... Точнее, у нее появился жених, мой отчим. Я приехала в Москву, за этот период мы поменяли квартиру, мама поменяла квартиру, и переехали в Кунцевский район города Москвы. Вот, я пошла в новую школу, а в тот момент отчим сел. Ну, его посадили за то, что он сбил кого-то, я точно не знаю, но, в общем, это было даже быстренько, они расписались, чтобы ему поменьше дали срок.
1: И, получается, во сколько лет ты вновь с мамой стала жить? Сколько лет пропущено?
0: Год.
1: Год.
0: Год. Вот. И отчим сидел, мама очень его любила. Она ездила постоянно к нему туда в отпуск, сдавала кровь, чтобы получить отгулы. Все это время она пила. Но она пила как? Например, в выходной день она могла выпить. Это было уже... Я не знаю, это было не просто выпить, потому что она напивалась очень сильно. То есть это уже была зависимость, просто это было не так часто, может быть. Ну, вот. И она ездила к нему, потом он появился. И вот, ну и началась, в общем-то...
1: Жизнь.
0: Жизнь. Отчим пытался меня по-всячески воспитывать. Ну, как по-всячески? Он мне там пытался как-то, не знаю... Ну, мне не нравилось, по крайней мере, это очень. Потому что его меры наказания, например, не пускал меня гулять или запрещал мне что-то. Ну, как бы я видела в этом несправедливость. Притом он... Я даже не знаю. Ну, как бы из детства я видела в нем, что он не только как на ребенка на меня смотрит. В общем. Да, это выражалось очень открыто. Ну, где-то вот как он только появился, это, в принципе, сразу. Он как будто бы со мной играл, но на самом деле он на меня смотрел не как на ребенка. Потом я узнала, что он избивает маму. Вот, они периодически все равно пили, он ее бил, и это, конечно, было такое непростое время.
1: Но я так понимаю, что в детстве у тебя простого времени вообще не было. Ну, за исключением того года, когда вот бабушка и дедушка
0: были каникулы, у меня были родственники, это отца родственники, тетя и его сестра. Они меня очень любили, как родную, как будто бы я и родная ее внучка, бабушка двоюродная, она меня так любила. И поэтому каждый выходной я ездила к ним, и это самые близкие люди были мне. Вот, они не видели различий между той внучкой и мной. Мы одинаково, нам одинаковые игрушки, ну, не одинаковые, равносильные игрушки дарили. Всегда меня, как бы, любили они меня очень всегда. И вот, но я никому не рассказывала о том, что у меня дома творится. Это как-то потом, в один момент все и в школе узнали, что у меня проблема дома, и родственники узнали, что... проблемы дома.
1: Валь, ну я так понимаю, что в эфир за определенное какое-то недолгое время всего не расскажешь, но даже из рассказанного понятно, что это ад. Но ведь правда, что в детстве все кажется не так страшно. Как-то детство само по себе хорошо.
0: Да, детство, да. Это хорошо.
1: То есть только на этом можно было продержаться? Только благодаря тому, что ты ребенок, в этом можно было выжить?
0: Да. В детстве, да. Но, от этого, от того, что таким образом все складывалось, потом, конечно, плоды пожинало. Потому что в обычной жизни с друзьями, когда я стала подростком, я хотела создать образ такой уверенный в себе, и компанейской, и не показывать, что у меня так все плохо. Только близкие знали, что у меня так
1: все плохо. Но это от полной неуверенности, как раз бывает.
0: Да, это были комплексы вообще страшнейшие. И поэтому я хотела казаться очень взрослой, я хотела все попробовать, я хотела быть дерзкой. В школе я стала вести себя отвратительно. Я была отличницей, и до определенного времени вела себя очень хорошо. Но вот уже в последних классах все были от меня в шоке, потому что я вела себя вызывающе очень. Я могла... Неуважительно очень относилась к учителям, к взрослым. Хотя внутри я всегда, ну, как я уважала их, понимала, что... Ну, не должна так себя вести.
1: Но где-то оторваться ведь нужно было.
0: Да, мне надо было. Я прям спектакли устраивала. Я могла декламировать стихи, изображать. И... В общем, меня выгоняли, потому что я вроде бы не хамила, но вела таким образом себя, что...
1: Что я есть. Mm-hmm. Вот что это означает. Я есть на этом свете, увидите.
0: Да. А потом и одноклассники. Как-то у меня появился успех, потому что я... Ну, я могла, смотри, какая смелая, подойти к любому, заговорить на любую тему, и все. И, соответственно, параллельно появились сигареты, алкоголь, потому что это еще больше раскрепощало. Посмотрите, какая я взрослая.
1: Ну, совершенно очевидно, что если ты выбрала такой путь, дерзкий такой путь, независимый, тебе нужен был допинг.
0: Да.
1: Ты долго бы не продержалась на внутренних каких-то просто резервах.
0: Да, на самом деле внутренних резервов и не было. Я, конечно, натура чувствительная очень, мне нравится музыка, я любила читать книги. И мой круг в итоге, который вокруг меня образовался, я стала общаться с неформалами. А, ну потом еще даже я не это... Ну, в общем, вот школа, и потом был такой момент, отчим приставал ко мне все сильнее и сильнее, дома было вообще невыносимое. Я просто, вообще просто не могла, мне не нравилось дома. И с мамой не было, ни, в принципе, ни взаимопонимания, ничего. Не то, чтобы мы с ней были, ну, не ругались, но мы были с ней чужие, потому что я особо с мамой не общалась. Вот, и вся моя жизнь – это была школа, улица. Школа не в том смысле, что я учиться, а как место, где можно потусоваться. Вот, а в 92-м году, во время смутных событий в России как раз, мой светлая голова отчим решил... Ему захотелось машину. Сначала у них была там небольшая афера с квартирой, они сдали нашу квартиру. Это была наша с мамой квартира, но она его прописала по большой любви, поэтому он мог, в принципе, уже какие-то там идеи выдвигать. И они сдали квартиру на 3 года. И мы жили там у каких-то людей, где-то год, наверное. Ну, этот договор потом расторгся. Я не знаю, как там у них получилось. И вот, он получил машину дешевую нашу, отечественную, куда-то она потом делась, и ему этого оказалось мало, потому что ему нужно было... Тогда 9-ки вишневые пились, ему захотелось машину и денег. И они придумали обмен в Москву на Подмосковье. И вот, у нас была двухкомнатная квартира в Кунцево. И поставили меня, в общем, перед фактом. Я была против, конечно. Но как бы отчим сказал, что если я не соглашусь, то... Он мою маму трогать так физически не станет. Он доведет ее до такого состояния, что она в сумасшедший дом попадет. Но он ее психологически задавит.
1: А твое желание уже учитывалось с обменом квартиры?
0: Мое желание учитывалось.
1: Юридически?
0: Да. То есть я должна была там одну подпись поставить. Но морально я была настолько... На самом деле я убоялась очень-очень. И почему я никогда не рассказывала никому, мне вот даже иногда, сейчас вот я когда рассказывала такие вещи, почему-то никому не рассказала про то, что происходило. А мне было стыдно, я не знаю почему. Как будто бы один раз я не рассказала, упустила там вот эту всю ситуацию со мной лично. А дальше уже как будто бы я так запустила все, что я уже сама виновата.
1: И ну всё. Вот что касается твоего социального поведения, то, что ты рассказывала о школе, угу. На самом деле ты боялась, всегда боялась.
0: Да, страх был очень.
1: А показать хотела, что ты ничего не боишься.
0: Да, так и есть, это прям понятно, да. И дальше мы, в общем, переехали. Этот обмен состоялся, и я была в шоке. Я помню, что мне не нравилось. Мы переехали в город железнодорожный. Это было... Сейчас город, конечно, хорош. Очень хороший город. Он расцвел, изменился, и все там. В принципе, мне все равно. На самом деле, я уже со временем поняла, что вообще от места ничего не зависит. Но тогда для меня это был шок. Во-первых, школа. Мне оставалось доучиться четверть. Это был 8-й класс, 9-й, выпускной. И плюс друзья... там, где я себя как раз чувствовала королевой. Все, все как бы новое место. Я была просто в шоке. Я приехала, этот жуткий город, один автобус в час, электрички, кошмар.
1: Но, как я понимаю, уже при твоих привычках сложившихся, ты, наверное, достаточно быстро нашла новых друзей.
0: Очень быстро. Я, мне кажется, уже летом, думаю, что я там 100 лет живу. У меня там очень много было друзей.
1: Валь, спасибо. Сейчас небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и моя гостья Валентина Балашова. Город железнодорожный, не комфорт, но друзья появились очень быстро.
1: Да, у меня очень быстро появились друзья. И, ну, правда, я была в шоке, потому что Москва и Подмосковье отличались на тот момент. И там были немножечко другие даже законы какие-то.
0: Но проще?
1: Нет.
0: Нет?
1: Было сложнее, потому что там как бы...
0: Ну, цивилизование немного нет, в Москве было.
1: В Москве,
0: нет?
1: Да.
0: Угу.
1: Ну, в общем, даже это не
0: больше
1: суть.
0: Беспредела.
1: Беспредела больше, да. Угу. Во-первых, там раньше начинали употреблять наркотики. Там наркотики тогда еще не знала, но таблетки там и пили, и курили траву. Ну, в общем, вот это все я попробовала благополучно уже в 10 классе, мне кажется. И все. Но у меня появились определенный круг друзей, появился. И я стала слушать неформальную музыку. И это очень большое место в моей жизни занимало, потому что, ну, и, в принципе, это даже само собой разумеется, если я хотела выделиться. Вот, я хотела выглядеть не как все, пыталась там как-то перекраситься, одевала вещи не такие, как у всех, проколола себе. Пирсинга тогда еще не было, слова. Вот, дырки в разных местах, в носу и так далее. Все были, конечно, в шоке, но мне нравилось так. И дальше вот... Как бы, само собой, эти люди, они употребляли, в принципе, наркотики. И так или иначе я попробовала. Я попробовала, сначала я курила, но я на тот момент уже выпивала нормально. То есть мне было плохо, потому что физически у меня всякие болезни, поэтому я не могла пить. Но я все равно пила, зная, что завтра я буду умирать. Просто каждый раз. Мне было так плохо, что скорую вызывали. И я все равно пила, потому что мне... Для того, чтобы раскрепоститься, необходимо было что-то.
0: Зависимость быстро у тебя развивается?
1: Ну, да, быстро.
0: То есть ты по природе зависимый человек?
1: Да, зависимый от всего. И в итоге в моей жизни появились наркотики. Сначала те, которые физическую зависимость не вызывали. Я просто сама психологически их хотела. А затем в моей жизни появился героин. Это был 98-й год. У меня мои друзья уже все окружение, которых уже, в принципе, нет в живых. В большинстве. Они употребляли, они нюхали героин. И это было так... Это как будто бы, я не знаю, я помню, у меня даже определенная музыка в голове, когда... Вот я эту музыку сейчас иногда слышу, я как будто у меня картины всплывают из того времени. Это было так все в шутку, как будто мы друг другу бутылкой пива угощали. У каждого был героин, его было очень много тогда.
0: Но последствия вы видели на ком-то? Вас это не волновало?
1: Сначала нет, я видела, но как будто бы я это не связывала. Или как будто бы, может быть, со мной этого не произойдет. Я тогда познакомилась со своим мужем и видела даже, когда, что ему плохо. Но почему-то мне ничего даже не ёкнуло. Потому что мне уже хотелось, и меня уже не останавливало то, что я вижу. Вот, и все, я стала употреблять. За месяц у меня появилась такая зависимость, что и физическая, что у меня даже, я не знаю, сама я уже даже не могла без медикаментозных препаратов бросить. Я попросила помощи у знакомых, и меня положили в клинику. И вот я, если можно так сказать, перекумарилась, но я ничего не поняла, потому что лом как таковых не было, и... От препарата к препарату в мозгах все равно вот это вот отупение. И быстро к этому вернулась.
0: Валь, а как вращается этот дорогостоящий препарат в тех кругах среди той молодежи, у которой нет денег на него? Как он там появляется?
1: Сейчас я не знаю, как.
0: Вот тогда, каждый
1: тогда.
0: День?
1: Тогда он не был таким дорогостоящим просто. Это было очень доступно, это было много. Вообще контроля никакого не было, в том-то и дело. А потом просто уже появились кустарный способ... выделки этого, уже другие способы, да, добывать этот, если так можно сказать, наркотик. А потом все, и вот мы стали жить с моим мужем, мы пытались нормально жить, мы по-всякому и бросали, и все, и потом, ну, там разные были. В итоге я заболела. У меня был период, когда я работала и без наркотиков хотела жить, но я... Как бы у меня были физические нагрузки. Не то чтобы физически, я просто не высыпалась, вела такой образ жизни, что мой организм не выдержал. При этом у меня обнаружили ВИЧ. Вот, и у меня болезнь, которая, не знаю, не началась. Я даже не как это. В общем, у меня началась болезнь, при которой я стала полным инвалидом. Мой муж носил меня на руках, потому что я не могла даже самостоятельно в туалет ходить. И причины даже до сих пор врачи не могут точно сказать, потому что как бы там одну к одному мне сделали вроде бы укол, и врачи, они виноваты и в голове что-то, и ВИЧ, там все один к одному. И все. И с тех пор вот я как бы хромаю, но тогда я вообще не могла передвигаться. Я думала, я умираю. Причем мне сказали, что у меня еще ВИЧ. И все, я не знала ничего про это. Я все легла умирать.
0: И лет тебе не намного больше, чем 20.
1: Мне было 24 года, 25. Я помню, что я лежала в больнице, меня положили в инфекционную, потому что врачи отказывали вообще. Это кошмар. Такое было презрение ото всех. Это отовсюду выгоняли. Муж умолял, короче, меня принять, а они просто пошли вон, заразу разносите и все такое. Даже такое было. В местной больнице вообще дикие, короче, были нравы. И поэтому меня только в инфекционном отделении приветствовали более-менее. Я помню, что я лежала в палате, и тогда, я помню, рыдала. Наверное, кому-то я взывала, я даже не знаю. Я не знала мне тогда ничего про Иисуса Христа, но я взывала как бы к Богу. И что я умираю 25 лет, как страшно мне. И вообще мне было ужасно тогда, я помню.
0: А ребенок уже был у вас?
1: Нет, ребенка еще не было. И вот через год вдруг неожиданно я забеременела. Это тоже был шок. Я в таком была шоке вообще, потому что я... Какие дети? Потому что я просто даже не представляла себя мамой. Но когда я забеременела, вот, сначала я хотела сделать аборт, и все уже к этому было приготовлено, я сходила договорюсь, потому что ВИЧ-ВМ тоже не просто делала, я же аборт была. Я боялась очень всего этого, и я пришла на аборт, и мне сказали, что поздно. Вот, сказали, что поздно, и убедили меня сделать роды, вот эти, как так называемые, какие-то там...
0: Искусственные.
1: Да, когда уже 6 месяцев ребенку. Ну, я понятно, здравствуй, дерево, потому что я, ну, как бы... У меня серьезности не было ни в чем. И когда я пришла, сделала УЗИ, мне надо было предварительно сделать 5 месяцев, мне сказали, что у меня дочь, вес, все сказали. Я была в шоке. Я понимаю, что через месяц мне вот с этими, что я знаю, надо идти и делать вот эти роды. Я так помню, плакала вообще. Конечно же, у меня просто духу не хватило пойти и убить, потому что я уже понимаю, у меня уже живот и все. И я сказала родственникам, они были, конечно, в шоке, потому что понимали, какая я мама. Ну и родственники, это имеется в виду родители моего мужа, они мне как-то ближе.
0: Какая ты мама, и, скажем так, и сейчас-то нет вот этой культуры понимания, что с ВИЧем могут быть здоровые дети, и чаще всего бывают. А тогда, наверное, вообще считалось, что
1: да,
0: это обречён ребёнок.
1: Нет, но инфекционисты в Мониках, они более следующие люди, они как раз оптимистический результат предвидели, если можно сказать. То есть они как раз обнадеживали. И есть методики, там вот эти препараты дают. Все остальные, конечно, были в шоке. И все, и вот началась вот эта эпопея, мотание по врачам, и все. У меня муж тогда работал, вкалывал, чтобы меня угождать. Мне надо было плюс еще всякие таблетки пить, потому что я физически каждый день сдавать анализы беременные, это просто ты, даже если ты здоров, плохо себя будешь чувствовать.
0: Валь, ну ты рассказываешь о муже, который так беспокоился о тебе, так просил, чтобы тебя приняли. То есть муж, несмотря на то, что был наркоман, он умел быть мужем.
1: Да, да, но он был тоже, он так же, как и я, пытался бросить, и не то, чтобы постоянно.
0: Я сейчас просвет. Как раз больше человеческие качества.
1: Да.
0: Он мог быть мужем, он мог заботиться.
1: Да, и обо мне, и о ребёнке мог. Как раз-таки он в этом плане был взрослее, чем я, и самостоятельнее. Вот, и он как-то, не знаю, ну, в общем, на нем какое-то время, если мы жили нормально, на нем, в общем-то, благодаря ему держалось все. Понятно, что я делаю вид, что я глава семьи. Это смешно, но он был как бы стержнем, потому что он работал, и он, если я вдруг опускала руки, он и ребенка мог позаботиться, и все. Но иногда, конечно, мы оба были неспособны, мы даже просили родителей помочь. И все. И вот я родила, и когда я ее увидела впервые, своего ребенка, я посмотрела на нее, я помню этот страх. Это вообще, конечно, кошмар был.
0: Наверное, это был страшно. Не страх, а ответственность.
1: Вот именно. Это был страх перед ответственностью, потому что я просто не представляла, как я буду ее воспитывать. Я прям смотрела на нее.
0: А ребенок-то вот он.
1: Это было страшно очень.
0: Он здоровым родился ребенок?
1: Да. Нет, сначала нет. Первые полтора года там положительный у них результат обычно. А потом уже выясняется, здоров он или нет. У них как бы там обновляется кровь или что-то. И вот тогда я помню, что мне было очень страшно, я никогда не забуду. то ощущение. Я смотрела на нее и думала, как я буду ее растить вообще, что я ей дам. Потому что я прям понимала, что я, что она сейчас одинаково.
0: Ребенок повторил твою судьбу? Тоже бабушки вмешательства?
1: Да, конечно. Потому что какая я мать? Я практически сразу начала колоться, потому что мне это придавало сил. Я когда кололась, я сразу все могла делать, и что-то там в себе, какие-то способности чувствовала, но без этого. Ну и все, и дальше меня практически лишили материнских прав, потому что не так прям все далеко зашло, но мне больно, ну, неприятно вспоминать многие вещи. То есть ребенок не был совсем брошен, но все равно того, что он должен был получать, он не получал. Вот, и я как бы добровольно оформила опекунство на свекровь, потому что это лучше. И это было прямо, это было наше Саше желание, потому что мы с мужем, с моим. Это был лучший вариант. Чтобы она, если что-то с нами, потому что я в себе, конечно же, была не уверена на 100%. И все. А потом моего мужа посадили. И на тот момент ребенка попросили мы взять свекровь к себе, потому что ну, я понимала, что я не могу, чтобы она со мной находилась, и я вечно болела, у меня ужасно было состояние. Я умирала прям. У меня был дома притон, я дошла до 30 килограммов, мне не могли даже сделать врачи укол, у меня не было мяса вообще на мне. У меня гнили ноги, и я не могла уже самостоятельно даже ходить в туалет.
0: Валь, ну вот, насколько из своего опыта, я много людей слушаю в этой студии, где-то примерно в такой ситуации человек начинает отползать назад, давать задний ход. Успешно или неуспешно, это у кого как? Как в твоей жизни это было?
1: Я помню, что я, когда осталась вот в таком положении, это у меня был такой момент, когда я знала, что Бог живой, ну, Бог есть, и что не нужно ходить в церковь, и не нужны иконы, что вот Он сейчас меня слышит. Я помню, что я рыдала каждый вечер, взывала так сильно. Мне так было плохо. Но я, правда, не понимала. Я хотела умереть. Я помню, пожалуйста, избавь меня, потому что я не могу жить. Вот. А и у меня случился пожар. Я попала в такое место, больница наша старая в городе, где лежат бабушки-инвалиды, которым негде больше лежать, в общем, жить. И их родственники отдают, потому что не хотят с ними нянчиться. Это было такое заведение, куда пришла моя свекровь, она рыдала, когда увидела, где я лежу. Там плохо пахло, понятно. Это не хоспис, это я не знаю, как называть. Это даже не дом инвалидов, это такое место, где билет в один конец, так сказать. И тогда я переосмыслила. Ко мне приехал друг, он мне дал Новый Завет, я чуть-чуть почитала. И как будто бы что-то во мне, я не знаю, мне захотелось жить по-другому. Я не знала ничего про Иисуса Христа, мне никто не сказал, но мне хотелось жить по-другому. Я прям помню, что как-то, не знаю, я как будто бы верила тогда. Я просто не могу это объяснить, и все.
0: Валь, вот пока ты не отошла далеко от этой ямы, о которой ты сейчас рассказала, было уже понятно тебе в твоих 20 с небольшим, что просто моральные ценности не сработают. Уже как-то это понятно? Почему Бог выплывает в это время у многих людей на поверхность? Становится понятно, что нужна какая-то особая сила для того, чтобы выскочить из этого.
1: Тогда еще нет, я не поняла тогда. Мне было уже не 20 с небольшим, мне уже было 30 к тому времени. Я выписалась из этой, меня забрали из этой больницы. Я попала к себе домой, у меня не было ни зубов, ни вообще, я ужасно выглядела. Ничего, короче. Страшно, у меня есть фотографии, я их специально храню, чтобы иногда показывать и не забывать никогда об этом. И было исцеление, потому что у меня зажили, у меня были страшные раны, как будто меня, я не знаю, собаки искусали. Вот проказу описывают, мне кажется, я похожа была на это. И я стала в себя приходить, это опять как бы проявлялось хорошее отношение близких ко мне. То есть все было для того, чтобы я нормально жила. Но я помню, что в тот момент я гордилась собой. Ко мне подходили люди и говорили, как мы рады за тебя, какое чудо, что ты жива. Они думали, что у меня нет живых, потому что и врачи даже уже отказывались, когда вот я дома лежала. Они говорили, она до утра не доживет.
0: Может быть, тебя не гордилась, а может быть, ты рада была, что тебе внимание уделяют?
1: Да, ну я помню, что я гордилась собой. Я потом даже, как это было откровением уже со временем мне, потому что мне говорил друг один, он не знает Бога, но он думает, что он верит, и, по крайней мере, ведь Бог может говорить через любых людей, через верующих, неверующих, через всяких. И он мне сказал, что в твоей жизни это чудо сделал Бог. И говорил мне даже про Иисуса Христа. А я сказала, нет, я сама. Но Бог мне в этом помог.
0: Валя, спасибо. Еще одна небольшая музыкальная пауза, и мы вернемся к нашему разговору.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и моя гостья Валентина Балашова. Валя, мне кажется, что именно к той жизни уже, в которой ты запуталась, добавить совсем больше нечего.
1: Да.
0: Все страшно.
1: Угу.
0: Страшнее, чем в кино бывает.
1: Да. Ну, и в итоге я встала более-менее на ноги, у меня появилась работа, хорошие отношения людей, со мной был ребенок, я нормально стала выглядеть.
0: Значит, что-то еще и внутри появилось у тебя, раз работа и ребенок, то есть
1: да.
0: Ты как-то сменила курс.
1: Да, да, я хотела нормально жить, и я верила в то, что я смогу нормально жить. Но это надолго меня не наполнило. Я не умела радоваться. Радоваться просто вот так сама по себе нет. Мне всегда было страшно, во-первых. Во-вторых, всегда тоска. Даже вечером после хорошего дня никогда не было удовлетворения в жизни. И все это освободился Саша, мой муж. У нас начались проблемы, потому что женой я себя тоже не могла нормально ощущать. Я не была способна ни чувствовать, ни любить вообще. Я просто даже не знала, кто я. И опять начала употреблять. Я даже не буду вдаваться в подробности, мы на пару с ним. И все, и через полгода, употребления опять превратилась в скелет. Ужасный зеленый. И еле поехала в христианский центр, о котором уже знала, и в котором были мои друзья. И попав туда, я уезжала туда в смысле, что я, наверное, там умру, потому что у меня было и внутри такое физическое состояние. Я прям так уезжала, попрощавшись со всеми и без оглядки все. И я уехала туда и увидела людей. Людей, которые радуются. Но сначала я думала, что это просто самовнушение или что-то, но со временем стала понимать, что есть Бог, что есть Иисус Христос, что Он живой, и что я должна его найти, я не знаю, как это произойдет. Я очень хотела, я почти сразу захотела, как только туда попала.
0: Того же захотела, что есть у тех людей.
1: Да, да, того же. Я хотела, чтобы Иисус Христос меня простил. Но со мной не быстро все произошло. Это был целый этап большой. Но для меня так, это была целая жизнь, не знаю, в тот момент, пока я в центре находилась. Потому что я в себе начинала понимать те вещи, которые никогда не хотела признавать. То, что это, наверное, было такое неминутное покаяние. Сначала вообще мне показалось, умер мой муж. В тот момент, когда я находилась там, мне показалось, что я покаялась. Я чувствовала присутствие Бога в своей жизни. Но стоп, и все, и стою на месте. Не слышу, не понимаю, как двигаться дальше. Потом понимание того, что я не могу, что я так живу, что в моей жизни всегда на первом месте я, и что я не умею жить по-другому. И если Бог этого не изменит, то я погибну.
0: То есть стали проявляться твои грехи, и ты вместо
1: да.
0: Бога сама стала себя судить.
1: Сначала
0: вот за все
1: да.
0: это.
1: Да. Угу. Нет, мне Бог говорил в мою жизнь, Он говорил, что...
0: Я понимаю, но Бог так не действует, чтобы завалить тебя обломками и кусками кирпичей и показать тебе прям сразу все и похоронить тебя.
1: Нет, Бог говорил, что я должна делать. Он мне говорил, как я должна поступать. Я через слово прям четко и ясно понимала, что я должна делать. Для того, чтобы его найти. Это не просто завалить. Мне было, ну, это была радость была. От того, что я понимаю, была внутри радость. Сначала я, конечно, даже хотела отказаться от того, что я хочу, потому что трудный был момент. Я была в центре и среди христиан, и я думала, все, я не могу с ними быть. Я думаю, я не смогу с ними быть, потому что я не могу быть такая, какая есть на самом деле. Я же всегда такая вся, не настоящая была всю жизнь. А тут я начала понимать, какая я, потому что я даже не знала, какой цвет у меня любимый.
0: Хорошо, но опять-таки ты сама о себе думала, что ты не соответствуешь чему-то.
1: Да.
0: Сколько времени тебе понадобилось, чтобы расставить, ну, хотя бы приблизительно на свои места? Вот люди, они куда-то идут, вот Бог, Он что-то может, и вот я, такая пропащая и ничтожная. Хотя бы вот это. Там же постоянное чтение Библии.
1: 10 месяцев, наверное.
0: 10 месяцев.
1: Да, да. Ну и в итоге было слово ко мне, что... Ну, я даже не знаю. Самое главное, что когда я было одно собрание, было слово, я услышала про то, что я сама себе иду. То, что я поклоняюсь сама себе, то, что я сама себе главное в моей жизни, но что ты, так быть не может.
0: Но ты знаешь, что... с твоего рассказа именно это я сейчас услышала, что ты правила даже в присутствии Бога и наставника, ты правила своей жизнью сама.
1: Да. И когда это понимание пришло, все. Я помню, я так, ну, я не знаю, я прям умерла, мне кажется, в тот момент. А на утро, и на утро я поняла, что у меня есть надежда. И что единственное, чего хочет от меня Бог, это чтобы я хвалила Его, и чтобы была благодарность. И что не надо жертв, что главная жертва – это моя благодарность и радость вот эта, что это самая главная жертва за то, что Он сделал. Ну, а дальше желание. У меня есть желание. Желание угождать Ему, желание, я не знаю, слышать Его, постоянно мысли о Нем, постоянно. И теперь я хочу это передать своей дочери. Я хочу передать, что и рассказать, что есть Иисус Христос, который нас любит. И хочу рассказать своим близким, потому что мои близкие, они страдали так же, как и я, если не больше, потому что с нами жить тяжело.
0: Твоя дочь подросла, ей сейчас 8 лет, и вот в ее 8 лет, когда она практически сформировалась уже, да, тебе сейчас надо ей рассказать о своем прошлом, тебе сейчас надо рассказать о Боге. Очень сложная задача.
1: Да. И я рассказываю ей, насколько... Я думаю, возможно, потому что, конечно, все сразу ты не вылишь на ребенка восьмилетнего. Но она... Это уже не ребенок, потому что какие-то вещи я спокойно могу говорить. Понятно, я еще не... Она понимает, она видела кое-что, она понимает, что я не обычный человек, то есть она знает, что я, например, могла выпить или вела себя как-то неадекватно, и что у меня со здоровьем плохо. И как бы я говорила, что я такой, как раньше, быть не хочу. Я не хочу такой, как раньше быть. Я хочу правильно жить. Правильно жить, и это мне может дать только Бог. Только Иисус Христос. Но она как бы слушает, но она, понятно, что...
0: Не связывает пока.
1: Пока нет. Но она верит. Она, у нее тоже представление свое есть о Боге, все. Но это, конечно, я думаю, что мудрости надо от Бога искать тоже, чтобы ее воспитывать, чтобы ей говорить. Потому что это человек. Это не просто научил и все.
0: Знаешь, и скорее всего, именно вот в твоем положении, когда здоровья совершенно нет, и когда этот ребенок только сейчас попал в твои руки, наверное, не своевременно спрашивать тебя о каком-то большом служении. Сейчас самое твое главное служение, я понимаю, это твоя дочка.
1: Да.
0: Чтобы она не повторила твою судьбу.
1: Да. Я хочу. Ну, вот я недавно вернулась из... Не так давно вернулась из центра, и как бы ищу свое место, людей, единомышленников. И
0: церковь.
1: Церковь, да. Но хочу и приобщить к этому, конечно, свою дочь тоже, потому что много чего я вижу неправильного. Я не могу прийти и сказать, что все своим родным, вы воспитываете ее неправильно, все неправильно, прекратите так делать. Нет, все это надо делать тактично и осторожно, и аккуратно, потому что... И она личность, и они люди. И главное не оттолкнуть. И понятно, что... Но я слышу, и я понимаю, что... Я вот была недавно тоже на собрании, у меня были вопросы, Бог отвечает, Он говорит. Понятно, иногда я теряюсь, иногда сомневаюсь, но я всегда слышу, что Иисус Христос меня любит.
0: Но Бог живой?
1: Да, живой. Аллилуйя.
0: Валя, спасибо тебе большое. И на этой ноте мы закончим сегодняшнюю нашу программу. А я напомню, что сегодня наша гостья Валентина Балашова и провела программу Наталья Чернякова. Валя, еще раз спасибо. До свидания.
1: До свидания.
0: Все, кто нас слушал, запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

О распятии Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна сказано так. «И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Читая дальше, мы узнаем, что в предсмертный час один из этих двух разбойников кается, обращаясь к Иисусу, и получает от него прощение и усыновление. Это евангельское событие является одним из самых ярких примеров Божьей милости. О чем нам говорит этот случай обращения разбойника? В первую очередь о том, что Бог готов спасти любого человека, в каких бы условиях он ни находился, даже в последние минуты его жизни, если он только обратится к нему о милости, Бог его услышит и простит. Разбойник успел лишь сказать Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И сразу он получает ответ. Молитва его была о спасении его бессмертной души. Это и есть главное, о чем говорит нам обращение разбойника. Оно говорит о Божьей безграничной любви и неизмеримой благодати. Никому не нужно отчаиваться. Бог не может иначе, как не простить всякого приходящего к Нему. Притом в этом примере мы видим, что Бог не делает различия между одним или другим человеком. Как сказано в Библии, «один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его». «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Поэтому, какой бы ни был твой возраст или твоя национальность, какое бы ни было твое прошлое, сколько бы ты ни согрешал, ты можешь сейчас, там, где ты находишься, получить полное прощение твоих грехов и найти жизнь вечную во Христе Иисусе. Не раз слышал такое, что, мол, очень немногие обращаются к Господу в свои старческие годы. Или что ребенок не понимает, что такое грех, что ему надо покаяться и верить в Иисуса. Или что молодежь слишком увлечена миром, и потому сказать им, что их ожидает вечность, – это пустые слова. А у Бога таких ограничений нет. Всякий может прийти к Нему и получить спасение. Могу сказать, что в течение моего духовного служения мне приходилось неоднократно наблюдать спасительную силу Иисуса Христа в жизни людей самого разного возраста. Вспоминаю случай обращения одного человека в преклонных годах. Находясь при смерти, его верующая жена попросила меня побеседовать с ним о Господе и помолиться с ним. Я так и сделал. Увидев ее мужа, лежащего в муках, я понял, что ему суждено было жить недолго. До сих пор он не решался принять Христа. Я подошел к нему и спрашиваю: «Желаете ли вы покаяться? Христос готов вас спасти сейчас». Но ответа не было. Только мучительные стоны умирающего человека. Я начал за него молиться и одновременно славить Господа. Вдруг сделалась полная тишина. Стоны больного прекратились. Его глаза выражали неописуемый мир. Он слегка улыбнулся и впал в глубокий сон. Несколько дней спустя он умер. Но накануне своей смерти он сказал жене, что он спасен, что теперь он дитя Божье. Но случай обращения распятого разбойника говорит также и о другом. Он предупреждает нас, чтобы мы не обманывали себя, думая, что якобы этот пример дает право грешить до тех пор, пока смерть не постучится в дверь нашей жизни. Такое понятие является величайшим заблуждением, что человек сможет покаяться, когда ему вздумается. Нет, ни в коем случае мы тут не находим разрешения откладывать свое спасение на какое-то другое, как мы думаем, более удобное время для нас. Допустить такую мысль – это безумие. Слово Божие говорит: «Ныне, то есть сегодня, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Нет гарантии о завтрашнем дне, ибо сегодня день благоприятный, сегодня день спасения. Поэтому, уважаемый радиослушатель, сейчас, когда Дух Святой говорит твоему сердцу, что ты должен покаяться, не откладывай это самое важное решение на неведомый завтрашний день.
Можешь ли ты сказать хотя бы с малейшей уверенностью, что завтра ты услышишь этот голос, и что завтра у тебя будет такая же возможность покаяться, как ты имеешь сегодня? Бог в Слове Своем говорит: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками». Да, можно так огорчить Духа Святого, что настанет такое время, когда голоса Его больше не услышишь. О, как опасно ожесточить свое сердце против увещевания Духа Святого! Когда апостол Павел говорил Феликсу, прокурору провинции Иудеи, о Христе, о покаянии и о грядущем суде, то Феликс не отвергал ничего сказанного ему апостолом. Наоборот, он слушал внимательно и даже пришел в страх от слышанного. Все же его последними словами Павлу были: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Но, увы, этот благоприятный час больше не представился ему. Но опасность откладывания своего покаяния заключается не только в неопределенности завтрашнего дня, но и в ожесточении сердца своего к призыву Христа. Поэтому не ожесточай, мой друг, сердце твое, когда Господь приходит к тебе с милостью. Бесчисленное множество душ уж

приди к Иисусу и скажи: «Я грешник, прости меня». И как он обещал, он примет, он простит и даст тебе вечную жизнь. Пусть Господь поможет тебе это сделать сейчас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Первая книга Моисеева, Бытие, глава 9. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». И сказал Бог Ною и сынам его с ним: «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли».

земли. И сказал Бог: вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Глава 10. Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети. Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай и Аван, Фувал, Мешех и Фирас. Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фагарма. Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Китим и Даданим. От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим в народах своих. Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Раама и Сафтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода.
Моисей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится: «Сильный зверолов, как Немрод пред Господом». Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Синаар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехавафир, Калах. И Рессен между Ниневией и между Калахом — это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Лигавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне, и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, и Евусей, Амарей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цимарей и Химофей. Впоследствии племена ханаанские рассеялись. И были пределы хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморе, Адме и Циваиму до Лаши. Это сыны Хамовы по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. Были дети Иусима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иафетова. Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам. Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что в одни его земля разделена, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацармавефа, Иераха, Гадарама, Узала, Диклу, Авала, Абимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Иавава. Все эти сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сифара, горы Восточной. Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа.

Глава 11. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину, и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь: «Вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. Сала жил 30 лет и родил Евера. По рождении Евера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей. Евер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил 430 лет и родил сынов и дочерей. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей. Рогав жил 32 года и родил Серуха. По рождении Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей. Серух жил 30 лет и родил Нахора. По рождении Нахора Серух жил 200 лет и родил сынов и дочерей. Нахор жил 29 лет и родил Фарру. По рождении Фарры Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Фара жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре отце своем в земле рождения своего в Уре Халдейском. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Аврамовой – Сара. Имя жены Нахоровой – Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там.
И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Глава 12. И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю ханаанскую. И пришли в землю ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: „Это жена его“, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараона. И Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал: „Она сестра моя“? И я взял было ее себе в жену, и теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Глава 13. И поднялся Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом.
и продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале, и там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Глава 14. И было во дни Амрафела, царя Синаарского, Ариоха, царя Еласарского, Кедорлаомера, царя Еламского, и Фидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шемивера, царя Сиваимского, и против царя Белы, которая есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в 13-м году возмутились. В 14-м году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рифаимов, Ваштыров в Карнаиме, Зузимов в Гамме, и Мимов в Шаве Кири-Афаиме, и Хареев в Гореях Сеире до Эл-Фарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян и также амареев, живущих в Хацацон-Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Сиваимский и царь Беллы, которая есть Сигор,
и вступили в сражение с ними в долине Сиддим. С Кедрлаомером царем Еламским, Фидалом царем Гаимским, Амрафелом царем Синаарским, Ариохом царем Еласарским, четыре царя против пяти. В долине же Сиддим было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Аврама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амариянина брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Аврамовы. Аврам услышал, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана. И, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Хавы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедрлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Авраам: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамрий, пусть возьмут свою долю». Глава 15. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я щит твой, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность.

и сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В 4-м роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, кинеев, кинезеев, кедмонеев, хитеев, ферезеев, рефаимов, амореев, хананеев, гергесеев и иевусеев». Глава 16. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее?» Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недро твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей».
И сказал ей ангел Господень: умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень: вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, сим именем: ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется Беэр Лахай Раи. Он находится между Кадисом и между Баредом. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агарии, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Глава 17. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра.
Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим!» Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомству его после него. И об Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его, и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год». И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников.

0: здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на программе «Вечная истина». Ведет ее, как и всегда, пастор Геннадий Строков.
1: План Господа заключается в том, чтобы использовать силу Господа через Божьих людей для того, чтобы с их помощью осуществить работу Господа в соответствии с Божьим планом. Эти слова являются главным посланием пророческого Евангелия Ветхого Завета, книг Ездры и Неемии. Эти книги рассказывают нам о принципах, которым необходимо следовать, чтобы Божья работа осуществлялась через Божьих людей. Если вы вовлечены в Божью работу, если вы хотите стать сотрудниками Господа, и если вы хотите быть уверены, что Божья работа будет выполнена через вас, вы должны обратиться к книгам Ездры и Неемии и посмотреть, что они пишут о Божьей работе. Ездра описывает 12 принципов, которых должен придерживаться слуга Господа, если Божья работа будет воплощаться через этого человека. Мы уже познакомились с этими принципами. В рамках обзора книги Ездры мы обнаружили, что эти принципы являются главным посланием книги Ездры. В книге Неемии заключается другой подход к Божьей работе. Книга Неемии рассматривает типы лидеров на типах людей, которых Господь использует для осуществления своей работы. Если вы думаете о том, чтобы основать церковь и намереваетесь совершить великую работу для Господа, вам следует обратить особое внимание на эти 12 принципов из книги Неемии и молиться, чтобы они стали частью вашей жизни. Читая книгу Ездры, мы убедились, что Божья работа может быть выполнена только Божьими людьми. Вы не можете совершать работу Господа, только полагаясь на силы человека. Вы должны обладать Божьей силой, и это свойственно только Божьим людям. Когда Господь живет в человеке, Господь посылает помазание Святым Духом на этого человека. Каким является человек, когда Господь совершает подобное в его жизни? Какими чертами должен обладать лидер, которого выбрал Господь, для того, чтобы Божья работа могла быть выполнена на земле? Ответом на этот вопрос может послужить книга Неемии. Ездра и Неемия являются двумя великими людьми, описанными в Библии. Их обоих нужно поставить в пример лидерства. Они обладали различными чертами лидерства. Ездра обладал способностями пастора. Ездра являлся книжником, учителем. Он был очень посвящен Господу. Он руководил людьми главным образом с помощью своего служения и учения. Существует много способов управления людьми Господа. Пастор может вести Божьих людей, потому что он является хорошим лидером. Он может вести людей, потому что сам является администратором, одаренным духовно. Он может вести людей, потому что является евангелистом. И, наконец, он может вести людей, потому что он является хорошим учителем. Способностью лидерства, присущей Ездре, была способность обучения. Как мы могли убедиться, Ездра обладал хорошими способностями к обучению и большим желанием учить. С помощью этого Ездра руководил Божьими людьми. Ездра также руководил Божьими людьми, являясь для них примером. Когда люди Господа нуждались в возрождении, он вышел на улицу в дождь, стал на колени и стал молиться Господу и просить прощения за их грехи. Один за одним люди присоединились к Ездре. Это послужило причиной великого возрождения. Неемия же имел иной подход к возрождению. Когда Неемия был управителем, люди нуждались в возрождении. Евреи заключали браки с язычниками, когда они были в Вавилоне, и после их возвращения из Вавилона. Подобные браки очень беспокоили Неемию. Обратите внимание на слова Неемии. «Когда я узнал, что многие евреи взяли в жен языческих женщин, и что их дети разговаривали на другом языке, а некоторые даже не могли разговаривать на иврите, я начал спорить с их родителями и проклинать их». Затем они дали клятву Господу, что они не позволят своим детям заключать подобные браки. Таким образом, вы видите, что Неемия имел другой подход и другой стиль лидерства. Я не могу сказать, что знаю многих пасторов, которые руководили бы подобным образом, но таков стиль управления был у Неемии. Мы могли бы назвать Ездру архитектором Божьей работы, который получал проекты работы Господа, а Неемию – строителем. Неемия был прагматичным Божьим человеком, являясь духовным строителем. Он верил в то, что доберется на место и увидит, как воплотится Божья работа. Таким образом, обе эти личности являются великими примерами лидерства, хотя они представляют собой совсем разные модели управления. Так как мы начали обзор книги Неемии, давайте попытаемся найти принципы лидерства или атрибуты, наличие которых необходимо Господу в человеке, для того, чтобы великая работа Господа была совершена через этого человека. Таким образом, я призываю вас читать книгу Неемии и обращать внимание на эти характерные черты. Я называю книгу Неемии «Черты лидера для выполнения Божьей работы». Первой чертой, которую Господь должен найти в человеке, когда Он хочет, чтобы этот человек исполнял его работу таким же образом, как во времена Неемии, является следующее. Господь нуждается в человеке, который обеспокоен проблемой, связанной с этой работой. Будучи пастором, когда люди приходят ко мне и говорят: «Пастор, мы должны сделать что-то с молодежью, мы сильно обеспокоены молодыми людьми», в таком случае почти всегда я попрошу этих людей работать с молодежью. я обнаружил, что люди, обеспокоенные той или иной проблемой, часто являются призванными Богом выполнить эту работу, связанную с той проблемой. Одним из признаков того, что Господь совершается совершить какую-либо работу через вас, является то, что вы чувствуете себя обеспокоенными данным вопросом. Поэтому, будучи пастором, я всегда призываю совершать определенную работу именно тех людей, которые обеспокоены ей. Если Господь послал вам такое чувство, касающееся той работы, которая должна быть исполнена, и если вы молитесь об этой работе, Господь хочет, чтобы вы стали частью ответа на эту молитву. Сейчас давайте остановимся на второй характерной черте, которую Господь должен найти в человеке, который станет лидером в выполнении его работы. Когда Господь хочет, чтобы человек выполнил Божью работу, необходимым является то, чтобы этот человек знал Слово Господа. Как я уже упоминал на прошлом занятии, человек, выполняющий важную работу для Господа, особенно тот, который является основателем данной работы, почувствовал призвание к ней, читая Божье Слово. Читая Библию, люди осознают, что Господь адресует определенные слова именно им и побуждает их совершить эту определенную работу. Это показано в книге Неемии. Неемия показал, что он действительно не был безразличен к Божьей работе. Когда Неемия услышал, что стена вокруг Иерусалима разрушена и что город является кучей мусора, в книге Неемии, в 1 главе 4 стихом, мы читаем: «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным». Таким образом, вы видите, что Неемия очень волновался по этому поводу. Он не был безразличен, а наоборот, был очень обеспокоен этим фактом. Затем в 1 главе 8 и 9 стихах описывается, что Господь вложил в сердце Неемии такую истину: «Иерусалим есть то место, где я выбрал жить, и мой город разрушен». Таким образом, Неемия получает от Господа слово, исходя из которого он понимает, какую работу Господь хочет, чтобы он исполнил. Господь желал, чтобы Неемия воздвиг вокруг города стену. Давайте рассмотрим третью характеристику, которой должен обладать человек, которому надлежит исполнить Божью работу. Господь находит человека, который предан той работе, которую он собирается совершить. Мужчина или женщина, которым предстоит выполнить эту работу, должны быть обеспокоены данной проблемой и ее решением. Этот человек должен получить указания относительно совершения работы из Божьего Слова, и он или она должны быть преданы данной работе после того, как Господь укажет им задание. Неемия продемонстрировал свою преданность Господу, будучи человеком при императоре, который всегда пробовал вино императора, прежде чем тот его выпьет. Если кто-то намеревался отравить императора, такой человек выпивает яд вместо него и спасает императору жизнь. Совершая эту функцию, Неемия находился очень часто в присутствии императора. В те дни в Персии был закон о том, что вы не можете быть печальным или сердитым в присутствии императора. В те дни люди тоже знали о власти позитивного мышления и настроя. Они знали, что вы должны быть доброжелательным, и если кто-либо спросит вас, как дела, то вы не будете давать плохой ответ на этот вопрос. А если бы вы выглядели подавленным или сердитым в присутствии императора, вы могли бы быть просто убиты за это. Во второй главе книги Неемии мы читаем, что однажды император посмотрел на Неемию и сказал: «Отчего лицо твое печально?» После чего Неемия испугался и начал тихо молиться. И далее идет место, где Неемия проявил свою преданность. Он сказал: «Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем?» За эти слова Неемия мог быть лишен жизни. Он сказал: «Да, на сердце печаль». Он мог быть убит в ту же самую минуту. Поэтому Неемия был сильно испуган и начал молиться. Но мы видим, что Господь был с Неемией в тот момент, потому что император ответил: «Чего же ты желаешь?» Неемия сказал, помолившись Богу: «Если царю благоугодно, и если благоволение раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я его обстроил». Вероятно, вы знакомы с этой историей. Император не только согласился с просьбой Неемии, но и обеспечил его всем необходимым. Господь благословил Неемию за его преданность Божьей работе. Очевидным является то, что Господь послал Неемии чувство обеспокоенности Божьей работы, послал ему слово относительно своей работы, и именно Господь подтолкнул Неемию посвятить себя так преданно выполнению этой работы, которую Господь хотел совершить через него. Вдобавок к вышеупомянутым чертам, которыми должен обладать человек, совершающий Божью работу, Господь должен увидеть также наличие еще одной черты. Божий лидер должен получить видение относительно данной работы. Этот человек не только должен получить это видение, но и поделиться им с другими людьми. Лидер, выбранный Господом, всегда поделится своим представлением относительно выполнения работы. Во второй главе книги Неемии мы читаем, что Господь положил на сердце Неемии указание относительно Божьей работы. Когда Неемия возвращался в Иерусалим, он сказал: «И никому не сказал я, что Бог положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Это являлось видением». Затем мы читаем: «Я поведал им о планах, которые Господь положил мне на сердце». Это было сказано, когда Неемия поделился своим видением. Люди Господа ответили: «Давай построим стену». И работа началась. Неемия был лидером, который получил видение от Господа, и он поделился этим видением с людьми Господа. Пятой характерной чертой лидера является наличие последователей, которые тоже вовлечены в исполнение Божьей работы. Когда Божий лидер делится своим видением, люди Господа следуют за ним. Иногда люди, исполняющие Божью работу, проводят время, занимаясь тем, что жалуются и разочаровываются, не имея последователей. Те из нас, кто был призван стать лидером среди Божьих людей или пастухом людей Господа, должны осознавать, что отсутствие последователей негативно оценивает лидерство. И это правда, потому что одной из способностей Божьего лидера должна быть способность мотивировать Божьих людей совершать работу Господа. Господь посылает лидеру видение, и когда лидер делится этим видением с людьми, они должны быть мотивированы воплощать это видение в жизнь вместе с ним. Кто-то сказал, что определением к слову «лидер» является «человек с последователями». Это простое определение действительно точно описывает сущность лидера. Шестой характерной чертой лидерства является то, что лидер всегда на пути выполнения работы встретится с критикой. Если вы не можете переносить критику, тогда даже не беритесь за эту работу. Таким образом, если вы не хотите выслушивать критику, настраивайтесь на то, что вы не будете заниматься Божьей работой. Потому что как только вы начинаете делать любую работу, а особенно работу Господа, будьте готовы, что встретитесь с сопротивлением и с критикой, как в примере с Ездрой. Вы можете даже вызвать критику Божьих людей, которые также являются духовно богатыми. Если вы действительно выполняете Божью работу, вы будете сталкиваться с критикой очень часто. Мы можем убедиться в этом из опыта Неемии, так как он действительно вызывал много критики. Седьмой характерной чертой Божьего лидера является то, что молитвы этого человека сконцентрированы на Божьей работе. Обратите внимание, сколько раз в книге Неемии упоминается о молитве Неемии. Когда люди смеялись над ним и дразнили, Неемия неожиданно начинал молиться. В такой ситуации Неемия молился: «Господи, помоги мне, ибо смеются они надо мной». Неемия описывает нам: «Я помолился Богу Небесному и сказал царю». Он действительно являлся человеком, который все время посвящал молитве. Он показывает нам, что значит применять увещевание Павла в жизни: молитесь постоянно. Восьмой характеристикой Божьего лидера является то, что он всегда находится с людьми Господа, когда они исполняют его работу. Неемия показывает нам этот принцип, находясь с людьми во время строительства и воодушевляя их совершать Божью работу. Также одной из характеристик, определяющей Божьего лидера, является то, что он будет испытывать негодование относительно оказанного сопротивления Божьей работе. Но это негодование является благим. Каково же отличие благого негодования от гнева? Когда вы сердиты, то важно, на кого вы сердиты, что является источником вашего гнева и кто является объектом, на которого ваш гнев направляется. Исаия сказал, что мы все как овцы блуждаем, и каждый выбирает свою дорогу. Но что же делать, когда кто-то стоит у вас на дороге? Пытались ли вы преодолевать препятствия? Пытались ли вы обойти препятствия или просто распускали слюни? Если ваша реакция скорее была похожа на последнюю, то это инфантильно. Ребенок реагирует таким образом. Если вы разгневаны, потому что кто-то или что-то стало у вас на пути, а вы намерены добиться своего, то этот гнев является грехом. Но если вы совершаете Божью работу, и ваш гнев направлен на силы зла, которые блокируют Божью работу, то ваш гнев является благим негодованием. Когда Иисус увидел, что храм Господень был превращен в базар, он испытал негодование, но это негодование было благим.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Доброго времени суток, дорогие наши братья и сестры, а также наши радиослушатели. Мы находимся на программе «Притчи» в радиостудии «Волна надежды». И с вами снова ее ведущая Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом Петр Гам. Мы встречаемся с вами каждую неделю по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притчи? Притчи можно охарактеризовать как небольшое повествовательное произведение назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение в иносказательной аллегорической форме. Близка к басне, но отличается от нее широтой обобщения, значимостью заключенной в притче идеи. А сейчас послушайте, пожалуйста, несколько притч, которые мы подготовили для вас на сегодня. Итак, первая притча.

Некогда в Дании царствовал король Канут, которого называли великим владыкой морей. Однажды Канут стоял на морском берегу, окруженный своими приближенными. Они превозносили могущество короля, говорили, что он справедливо зовется повелителем морей и что для него нет ничего невозможного на земле, ибо он всемогущ. Слушая такие речи, король сказал: «Принесите мне мое кресло и поставьте здесь, на краю скалы». Кресло принесли. Царь сел и опять стал глядеть на море. Между тем поднялся ветер, и волны с шумом стали набегать на берег. «Не смей подходить ко мне, море!» — грозно крикнул Канут. «Ведь оно должно исполнить мою волю, не так ли?» — спросил царь придворных. Те молча поклонились царю в знак согласия. «Так, подойдите ко мне, друзья, ближе!» Придворные подошли. А буря на море разыгрывалась все сильнее и сильнее. Волны, как бешеные, кидались на берег. Трусливых придворных разбирал страх, но, отойдя, они боялись, а король сидел и будто ничего не замечал. Но вот одна волна так сильно ударилась о берег, что окатила всех водой. Придворные закричали от страха и отскочили назад.

«Как вы можете, стоя подле меня, бояться моря?» – спросил царь. «Разве не сами же вы сказали, что я повелитель морей и ветров?» Придворные молчали. Тогда Канут встал и, указывая на себя, сказал: «Смотрите, это ваш король». Затем, подняв руки к небу, добавил: «А там ваш бог. Если бы Канут был на самом деле всемогущим повелителем моря, тогда оно повиновалось бы ему. Есть только единый истинный бог, который всемогущ и которому повинуются и ветры, и моря, и люди, и все им созданное».

0: Мы знаем, и также король знал, что он самый обыкновенный человек, который имеет власть над людьми, но власть над природными явлениями имеет только Господь Бог. И так как он обладал мудростью, то преподнес хороший урок своим придворным. А мы знаем, что в Новом Завете описывается ситуация, когда Иисус усмирил шторм на море. И с каким удивлением его ученики говорили об этом. В книге от Матфея, 8 глава, 27 стих, мы читаем.
1: «Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему?»

0: некий человек спросил у одного старца: «Скажите, батюшка, как это вы не только не гневаетесь на тех, кто о вас нехорошо говорит, но и продолжаете любить их?» Старец долго смеялся и ответил: «Скажи, человече, у тебя был маленький сын?»
1: «Был».
0: «Сердился ли ты на него, если он что-либо не так делал или говорил?»
1: «Нет».
0: «Не старался ли ты, напротив, как-нибудь покрывать его недостатки, чтобы он не расстраивался?»
1: «Старался».
0: «Так и я. Не гневаюсь и продолжаю любить». В человеке надо любить самого человека, находя в нем образ и подобие Божие. Ненавидеть в человеке можно только грех.

0: А как вы смотрите на эту ситуацию, дорогие друзья, радиослушатели? Достаточно ли у вас любви для всех без исключения? Или все-таки вам сложно справиться со своими чувствами, когда вам кто-то не нравится? Можете ли вы совладать своими чувствами, потому что ненависть все-таки делает перевес в вашем сердце? Что нужно делать в таких случаях? У каждого поступка есть свои причины. Возможно, нужно постараться сначала разобраться в них, а также постараться не впускать в свое сердце злости и обиды. А для этого нам, конечно же, нужна любовь и молитва. В первом послании к Коринфянам, 13 главе с 4 по 10 стих, написано:
1: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится».

0: Один царский сановник однажды посетил тюрьму, в которой отбывали наказание 20 арестантов. «За что сидите?» 19 из 20 поклялись, что сидят безвинно, исключительно по судебной ошибке. И только один признался, что сидит за кражу. «Немедленно выпустить его на свободу», — приказал царский сановник. «Он может оказать дурное влияние на всех остальных честных людей, которые здесь находятся».
1: Честность помогает человеку быть свободным.

0: Конечно же, это был сарказм, сказанный сановником царя. Но как четко он дал понять другим арестантам, что их ответы были лживыми и тем самым не имели хорошего последствия. Господь учит быть нас честными со всеми людьми, придерживаться правды, какой бы горькой она ни была. Потому что только раскаивание и правда очищает нас всех от греха. В книге «Третья царств», 22 глава, стих 16, мы читаем.
1: «И сказал ему царь, еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа».

Вот и подошла к концу наша сегодняшняя программа. Мы рады, что вы нашли время и прослушали наши притчи до конца. Надеемся, что вам понравилась подборка наших притч, и вам есть над чем подумать и поразмышлять. Будем рады снова встретиться с вами на следующей неделе. А сейчас желаем вам прекрасного настроения, любви к вашим родным и близким, а также желаем Божьего благословения. Программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За режиссерским пультом находился, как всегда, Петр Гам. Музыкальным оформлением программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении Аллы Чепиковой, Валерия Шибитова и Инны Звягинцевой. До свидания! До новых встреч на нашей радиостудии «Волна надежды».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Капитан работоргового судна». Глава первая. Жертва принудительной мобилизации. Зима подходила к концу. Джону тогда было 14 лет. Однажды вечером он ушел из отцовского дома в Ротор-Хите, добравшись пешком до реки. Ему хотелось быть, наконец, самостоятельным. Туман клубился над водой. Мальчишка с любопытством осматривал бухточки у причала. Говорят, темными ночами там скрывались заключенные, но днем их снова отлавливала береговая охрана, дежурившая на реке. Было сыро, и Джон дрожал от холода. Его шаги отдавали эхом по мокрой пристани. Он поднял воротник и обвязал его тонким шарфом. Как бы ему хотелось, чтобы поверх легкой клетчатой морской рубашки на нем было теплое пальто. Шумные крики и пение в таверне у доков привлекли внимание мальчика, и когда он вошел, яркий свет керосиновых ламп ослепил его. Заказав немного рома, он медленно пил его, откинувшись к стене, наблюдая за людьми, которые входили и выходили. В помещении было душно так, что пар поднимался от их мокрой одежды. Выпив, Джон снова отправился во мглу ночи. Теперь припустил сильный дождь. Чтобы срезать путь домой, он пошел через доки. Пройдя совсем небольшое расстояние, он вдруг услышал позади себя шаги и прибавил скорость. Но человек сзади не отставал. «Эй, парень!» Голос был хриплым, и в нем слышались нотки приказа. Джон повернулся. Он столкнулся с высоким человеком в форме морского офицера, лицо которого уже где-то видел. «С какого ты корабля?» Глаза незнакомца были устремлены на рубашку Джона. Он вспомнил. Этот человек только что был в таверне с тремя друзьями. Джон заметил, как они смотрели на входящих в таверну людей, словно выискивая кого-то. И сейчас незнакомец разговаривал с ним так, как будто перед ним был самый последний человек на корабле. Джон помедлил, подыскивая подходящий дерзкий ответ. Раздумывая, он понял, но слишком поздно, что человек был не один, а его одежда свидетельствовала, что он лейтенант Королевского флота, а не торговый моряк. Джон повернулся, чтобы бежать, но едва он сделал два шага, как почувствовал удар в плечо, а затем в голову. «Не сопротивляйся, и будешь цел!» – пробурчал человек грубо. Повалив на землю, они сели на него, заломив руки за спину. Несчастный бился и кричал, а они то почти волокли его, то несли к маленькой неприметной лодке, скрытой в тени причала. Его ноги подкосились, когда его поставили, а затем толкнули в лодку и бросили головой вперед через люк в черный трюм. Прежде чем прийти в себя, Джон услышал скрип тяжелых засовов, быстро закрывавших люк. Наступила тишина. Его забрали для службы на военном корабле. Прошло немало времени, прежде чем он смог что-либо увидеть в темноте. Постепенно он начал различать очертания и движения тел. Затем, когда его уши привыкли к звукам лодки и моря, он начал слышать и другие шумы. Оказалось, в этой полутьме он был не один. Были еще люди, которые кашляли и ворчали, пытаясь заснуть в липкой сырости трюма маленькой лодки Бетси, покачивающейся у причала. Джон не собирался так легко сдаваться, как они. Он неистово вопил у люка, колотя в дверь до тех пор, пока руки не начали кровоточить. Никто не обращал на него внимания. Мужчины в трюме все это уже видели раньше. Они знали, что все бесполезно. Да и наверху никого, Люди, схватившие их, были далеко в доках, высматривая еще мужчин, чтобы набрать нужное число рекрутов на Гарвич, корабль ее королевского величества, который стоял на якоре в устье Темзы, прежде чем начнет конвойную службу по охране британского побережья от французских захватчиков. Шел 1739 год. Отец Джона был морским капитаном, и Джон уже мог обращаться с кораблем как взрослый мужчина. С 9-летнего возраста мальчик выходил в море. Целый год он проработал в Испании и был бы там до сих пор, если бы не возненавидел все это так сильно, что вернулся домой. Но дома он не чувствовал себя желанным. Когда-то его мама говорила: «Если ты будешь поступать правильно, Бог будет любить тебя и позаботиться о тебе». Но мама умерла, а с тех пор, как отец женился, мальчик чувствовал себя никому не нужным, кроме Бога. Но к Богу он относился как к чему-то несуществующему. Ему было только 14 лет, а это не такой уж большой возраст. Время шло, ночь становилась темнее. Люди в трюме громко кашляли. Джон свернулся клубочком в сыром вонючем углу и тихонько плакал. Наконец он заснул. На рассвете в люке послышался резкий железный скрежет, и полоска света скользнула внутрь трюма. Выгребая из кармана несколько монет, Джон пробрался через спящие вокруг него тела. Уцепившись за решетку, он начал бренчать ими, что есть силы. Матрос с палубы посмотрел вниз без всякого интереса.
2: «Получите вашу еду!»
1: «Передайте послание!» – попросил Джон, держа монету так, что она сверкнула в слабом свете раннего утра. Матрос осторожно приблизился, чтобы посмотреть, не дурачат ли его. Затем он взял монету, повертел ее в руках, попробовал на зуб, определяя, не фальшивая ли. «Меня зовут Ньютон. Пожалуйста, помогите мне!» Джон продолжал. «Скажите лейтенанту, я хочу поговорить с ним. Скажите ему, пожалуйста!» Охранник кивнул головой, подбросил монету, сунул ее в карман и ушел, не глядя в сторону Джона. Позже, когда в люк протянули сухое печенье и безвкусную овсяную кашу, Джон присел с другими мужчинами и начал есть при тусклом свете фонаря. Он все думал, дойдет ли его послание по назначению. Затем свернулся в скользком вонючем углу, чтобы поспать. Чувство голода по-прежнему мучило его. На следующий день взъерошенных пленников вывели на палубу для физических упражнений. Яркий солнечный свет слепил им глаза. По трапу на борт шагал лейтенант. Несмотря на то, что мокрая одежда Джона была забрызгана грязью, а волосы спутаны и испачканы, он держал себя очень высокомерно, что не укрылось от глаз офицера.
2: «Ньютон!» – гаркнул он. «Кто из вас Ньютон?»
1: Его взгляд пробежал по истрепанным угрюмым рядам, выстроенным перед ним, и вернулся к Джону. Джон сделал шаг вперед с высоко поднятой головой и предстал перед ним.
2: «Я, сэр!» «Чего вы хотите?»
1: «Мой отец – капитан Ньютон, сэр. Я бы хотел послать ему сообщение, чтобы он знал, что случилось, сэр».
2: «Где он живет?»
1: «Роттерхит, сэр». Джон не осмелился разбрасываться словами, но в то же время он собирался вставлять слово «сэр» так часто, как только можно. Лейтенант Рубин не дал ему такой возможности.
2: «Очень хорошо».
1: Он повернулся к своему помощнику.
2: «Все, верните их!»
1: Короткое интервью закончилось.
2: «Мы отплываем сегодня вечером!»
1: Джон услышал эти слова, когда плелся назад в свое мрачное пристанище, чтобы, мучаясь качкой, ожидать отправления маленькой лодки на Гарвич. Джон сидел и ждал в глубоком отчаянии. События следующих нескольких дней явились самым ужасным ударом, нанесенным когда-либо его самолюбию.
2: На борту Гарвича он оказался наинизшим членом команды из почти 400 человек. Принудительно мобилизованные матросы ставились ниже обычных моряков. Им поручали самую непрестижную, грязную и тяжелую работу. Поселяли вместе по сотне в небольшом помещении и кормили впроголодь. Воздух был настолько пропитан смрадом, что Джону казалось, он задохнется прежде, чем корабль отправится в плавание. Он чувствовал облегчение, когда проводил дни на солнце, под ветром и дождем, драил мачты и палубы или, покрытый ледяными брызгами, скоблил борта лодки до тех пор, пока они не становились чистыми. Наконец капитан Гарвича Картерет получил письмо от капитана Ньютона. Прочитав его несколько раз, положил на стол перед собой и приказал позвать Джона в каюту. «Вам не стоит думать, что с вами будут обращаться как с сыном капитана», предупредил он Джона сурово. «Вы не получите никаких привилегий. Все должно быть справедливо. Вымойтесь и поднимитесь на среднюю палубу. Кто-нибудь покажет вам вашу каюту. С этих пор вы выполняете обязанности гардемарина». Джону повезло, что письмо пришло вовремя, потому что следующим утром Гарвич отправился в плавание. Глава вторая. Побег с корабля. Они только отплыли, как Джон услышал новость.
3: «Вы знаете, куда мы идем?» – спросил невзначай один из офицеров.
2: «Вверх и вниз по берегу. Обычная работа конвоя», – ответил Джон.
3: «Неужто вы верите этому?»
2: – мужчина громко рассмеялся.
3: 5 лет до Вест-Индии и обратно. Нам стоит проститься с вашими друзьями на некоторое время».
2: Джон посмотрел пристально на него. 5 лет. Это был один из самых долгих рейсов. И все же это была правда. Перед отплытием они дважды стояли в доках. Каждый раз Джон возвращался на корабль поздно, потому что он галопом гнал лошадь в Четхэм, чтобы хоть несколько дней видеться с девушкой по имени Мэри Картлетт в ее семье, которую он любил как свою собственную. А затем он мчался во весь опор назад, опаздывая из увольнения. В первый раз друзья покрыли его. Во второй раз его пригласили в каюту капитана и дали двойной наряд на следующие 3 недели.
3: «И это после всего, что я для вас сделал?»
2: – сказал рассерженный капитан Картарт. Джон поморщился от слов, которые так часто произносил и его отец. Ему никогда не приходило в голову быть благодарным капитану. Не будь он так добр, Джон до сих пор пребывал бы в тесноте и был бы затравлен, как и остальные призывники. Но он никогда не сказал спасибо, и у него не было намерений даже извиниться. Они отплыли из Девона, направляясь в открытое море Атлантики, когда он внезапно проснулся. Шторм бросал корабль с такой силой, что гамак Джона перевернулся, и он свалился лицом на пол. Вверху на палубе был полный хаос, ветер задул фонари, волны обрушивались с неистовой силой. К утру корабль был так ужасно поврежден, что капитан Картарет приказал повернуть, и они медленно поплыли в Плимут через пролив Зунд, в корабельный двор, чтобы привести судно в необходимое для морского путешествия состояние, прежде чем отправиться в Вест-Индию. Джон смотрел на берег. Он ощущал странное беспокойство. Суша была так близко, казалось, так просто отыскать дорогу в Четхэм к Мэри. Однако это было наитруднейшим делом для моряка пересечь эту полоску воды, которая отделяла корабль от земли. Матросов не хватало, и на берегу мужчин ловили и призывали на службу. Каждый корабль недосчитывал моряков. Каждый офицер зорко следил за дезертирами. Это были только мечты. Какой-то матрос подошел к Джону.
3: «Вы что-то хотите мне сказать?» «Привет от капитана, мистер Ньютон! Он желает видеть вас на палубе!»
2: Джон, пожав плечами, взял себя в руки. Через несколько минут он стоял перед капитаном. «Вы знаете, Ньютон, что у нас не хватает матросов? Я посылаю команду на берег, и надо следить за людьми. Предоставить им полшанса, и они сбегут. Я хочу, чтобы вы сделали это для меня. Посмотрите, хорошо?»
1: Следующие несколько минут прошли, как в тумане. Бодрый марш людей к такелажу и вниз к лодке. Резкие команды, чтобы удержать их в строю. Вид берега все ближе и ближе. Мысли Джона были в смятении. Где-то внутри чувство долга подсказывало, что он должен выполнить поручение. Но возбуждение от внезапно представившегося шанса свободы было намного сильнее. Капитан предоставил ему возможность, и было бы глупо не воспользоваться ею. Джон слышал, что его отец в Девоне. Если бы только он смог добраться до него и уговорить помочь перевести его документы и приписать на торговое судно для более короткого рейса. Даже на судно под командованием отца. Мысли дико вертелись у него в голове. Когда ноги коснулись суши, все его мысли о долге исчезли. Сначала он пошел так, чтобы не привлекать внимания. Затем побежал. А потом, когда был достаточно далеко от Гарвича, который стоял на якоре в проливе Зун, он опять пошел, не осмеливаясь спросить дороги или нанять лошадь, потому что каждый одинокий моряк подозревался в дезертирстве. Было холодно и начался дождь, когда Джон шагал по дорогам. Стемнело, но он продолжал идти до рассвета, пока не запели первые птицы. Он был голоден, не было времени остановиться и поесть. И кроме того, его карманы были пусты. Перед ним простирались холмы Девона, все в зелени, обещавшие свободу. Он тихо насвистывал. Вдруг его свист прервал резкий окрик.
2: «Стой!»
1: Дорога внезапно оборвалась. Если бы Джон был более наблюдательным, он бы разглядел красные мундиры солдат, спрятавшихся маленькой группой за живой изгородью. Теперь они все вдруг окружили его, подняв мушкеты. Джон сделал все возможное, чтобы выдержать их взгляды.
2: «Куда вы идете?»
1: Лейтенант оглядел его с ног до головы.
2: «Встретиться с моим отцом, капитаном Ньютоном, перед тем, как мой корабль, Ее Величество Гарвич, поднимет паруса в проливе Зунд».
1: Одежда гардемарина, усталость в глазах, скрываемая высокомерием, и слабые нотки от утомления и голода в голосе свидетельствовали против него. Удивление мелькнуло в глазах солдат. На некоторое время все замолчали, пока он думал. Джон почувствовал враждебность людей, которые все еще держали ружья наготове, направленными прямо на него.
2: «Где ваша лошадь?»
1: Джон замялся. Он никогда не отличался умением придумывать истории.
2: «Я не смог нанять ее, сэр!»
1: Лейтенант заметил, как высокомерие Джона поубавилось, и ухватился за это.
2: «Где вы провели ночь?»
1: «Я...» Но ради всего святого Джон не мог придумать ответа. Ружья тотчас взяли на прицел. Лейтенант вздохнул и приказал людям, окружившим Джона.
2: «Вернуть!»
1: Мушкеты уткнулись ему в спину, пока его не привели снова в Плимут. Как преступника его провели по улицам города. Люди на обочине смеялись над ним и показывали пальцем. Некоторые глумились над ним. Джон их всех ненавидел. Он ненавидел каждого, кто был свидетелем его глупого положения. Он шагал быстро, с высоко поднятой головой и глазами, устремленными вперед. Его поместили в холодную камеру в доме охраны, пока были наведены справки, и солдаты смотрели свои записи, писали отчеты и вносили его имя в большие книги дезертиров, возвращенных с дороги, ведущей от моря, которая, как они надеялись, привела бы их домой. Затем его вывели и повели по причалу.
2: Он едва не рассмеялся, когда они втолкнули его в маленькую лодку, которую он командовал, отправляясь с Гарвича на берег 2 дня тому назад. Сейчас его руки были в наручниках и никакой власти. На мгновение наручники сняли, чтобы он мог взобраться на Гарвич. Джон мог видеть, как матросы на корабле оставили работу и наблюдали с холодным любопытством, как его загоняют на борт. Один из его друзей прошел мимо по пути на вахту. Джон знал, что тот видел его, но выражение его глаз не изменилось, и он не произнес ни слова.
3: «Поторапливайся!»
2: Кто-то толкнул Ньютона сзади, и он направился по палубе к люку, ведущему в трюм. Спертый воздух пощечиной ударил ему в лицо, когда он спускался по железным ступеням. Сырость и вонь напомнили ему о тех днях, которые он провел на борту Бетси, когда они впервые забрали его в Депфорде. В тускло мерцающем свете фонаря он споткнулся о бочки и корзины, заготовленные для долгого путешествия. Затем он почувствовал холодное железо наручников, которые снова обвили его запястье. Свет фонаря слабел по мере того, как затихали шаги по ступеням. На мгновение показался дневной свет, когда крышку подняли и снова закрыли. Его обволокла кромешная тьма. От качки вода проникала в плохо подогнанные борта. Возня крыс, рыскающих в поисках пищи, и мелькающее движение, когда мышь пробежит по полу. Джон сел и заплакал. Темнота длилась неделю. Джон не знал, что прошла неделя. Невозможно было отличить день от ночи. Ему приносили воду и сухое печенье. Напрягая слух, он мог различить шум на палубе, смутно догадываясь, что, должно быть, прошел день, а затем другой. И так изо дня в день. А время отплытия корабля приближалось, и Джон жил в страхе провести всю дорогу в кромешной тьме, закованным в железо в компании крыс. Затем однажды распорядок изменился. Послышался звук отодвигаемых засовов и приближающихся шагов. По дрожащему свету фонаря в руках одного из матросов, Джон понял, что они направляются к нему. За прошедшую неделю никто с ним не разговаривал. Теперь его поставили на ноги.
3: «Снимите наручники!» – приказал главный старшина корабельной полиции своим сопровождающим. «Вот!»
2: – он протянул Джону одежду, когда его руки были освобождены.
3: «Надень это!»
2: Это были куртка и брюки обычного матроса. Запястья Джона настолько одеревенели, что его руки тряслись, пытаясь снять грязную мокрую одежду и справиться с грубым материалом, который выдавали низшему чину команды. Он осознавал, что глаза людей вокруг него следят за ним, замечая малейшее колебание, малейшую слабость. Он чувствовал насмешку в их взглядах. Тем не менее, гордость помогла ему без посторонней помощи подняться по металлической лестнице на воздух, где неожиданно солнечный свет ослепил ему глаза, и он споткнулся. Вся команда корабля была собрана на палубе. Обвиняемый чувствовал любопытные взгляды, провожающие его, когда он проходил перед ними на середину палубы. Затем он остался один. Голые ноги под широкими подвернутыми брюками, солнце, палящее вонь, покрытую голову. Около 400 пар глаз устремилось на него. Когда капитан Картарет вышел из каюты, он выглядел контрастом вдвое великолепнее в шелках и оборках, в напудренном парике и с серебряным кортиком. В полной тишине зачитали обвинение, а затем и приговор. Услышав его, Джон чуть не потерял сознание. Стиснув зубы и сжав кулаки так, что ногти впились в ладони, он смог спокойно устоять, не выказав никаких чувств. Его осудили за предательство доверия и дезертирство. Наказанием были 96 ударов розгами. Розга представляла собой кнут, сделанный из полосок жесткой кожи. В томительном молчании они сняли с Джона рубашку и привязали его к деревянной скамье.
1: Затем началась экзекуция. Кто-то из команды лишился чувств. Остальные восхищались Джоном больше, чем кем-либо другим на борту. Неимоверно напрягшись и собрав все свои силы, какие только мог, он не проронил ни звука. Когда все закончилось, капитан Картарет вынужден был удалиться в свою каюту и выпить напиток покрепче, чтобы унять дрожь в руках. Джон же ничего не соображал. В его мозгу все еще звучал тупой стук кожаных плетей, гуляющих безжалостно по его спине. Он все еще ожидал новых ударов с неистовой силой, с которой атаковал его каждый следующий моряк, так как они менялись через каждую дюжину ударов. Он не понял, что все закончилось. Его снесли с палубы, продезинфицировали раны спиртом и в рот влили ром. Он не видел, как корабельный врач склонился над ним, и не слышал, как он повернулся и сказал устало: «Почему они не повесили его на рей и не покончили с этим?» Глава 3. «Я хочу нажить состояние». Канаты раскручены и сундуки связаны вместе, амуниция надежно сложена в трюме. Бочки с порохом следовали сразу же за бочками с крепким сладким вином. В тусклом свете раннего утра матросы, пошатываясь под тяжестью груза на спинах, поднимались по трапу. Гарвич готовился взять курс с острова Мадейра к мысу Доброй Надежды. Джон еще спал в гамаке под палубой. Он должен был встать и одеться еще полчаса тому назад. Но резкий трубный звук и окрики офицеров, теперь даже грохот и стук груза, скрип канатов, поднимающих паруса по высоким мачтам, они должны быть готовы поймать первый порыв ветра. Все это не производило на него никакого впечатления.
2: «Вставай ты, молодой олух!»
1: – закричал один из матросов, проходя мимо.
2: «Пошел ты!» –
1: пробормотал Джон. Глаза его все еще были закрыты. Но человек уже ушел, торопясь вернуться к своим обязанностям, так как гардемарин появился из люка. Это был один из старых друзей Джона. Он направился прямо к единственному гамаку, который был протянут через жилое помещение.
2: «Ньютон!»
1: Он грубо тряхнул гамак, и Джон открыл глаза.
2: «Отправляйся на палубу сейчас же! Ты можешь получить две вахты!»
1: Джон снова закрыл глаза. Офицер нетерпеливо вынул нож из-за пояса. Одним быстрым движением перерезал веревки, поддерживающие гамак на деревянных столбах, и ушел, оставив Джона грудой лежать на полу. Тот медленно выпутался из кучи и начал одеваться. Все так же медленно, мрачно, кипя от гнева, что тот, кто был его другом, смог выставить его таким дураком. Раны на спине все еще заставляли его морщиться, когда он обливался холодной водой или надевал рубашку. Прежде чем они окончательно зажили, его заставили взобраться на самую высокую мачту, и когда он раскачивался там, от слабости, боли и страха у него кружилась голова, члены команды покатывались со смеху.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Восстал Всевышний Бог, да судит земных богов во сонме их. Доколе, рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых? Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. Ваш долг — спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков. Не внемлют, видят и не знают, покрытые мглою их глаза, злодейства.

землю потрясают, неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны и так же смертны, как и я. И вы, подобно нам, падете, как с древ увядший лист падет. И вы, подобно так умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, и их моленью внемли. Приди, суди, карай лукавых, и будь един царем земли.

Прежде мы обращались к слову Священного Писания о царствах, которые есть и были на земле. Напомним, что Навуходоносор видел гигантскую статую, созданную из различных металлов, что обозначало строение разных государств и в разное время. Последнее, что было видно в этом истукане, были его 10 пальцев, которые во 2 главе, 42 стихе пророка Даниила названы одним царством. А 43 стих говорит, хотя и граждане этих 10 царств, объединенные в одно царство, смешаются через браки, тем не менее, каждый будет тянуться к своей прежней нации. В дни этого последнего царства, как видел Навуходоносор и Даниил, вся статуя подверглась разрушению от камня, который оторвался от горы, но без содействия рук. Этот камень ударил только в ноги, говорит 34 стих во 2 главе, и разбил их. Но этого удара хватило, чтобы вся статуя раздробилась и превратилась в прах. И это означает, что не только последнее объединенное государство погибнет, но и все государства земли пришли к своему концу. О камне же, который оторвался от горы, сказано, что он превратился в великую гору и наполнил всю землю. И слава Богу, что все разрушится, ибо строительство в течение тысячелетия этого истукана или человеческого общества привело людей к окончательной погибели. Вспомните только бывшего генерального секретаря НАТО Генри Шпака, как он говорил о руководителе Европы. «Пошлите нам человека, который бы все народы объединил в прочный союз, и мы примем его, будь он Бог или дьявол». В последней книге Библии, Откровение Иоанна 13 главе, говорится о руководителе объединенного царства. И в последнем стихе сказано о нумерации каждого человека, который войдет под подчинение вождя погибели. Главный советник Европейского экономического сообщества теперь уже предлагает всем людям дать 3 шестизначных числа, что означает 666. 18 стих 13 главы Откровения говорит: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число 666». Не случайно и то, что компьютер, который будет держать под контролем всех принявших число 666, носит название «зверь». Когда был задан вопрос руководителям, как же вы поступите с людьми, которые не пожелают принять это число, ответ был: «У нас хватит сил любого человека заставить принять его. Число будет вжигаться лазерными лучами и под воздействием инфракрасных лучей. Число будет светиться, то есть становиться видным». Пророк Даниил писал, что в дни этого царства камень, который оторвался от горы, наполнит всю землю и превратится в великую гору, и наполнит всю землю. Стих 35. А 44 стих говорит: «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которого веки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу». Сам Бог сделает величественным в тысячелетнем царстве свой народ. Царствие Божие будет вечным, никто и никогда его не разрушит. И это пророчество исполнится, как исполнились и все остальные. Мы свидетели, что множество пророчеств исполняются на наших глазах. Мы все советуем и всех призываем примириться с Богом, изучать Библию, ибо через нее вы можете найти вечный путь спасения. Омойтесь в крови Христа от своих беззаконий и сложите свои грехи в подножие креста. Идите и спешите заиметь вечный договор с Богом Отцом. Восстановите свое небесное гражданство и затем ожидайте скорого второго пришествия Христа. Сам Бог, Отец, бодрствует над Словом Своим, чтобы все в точности исполнилось, даже самое малое. И Христос скоро придет и увенчает спасением от земли, ожидающих Его.

миссионер и путешественник Давид Ливингстон совершал свое второе путешествие через Африку. С ним следовало 300 негров. Но деньги у Ливингстона кончились. Отдав последние вещи одному вождю племени из Замбезии, которого он упросил заботиться и питать до его возвращения из Англии его 300 человек, которые помогали ему вести исследование Африки. На что вождь и согласился. 300 неграм Давид обещал, как только все сделает в Англии, вернуться в Африку и на пароходе вернуть негров на их родину. Как только Давид Ливингстон оставил континент, начались насмешки местных жителей над неграми, сопровождавшими миссионера, и спрашивали, когда и где вы видели, чтобы белый человек заботился о черных, и не думайте, чтобы он когда-нибудь вернулся. Но 300 негров из племени Мокалола ждали, ждали один год, ждали второй год, над ним все больше смеялись, но они отвечали, вы не знаете нашего отца. Так они звали Давида Ливингстона. Он не обманет, он обязательно вернется. И нас вернет на нашу родину. С верой и твердостью они продолжали ждать, хотя некоторые, заболев, умерли. Наконец, на третий год вдруг население услышало незнакомый шум со стороны океана. Народ побежал к берегу, где увидели приближающийся сдали огромный пыхтящий пароход. В воздухе раздался громкий дружный крик «Наш отец! Наш отец!» И негры из племени Макалола бросились в волны океана и поплыли к пароходу. Забравшись через борт парохода на палубу, бросились на грудь Ливингстона со словами «Мы знали, что ты вернешься, ты не обманешь, мы ждали тебя». Если человек умеет быть верным, лишь потому, что он научен Христом, то разве не сохранит свое обещание и сам Христос? Он непременно придет, как только он совершит то, что написано в Евангелии от Иоанна 13 главы 3-4 стихи. И Отец его пошлет, он придет за нами, которые сегодня его ждут и свидетельствуют миру. Он непременно придет. Только смотрите, не ошибитесь, как ошиблись народы Америки. Неведомо каким образом, но эти народы знали, что с неба должен вернуться белый Бог, который за них имел раны на руках и страдал за них. Когда впервые первооткрыватели Колумб, Америка и капитан Кук сошли на берег Америки, то индейцы были безмерно удивлены и спрашивали, «Почему ты пришел с моря, а не с неба, как ты обещал, белый Бог?» Они приняли оккупантов за Спасителя Христа. Сегодня, когда Библия именно нас, достигших последнего времени, предупреждает, чтобы мы не поверили лжепророкам и лжебогам, ибо они придут как ангелы света, и потому для незнающих они станут вождями погибели. Индейцы пришли в сомнение только из-за цвета кожи. Известно, что приход белых в Америку принес с собою и стремление многих местных племен и даже народов. Итак, дорогие, наш Спаситель нам оставил описание, как Он придет. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его четырех ветров от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие, пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Аминь.

А теперь, дорогие друзья, склоним наши головы к молитве. Мы помолимся молитвой апостола Павла, где он пишет в первом послании к Фессалоникийцам: «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».

простота. Земля прославилась простым. Простое мудрость излучает, а гордость, едкая как дым, все человечество печалит. Не потому ль Спаситель прост, и мы ему поем «Осана». Он нам построил прочный мост на дальний берег Иордана. Он прост в делах, он прост в речах, его слова пребудут вечно. Он, пастырь добрый, на плечах несет ослабшую овечку. О, простота! Ты всем видна! В простом Христос отображаем. Кто сеет правды семена, тот будет с добрым урожаем. Хозяин скоро выйдет жать, уже пшеница колосится. О, есть кому нам подражать, чтоб простотой обогатиться!

облекитесь в любовь. Что-то гибнет понятием ложным, плачет звоном неслышным струна. Где любовь, что была непреложной, та, что вечною гостьей жила? Что нам жизнь без любви? Разоренье, и душе нашей скорбь теснота, очерствелость, злоба, огрубленье пеленой закрывают глаза. И кому в наше время понятен добрый чувством любовным своим, если так извращен и развратен этой бедной земли гражданин? Люди грабят, стреляют бездумно, даже знать не желая, к чему. За столами судейскими умно одобряют, спасают чуму. А над нами в местах неприступных сердце Бога скорбит о беде. Кровь Голгофы за злых и преступных им пролита на грешной земле. Кто ж любовью ответит святою на мольбу призывную с креста? Все мы жизнью пустой, суетною, на путях, где живет сатана. Потому мы лишаемся силы жить по истине, правдой в делах. Бога чтим на словах и до ныне. Слово Божье — наш суд и наш крах. Не пора ль призадуматься сбросить гнет житейских забот и страстей? Слушай, сердце, что ревностно носит слово Бога, что учит людей. Возрождаться рождением свыше, духом правды во мгле пламенеть. Человечество, знаешь ли, слышишь, грех твой, вечная в пламяти смерть. Не спасут тебя мысли впустую, будет сломлен упорный твой тлен. Только приняв лишь силу святую, ты спасешься, исчезнет твой плен. Призови же любовь, это Божье, пусть наполнится ею душа. Возлюби в этом мире прохожий, возвести ею силу Христа.

прощайте обиды. Век проживешь, оглянешься и видишь, что можно было б жить совсем не так. Навеки друга верного обидишь, а ту обиду друг сожмет в кулак и стиснет зубы, и махнет рукою, и повезет обиду далеко. Не все ли равно дорогою какою, в любом пути придется нелегко. Но в жизни, сделав грубую ошибку, частенько будешь ты себя ругать, и, превратив раскаяние в улыбку, других сумеешь легче понимать.

Седые дети, седые дети, как они упрямы, как трудно им о вечном говорить. Свои уставы защищают рьяно, и душу их уже не разбудить. Они стоят у вечного порога, живут, как будто жизни коротка, и слышать не хотят о сущем Боге, и мысль о вечности им далека. Как будто Бог подарит им отдельно четыре жизни здесь, а не одну, и часто их бездумность беспредельна, и чтут они земную мишуру. Им важен мир, и кто политик знатный, и с кем сосед провел вчерашний день, и принимают этот мир развратный как неизбежную свою же тень. Как жизнь летит неласково и строго, как тьма густа, где их проходит тень, и будет страшен час их встречи с Богом. О, как ужасен будет этот день!

Прости мне, Боже, прегрешенья, и дух мой темный обнови. Дай мне терпеть мои мученья в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они — залог любви святой. Но дай, что пламенной душой я мог лить слезы покаянья. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

утешение. Море сегодня туманное, серое, как у меня на душе настроение. Счастье мое, что в Иисуса я верую, он его нынче мое утешение. Ветер сегодня холодный, пронзительный, кружатся листья сухие осенние. Тихая гавань, объятия Спасителя, в нем забываю свои настроения. Луч из-за тучи прорезался солнечный, волны его отразили, как зеркало. Ласка Иисуса мне душу наполнила, дум моих грустных как будто и не было.

Я дверь овцам. О, человеческое стадо! Вам зрелищ лишь и хлеба надо. Забава ваш кумир и бог, но грустен ваш последний вздох. Вам хлеб, свободу обещали, и лишь войну и голод дали. Из мира жаждущих людей жестоких сделали зверей. Примите ж, люди, наконец, Христа с любовью вглубь сердец, и Савл-гонитель Павлом станет, и дьявол править перестанет.

Ноги! Сколько верст исходили ноги! Где я грешный еще не бывал? А теперь предо мной дорога на последний крутой перевал. И не то, чтоб томила жалость или скорбел о былых годах, но ногам моим все же досталось много лет на своих ногах. Я изведал дорожной соли, как оставил родной порог, и, бывало, сухие мозоли не сходили с усталых ног. Но над всеми путями моими, где легла за верстой верста, видел я драгоценное имя, имя милующего Христа. С ним прошел я почти полмира, по сыпучим пескам, по снегу, и готовится мне квартира на далеком, другом берегу.

Мир от многих болезней страдает, от стяжения, злобы, неверия. Если сердце Христос покидает, остается футляр лицемерия. Без Христа нет сочувствия нищим, молчаливым и громко просящим. Себялюбие метелями свищет, без пути непролазной чаще. Нет над совестью больше контроля, нет стремления к небесной вершине. Без Христа вместо воли неволя, но простор неуемной гордыни. Без Христа ожидает паденья в ямы, в бездны, в греховные лужи. О, душа, берегись нероденья, коль не хочешь увянуть от стужи. Неразумная будет попытка сатаной попрататься однажды. Без святого Христова напитка ты умрешь от мучительной жажды.

Где же он родился? Христос родился в Вифлееме. Родился ли он, скажи, в тебе? И заронил ли в сердце семя? Теперь ответь, подумав, где? Лишь пережив Христа рожденье в своих же собственных сердцах, с ним крест неся на всех путях, познаем радость воскресенья. Коль сердце в ясли обращаем, Христа младенца приютив, свою мы душу воскрешаем, Христовым светом озарив.

хороший день хорошие слова. Душа поет, не плача, не стеная. Перед глазами небо синева и живописность вечная, земная. Вдали стеной лиловые леса, вблизи луга и мотыльков порханье, и облаков спешащих паруса, как в дни разлук, платков и рук маханье. Всю красоту и неба, и земли не раз творцы великие воспели. Мне хочется, что в строчках расцвели все краски мира, все земные трели. Как это сделать, Боже, подскажи, ведь ты художник, нет таких на свете, что лучше синих васильков воржи и музыкальных птичьих междометий. Я удивлен твоею добротой и щедростью, которой нет предела. Мне жизни крикнуть хочется «Постой!», а жизнь летит, как до сих пор летела. Остановить ее ничем нельзя, бесплодны все усилия и попытки. Но пусть земная краткая стезя подобна будет золоченой нитке. Та нить давно протянута к Творцу, по рвам, горам, путям и бездорожьям. Клубочек жизни катится к концу, к той цели, что зовется Царством Божьим.

Звезда надежды. Повисла над лесною гривой посеребряная луна. Мигают звездочки и грива, но ярче всех горит одна. Звезда любви, звезда надежды, пою сегодня я о ней. И то, что смутным было прежде, сегодня видится ясней. Звезда вела меня издали, и путь указывала мне, когда все люди трепетали в уничтожающей войне. И вот я здесь, в краю горячем, где небо смотрит в океан. Звезда надежды и удачи ведет в пустыне караван. И я уже вдали приметил поток живительной воды. Дороже нет на этом свете неугасаемой звезды.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Плач Иеремии 3.22. То же самое можно сказать и о забытом алтаре. По милости Господа алтарь не исчез, а продолжает далее печататься и нести весть спасения миру. Пусть и далее хранит Господь редакцию писателей, неписателей, жертвователей и подписчиков, и каждого читателя. Моя молитва пред Господом за всех вас, братья и сестры, друзья дорогие, да благословит вас всех Господь. Прошу вас оформить годовую подписку на журнал «Сестра». Это будет подарком моей жене. А также вышлите, пожалуйста, книгу стихов Татьяны Жембровской «Близкое небо». А что останется от суммы, мною перечисленной, пусть пойдет на благотворительную карточку для малоимущих. Прилагаю короткое повествование, которое я составил со слов моей матери. Это было в марте 1945 года в Польше, куда забросила военная судьба немецких переселенцев из-под Одессы, прошагавших тысячи километров по землям Украины, Молдавии, Бессарабии, Венгрии, Румынии, Чехословакии и Польши. Они познали голод и холод, безотцовщину и беспредел военного лихолетия. Отца забрали еще в 1938 году, за 3 недели до того, как родился младший брат. Так он его и не увидел. А старшего брата, ставшего кормильцем семьи, забрали немцы на службу уже в пути. Ему было тогда 17 лет. Вместе с другими семьями, в которых также не осталось мужчин, нашла временный приют и семья Розы Виль, с оставшимися 4 детьми, из которых Оля была второй по возрасту в свои 12 лет на крестьянском подворье. И вот по весенней распутице приехали русские солдаты на крестьянское подворье, чтобы взять 2 коров на мясо для солдат. А для не хотевших быть послушными солдатам коров взяли в погонщики 12-летнюю Олю. Страшно было ей, очень страшно, потому шла Оля и, плача, постоянно повторяла: «Я хочу домой, к маме». Солдат же попался сердобольный, молодой еще, и говорит: «Я тоже хочу домой, я уже 4 года не видел маму». Придя к месту назначения, солдат, а его звали Коля, предложил Оле 0,5 буханки хлеба и молока, чтобы она покушала, но Оля очень боялась там далее оставаться, и просилась домой. Проводив Олю до поста, Коля сделал ей недвусмысленный знак рукой, чтобы она скорее бежала к маме. По холодным лужам и грязи, не видя в темноте дороги, бежала Оля, заливая слезами от радости, что осталась невредима, и что скоро увидит маму и сестер с братом, и что принесет им хлеб, которого они уже больше года не видели. Как хотела бы она сейчас сказать большое спасибо тому солдату Коле, а мама стояла у ворот и ждала свою дочь. Она заплакала от радости, что дочь вернулась домой живой и невредимой. Нам сейчас неизвестно, один Бог знает, были ли то молитвы матери или отца, которые он возносил за своих детей, пока был жив, или это были молитвы бабушки, которая всегда молилась за них, но угодно было Господу сохранить Олю в тот раз. Да и после, в ее жизни, хранил он ее. Сохранил Бог ее, и когда схватили их солдаты, копающих картошку на заброшенном поле в ноябрьском предморозье, и заперли в сарае. Сохранил он ее, и когда она чуть не отстала от эшелона, отправившись с бидоном за водой, когда, бросив бидон с водой, из последних сил ухватилась за протянутые руки из последнего вагона. Хранил он ее и тогда, когда вместо обещанного родного дома на Украине повезли их в далекую Сибирь, и по пути от болезни и скудной пищи умирали дети, старики и ослабевшие. Там, в Новосибирской области, на станции Болотная, отцепили их вагон от состава и выгрузили в 45 градусах.

градусный мороз в декабре 1945 года. Хранил ее Бог и тогда, когда, спасаясь от голодной смерти, ходила она с сестрой просить милостыню. Ведь не все люди проявляли милосердие, у многих и у самих-то нечего было кушать. Кто-то даст картофелину или свеклу, а кто-то просто прогонит со двора или, хуже того, натравит собаку на побирающихся детей. Это же были немцы, которые ни языка русского не знали, да еще принадлежали к народу, который виновен был в разрушительной войне и принес русскому народу горе, смерть и слезы. Божьим чудом пережили они тогда ту морозную и голодную зиму. А позже, по Божьей милости, повстречала Оля своего Ваню, за которого вышла замуж и прожила 56 лет счастливой супружеской жизни. Я благодарю моего Господа и Спасителя Иисуса Христа, что сохранил Он мою маму в ее такой нелегкой жизни и за то, что не допустил Он никакого убийства и дал мне увидеть свет Божий четвертым ребенком. Я благодарю и моих родителей за то, что они родили, вырастили и воспитали меня. Да благословит вас Господь, мои дорогие папа и мама. 27 октября моей маме исполняется 75 лет, и я молю моего Господа Иисуса Христа, чтобы Он открыл ее сердце и чтобы моя мама могла принять Иисуса Христа своим личным спасителем, чтобы она уразумела, что только по Его милости она достигла такого возраста, что это Он так чудно хранил ее на протяжении всей ее жизни, и что Он желает даровать ей спасение и жизнь вечную. Он зовет: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Матфея 11:28. Иисус зовет и тебя, дорогой друг, приди ко Христу, открой Ему свое сердце, призови имя Его, примирись с Богом. Это не трудно, нужно всего лишь попросить прощения, а взамен получишь мир в сердце, радость в общении с Ним и ощутишь любовь Божию. Да поможет тебе Господь сделать этот шаг. Вальдемар Штайнмиллер.

радуется сердце. Безмерно благодарна за ваше благословение и я, Татьяна. Честно говоря, я не очень надеялась на ответ, ведь столько писем у вас и просьб, но Бог так милостив. Вы прислали мне книги стихов Жембровской и Бледных. Благодарю сердечно. И как это, наверное, у многих бывает, бандеруль пришла в не очень ласковый для меня день, но Бог дал такое утешение через стихи. Даже еще не через стихи, а просто за бандероль. Я в воскресенье, выходя из дома в собрание, заглянула в почтовый ящик, и, о чудо, от алтаря весточка. Сердце дрогнуло. Так приятно. До церкви нашей добираться около 2 часов. Пока доехала, почти все детские стихи прочла. Бегло, конечно. Такая красота в них Божия. Газеты я не выписываю. Вообще впервые увидела 2 месяца назад, прошлого года. Ведь много могло уже поменяться у вас за это время. Но оформила, написала вам подписку для брата моего из Нового Уренгоя. Надеюсь, что уже получено то мое письмо. Бог даже усмотрел, что перевод помогли сделать в Германии. Туда один наш брат срочно уезжал на работу на 2 дня. Так благодарна Богу за устройство в этом. Сердце мое сейчас радуется и благодарит Господа. Именно сейчас, когда пишу письмо, не знаю почему, но мне очень хорошо и радостно, и если можно, я пошлю вам свое стихотворение. Татьяна Зайцева, Литва. Мама, ты всегда была рядом со мною. Что бы ни было, где б ни была, по-другому ведь быть и не может, что есть ближе, чем мать и дитя. Ты старалась мне дать лишь хорошее, забывая порой о себе. Твои руки трудились без устали, чтобы хлеб был всегда на столе. Сколько лет мы с тобой неразлучные, вместе радость и вместе беда. Только жаль, что не властны над смертью мы, может нас разлучить навсегда. Только хочется верить, надеяться, что откроешь ты сердце Христу, чтобы смог он спасти тебя, милая, от погибели вечной в аду. Татьяна Зайцева,

Рассказы для детей. Татьяна Жембровская. Освобождение. Ксюша росла бойкой, компанейской девочкой. Говорила она вполне прилично, умненькой была не по годам. Только вот ростиком не вышла, в 3 года этакая кнопочка. Летом родители с нею поехали погостить к родственникам в другой город, который был значительно больше того, где они жили. В том городе даже метро было, что особенно нравилось Ксюше, а больше всего ей приглянулись такие самоходные лесенки в метро, на которых ездишь вверх-вниз. Только уж очень трудное у них название, Ксюша просто называла их «это». Как-то на станции метро они увидели афишу, приглашающую посетить местный зоопарк. Ксюша всякую живность любила до умопомрачения, и родители решили, что ей полезно и интересно будет посмотреть на разных зверей и птиц. В их городе зоопарка не было, а если приезжал передвижной, то звери в нем выглядели такими чахлыми, облезшими, больными и печальными, что родители не решались сводить туда впечатлительную дочь. Ну вот, в воскресенье с утра пораньше папа зарядил фотоаппарат, и семья тронулась в путь. Но оказалось, что именно в этот день, ввиду какой-то там профилактики, зоопарк начинал работать в 12 часов. Поохали, повздыхали, но не возвращаться же домой. Надо было куда-то деть время. Походили по ближайшим улицам и вдруг натолкнулись на очень красивое здание – в готическом стиле. Около здания был разбит парк, цветники, стояли скамеечки. В здание заходили люди. Решили и они посмотреть, что это за дом такой. Спросили у женщины, стоящей на ступеньках. «Это церковь, молитвенный дом. Если желаете, можете войти. Сюда можно всем», — улыбнулась женщина. Маме и папе Ксюши было по 23 года. Им все было интересно, в церкви бывать не приходилось. Но раз всем можно, они и вошли. Поразила внутренняя простота и в то же время торжественность и красота. Заглянули в зал. За кафедрой стоял приятный молодой человек, их возраста, и что-то говорил. Посмотрели на часы. Времени до открытия зоопарка оставалось много, решили послушать. Сели на скамейку. Сидящие рядом люди подвинулись, освобождая им больше места, дружески кивнули. Родители кивнули в ответ. Через некоторое время поняли, что идет проповедь. Ксюша посидела на коленях у папы, потом у мамы, потом стала вертеть головой. Устала. «Мама, я там постою, можно?» — тихо прошептала маме на ушко, указав пальчиком на фойе. «Можно», — ответила мама. Спустила дочь с колен, и та потопала к выходу из зала. В фойе были другие дети. Они или общались между собой, или с мамами, а на Ксюшу внимания не обращали. Она же с интересом их рассматривала. Вот подошла к Ксюше девочка лет 4-5 и, потрогав Ксюшин бант, доверительно сказала. «Тут об Иисусе рассказывают. Он такой хороший, ты его тоже любишь?» Ксюша не знала, кто такой Иисус и почему он хороший, но девочка ей понравилась, и она согласно кивнула. Вдруг до нее донеслись слова из зала. «Он послал меня отпустить измученных на свободу» Луки 4:18. «Кто же эти измученные?» — думала Ксюша. «Надо спросить у папы с мамой и про Иисуса тоже». Когда собрание закончилось, родители взяли Ксюшу за руки и выскользнули за дверь. «Мы даже до свидания не сказали», — обиженно протянула Ксюша. «Ксюшенька, там столько незнакомых людей, кому говорить? Как пришли, так и ушли», — оправдывалась мама. «Надо было домику сказать, такой хороший домик, а мы еще придем сюда?» «Пока не знаем», — ответил папа, и, чтоб отвлечь Ксюшу, заговорил о зоопарке. Зоопарк уже принимал посетителей. Вместе с другими вошли в ворота и Ксюша с родителями.
Они с интересом переходили от одного вольера к другому, читали надписи, подолгу рассматривая животных и птиц. Ксюша была увлечена и радостно оживлена. Папа фотографировал. Вот Ксюша приблизилась к клетке с горным бараном. Они долго смотрели друг на друга, девочка и баран. Ксюша по-детски расспрашивала его, как ему тут живется. Она потрогала ржавые прутья решетки, подергала калитку и снова посмотрела барану в глаза. «О, какой у него умный взгляд! Наверное, ты измучен, и тебя нужно отпустить на свободу?» — подумала вслух Ксюша и переспросила. «Тебя надо отпустить?» Баран не возражал, а согласно потряс головой. «Ну, конечно, он хочет на свободу», — решила Ксюша и взялась за калитку. Баран подошел поближе. Ксюша с трудом дотянулась до крючка и, приложив немалые усилия, откинула его. «Выходи на свободу!» — пригласила она. Баран не заставил себя долго упрашивать, боднул калитку пошире и зацокал копытцами по асфальтовой дорожке. Папа в это время фотографировал маму на фоне оленя. Ксюша подбежала к ним радостная и сообщила: «Я отпустила измученного на свободу». «Что?» — в один голос недоуменно воскликнули родители и тут увидели гордо удаляющегося горного барана. «Ксюша, ты что наделала? Кто тебе разрешил? Нас ругать будут?» — возбужденно говорили они. Папа побежал за служителем зоопарка. Очень скоро баран был водворен на место. Родители принесли массу извинений по поводу проделки дочери и теперь не отпускали ее от себя. Но Ксюша сразу утратила интерес к зоопарку и запросилась домой. «Зверям плохо в клетках сидеть. Я знаю это, они мучаются, а сегодня в том доме дяденька говорил, что кто-то пришел, чтобы отпустить измученных на свободу». «Кто такие измученные?» После долгого подавленного молчания подала голос Ксюша. «Мы не знаем, мы не слышали этого», — ответил папа, удивляясь памяти дочери и тому, на что она обратила внимание. «А кто такой Иисус?» — снова спросила она. «Ну, говорят, что он сын Бога, сам Бог. Но мы тоже об этом почти ничего не знаем», — теперь ответила мама. «А мне девочка одна сказала, что в том доме об Иисусе рассказывают. Он очень хороший, и она его любит». «Я тоже сказала, что люблю. Если он хороший, его надо любить», — продолжала дочь. «А обманывать нехорошо. Ты ведь не знаешь Иисуса. Надо нам снова сходить в тот дом и все разузнать. Я у той девочки попрошу прощения, но я же по правде хочу любить Иисуса и хочу знать об измученных». Ксюша очень волновалась, долго не могла заснуть, а ночью ей приснился удивительный сон, будто она в зоопарке стоит перед клеткой с бараном, а рядом высокий ласковый человек в белом одеянии, и он говорит: «Я пришел дать измученным свободу». «А ты кто?» — спрашивает Ксюша. «Я Иисус». Ксюша проснулась с воплем. «Мама, папа, я видела Иисуса! Он добрый, ласковый, он мне понравился!» Родителям пришлось туго, так как дочь засыпала их вопросами, ответов на которые у них не было. «Ну что ж», — подвел черту папа, — «придется идти в воскресенье снова в церковь». Мама папу поддержала, а Ксюша только и смогла произнести восторженно:

Личиком, приникнув к клетке, удивленно смотрит детка. Ей на цыпочки привстать надо, чтоб все увидать. Что за чудище такое с седой длинной бородою? Ты опасен или нет? Громко «бе-е-е» звучит в ответ. Бог создал меня прыгучим по холмам, полям и кручам. Человек меня словил, в эту клетку посадил. Не грусти, баранчик милый, я мала, но все ж есть силы, и калитку отворю. «Бе-е-е» в ответ «благодарю». Татьяна Жембровская.

христианские новости со всего мира. Нет обязательному религиозному образованию в школах. Владимир Путин убежден в том, что приказом сверху нельзя вводить обязательное изучение в школах предметов по религиозной тематике. Речь идет о таких школьных предметах, как «Основы православной культуры» и «История мировых религий». «У нас в Конституции записано, что церковь отделена от государства», — сказал Путин. «Вы знаете, как я сам отношусь, в том числе к Русской Православной Церкви. Но если кто-то считает, что сейчас надо поступить по-другому, иначе, то надо менять Конституцию. Я не считаю, что мы должны сейчас этим заниматься», — подчеркнул президент. А вот точка зрения заместителя начальника Краевого управления по образованию и делам молодежи Александра Сложнева. «Если в школах пожелают, запрета с нашей стороны не будет. Рекомендательное письмо о том, как организовать это дело, давно было направлено во все школы Алтайского края. Речь идет только о том, чтобы данный курс не противоречил законодательству Российской Федерации. Если есть согласие между школой и родителями, пожалуйста. Но культовым обрядам в этом курсе не место. И навязывать какие-то вероисповедания, обращать веру, агитировать за церковь преподаватели не имеют права. Должна изучаться история православной культуры. Мое личное мнение, кто желает просвещаться, тот имеет право это делать». Источник Полит.сиб.ру. Спецпосланник ООН в Мьянме протестует против арестов оппозиционеров. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Мьянме Ибрагим Гамбари назвал продолжающиеся аресты оппозиционеров в этой стране крайне возмутительными и призвал военные власти страны прекратить репрессивные меры. Об этом он заявил на встрече с министром иностранных дел Таиланда Нитам Пиблусонг Рамом, сообщают вести со ссылкой на Итар ТАСС. Это противоречит духу взаимных обещаний между ООН и Мьянмой, заявил он. По словам спецпосланника, продолжающиеся аресты оппозиционеров являются крайне возмутительными, и эти действия должны быть немедленно прекращены. Из Бангкока спецпосланник генсека ООН отправится в Малайзию и Индонезию, откуда вылетит в Индию, Китай и Японию. Во всех этих странах Гамбари будет обсуждать внутриполитическую ситуацию в Мьянме, способы воздействия на нее. Позже Гамбари надеется вернуться в Мьянму. В начале октября он побывал в этой стране по поручению Совета Безопасности ООН. Тогда его целью было оценить сложившуюся в стране ситуацию в связи с разгоном мирных демонстрантов, передать ее руководству послание главы ООН о необходимости соблюдать права человека, вступить в диалог с народом и содействовать поиску национального примирения. Ибрагим Гамбари также провел встречи с президентом Союза Мьянма, председателем Государственного совета мира и развития, старшим генералом Тан Шве и главой оппозиционной национальной лиги за демократию Аун Сан Су Чжи, долгие годы содержащейся под стражей в Янгоне. В результате этих переговоров удалось достигнуть освобождение властями Мьянмы более 2000 человек, в том числе сотен монахов-буддистов, арестованных в ходе подавления мирных маршей протеста, начавшихся 19 сентября. Военные лидеры также заявили, что готовы сотрудничать с ООН и в случае выполнения некоторых условий начать прямые переговоры с Су Чжи. Рейтинг популярности религии составлен в США.
исследовательский центр Pew Research Center опубликовал рейтинг популярности религий в США в рамках исследования вопроса популярности религий. В США американцы выражали свое отношение не к конкретным религиозным культам, а к их адептам. Как оказалось, жители страны наиболее уважительно относятся к иудеям. К ним позитивно настроены 76% опрошенных. Такой же высокой популярностью пользуются католики. Однако у них выше отрицательный рейтинг. Если иудеев не любят 9% опрошенных, то католиков намного больше – 15%, сообщает «Русская линия» со ссылкой на «Вашингтон профиль». Рейтинг протестантов составил 60%, их не любят 19%, мормонов уважают 53%. Не уважают 27%. К мусульманам в целом 43% американцев относятся позитивно, а 43% – негативно. Хуже всего жители США относятся к атеистам. Их уважает 35% и не уважают 53%.

Под его рукой. Как мы искали Лизочку. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Псалом 120, с 1 по 3 стихи. Мы, дети Божьи, постоянно, каждый день нуждаемся в Его помощи. Око Божье постоянно над нами. Он следит за каждым нашим шагом, охраняя нас от опасности. И если мы взываем к Нему в нашей нужде, то Он спешит к нам на помощь. Вспоминается один случай, происшедший в 1969 году в городе Темиртау, Казахстан, и в нашей семье. Этот случай сильно перепугал нас и заставил нас и многих других усиленно взывать Господу о помощи. А произошло следующее. В конце апреля в 7 часов утра моя сестренка Лиза повела, как обычно, младшую сестренку Нелю в садик. Лизе в ту пору было 8 лет, и она ходила во второй класс. Когда я вернулся после обеда из школы, то увидел, что моя мама сильно взволнована, и она сразу спросила меня: «Хонца, мои родители звали меня по-плацки Хонца, ты не видел Лизу? Она сегодня из школы задерживается, тут что-то не то, я это чувствую». И мама сильно заплакала. Глядя на нее, заплакал и я. Материнское сердце предчувствовало беду. Мы вместе с мамой сразу бросились на поиски. Я побежал в школу, а мама пошла по родным и знакомым. Но Лизы нигде не было. Она бесследно пропала. В школе мне сказали, что Лизы сегодня в классе не было. В панике я бежал домой. Где-то через час вернулась домой заплаканная мама и сразу спросила: «Ты Лизу не нашел?» «Нет. Ее сегодня в школе не было», — ответил я. Мама со стоном опустилась в кухне на табуретку и громко разрыдалась. Всхлипывая, мама сказала: «Ее нигде нет, она пропала». Вместе с мамой мы долго плакали и сокрушались, предчувствуя беду. В таком состоянии нас застал папа, приехавший с работы на машине-инвалидке. Он работал бухгалтером на заводе. Узнав причину переполоха, и он встревожился. Когда все немного успокоились, папа сказал маме: «Тина, может, еще все уладится. Может быть, Лиза где-нибудь с подружками играет. Мы сейчас с тобой поедем ее искать. А теперь попросим у нашего Господа помощи». После горячей молитвы мама с папой поехали на поиски. А я остался с младшими сестренками Нелей и Катей дома. Поздно вечером папа с мамой вернулись домой без Лизы. Мама постоянно плакала, приговаривая: «Господи, будь милостив к нам, помоги, сохрани нашу Лизочку». Когда все опять немного успокоились, то из разговора между родителями я понял следующее. Последними Лизу видели воспитательницы в садике, куда она утром привела Нелю. После этого ее след обрывался. Больше никто ее не видел. До глубокой ночи мои родители плакали и кричали к Богу, прося Его сохранить и вернуть домой Лизочку. На следующий день папа сразу утром поехал в милицию и сообщил о пропаже дочери. Там тоже ничего о Лизе не слышали. Обещали помочь в поисках. В этой ситуации нужно еще добавить, что город Темиртау был большим индустриальным городом с мощными заводами, на которых работали многие бывшие заключенные, и поэтому преступность в городе была очень высокой. Часто происходили насилия, грабежи и убийства. Иногда находили убитых женщин, девушек и девочек. И когда через несколько дней все еще не было никаких вестей о Лизе, то мы стали предполагать, что она погибла. Мы уже почти не надеялись увидеть ее живой. Но надежда умирает последней,
И поэтому наша семья, все родственники, друзья и церковь все усиленно молили Господа помочь в этой беде. В таких переживаниях прошла неделя. Неверующие люди в округе стали поговаривать. Эти баптисты, наверное, свою дочку в жертву принесли и в своем подвале ее и зарыли. В те годы власть, имеющие по всему Советскому Союзу, пускали такие слухи, что баптисты своих детей в жертву приносят. Делали это власти, чтобы очернить христиан и навредить им. Поэтому и неудивительно, что люди стали об этом говорить после такой пропаганды. Нам такое слушать было очень больно, и особенно страдали папа с мамой. У мамы постоянно глаза были заплаканные, и вообще нервы у нас у всех были на пределе. В конце первой недели мы услышали от людей, что недалеко от города в сопках нашли мешок, в котором было расчлененное тело девочки. Люди говорили, что, может быть, это наша Лиза. Это был такой удар для нас. Но потом выяснилось, что это была не она. Это великое горе постигло другую семью. Еще и другие слухи ходили. И это все, конечно, усиливало наши переживания и тревогу о нашей Лизочке. В таких переживаниях прошли две недели. В конце второй недели родители советовались вечером, что же еще можно предпринять для поисков Лизы. И вдруг отец сказал: «Тина, я завтра с утра поеду в Караганду. Может, там нам смогут помочь». В вечерней молитве родители усиленно в слезах просили Господа благословить этот поиск. На следующий день рано утром, после совместной молитвы, папа на своей машине-инвалидке поехал в Караганду. Когда я после обеда пришел домой из школы, то первое, что я увидел, мою пропавшую сестренку Лизу, которая в коридоре играла со своими куколками. Я сначала остолбенел от неожиданности, но потом кинулся ее обнимать от радости. Из кухни вышла мама и со слезами на глазах смотрела на нас. Лиза вернулась домой. Что же все-таки произошло? От родителей я узнал следующее. Две недели тому назад, в то злополучное утро, Лиза отвела сестренку в детский садик и решила проехать одну остановку на автобусе. Мы иногда ездили на автобусе, если торопились или не хотели идти пешком. Итак, Лиза села в автобус номер 5 и поехала. На нужной остановке она не успела сойти и поехала дальше. И так как она перепугалась и не знала, что ей делать, то доехала до автостанции и там сошла. Находясь в панике, она плакала, не зная, что ей делать дальше. Тут к ней подошла одна женщина и начала ее расспрашивать, в чем дело, но не могла чего-нибудь от нее добиться. На все вопросы, как ее звать и где она живет, Лиза отвечала: «Я живу в Москве». Больше от нее ничего не могли добиться. И так как эта женщина ехала в Караганду, то взяла Лизу с собой и сдала ее там, где дом для беспризорных детей. Когда папа приехал в Караганду, то ему в милиции посоветовали поехать в этот детдом. Зайдя в детдом, отец сразу увидел Лизочку среди других детей, которая тоже его увидела и побежала к нему навстречу. Какая это была радость! Когда папа с Лизой приехали домой, то мама, услышав шум подъехавшей машины, выбежала во двор и сразу увидела Лизочку, бегущую ей навстречу. Опять текли слезы, но теперь радостные. Держа дочь в руках, мать все повторяла: «Листе, ты нашлась! Ты опять дома! Слава Богу! Слава Богу!» Великий Бог услышал вопль своих детей и сохранил нам Лизу. Слава Ему за это! Наша мама во время этого происшествия была в положении, и эта огромная нервная встряска негативно повлияла на ее здоровье и на здоровье моего брата,
который родился 1 сентября. Моя сестренка Лиза ушла в вечность в 42 года, в августе 2003 года. О ней была статья в «Сестре», номере 6 2003 года. «Тихая свечка». Йоган Дерксен.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

струны души. Это старая церковь из детства. Вспоминаю, как в детстве я собственными руками впервые в жизни открыл двери величественного храма. Дело было летом, в первых числах августа. Возвращались с друзьями такого же возраста с речки домой. По пути, заглянув в чей-то огород, мы всей ватагой, смеясь, дурачились, вдохновленные своими подвигами и мужеством, шагали по пыльной дорожке, которая пролегала возле храма. Солнце играло своими лучами, щебетали птицы, кружили разноцветные бабочки над душистой и зеленой травой. Порхая с одного цветка на другой, стрекотали в траве цикады. Огромная стрекоза, громко

0: Серега, а разве есть Бог?
1: Конечно, ребята, есть. Не зря такой храм отреставрировали.
0: Вон, видите, какой стал красивый. Мне про него рассказывали мои бабулька с дедулькой.
1: А я помню, когда он был в запустении. Мы в нем в прятки играли с пацанами нашего двора, решил похвастаться Алешка.
0: На колокольне были. Правда, колоколов там не было, зато обозреваемость хорошая.
1: Кафе видно, и твой дом, Олег.
0: И тут же, дойдя до магазинчика, который находился недалеко от храма, и забыв о случившемся, стали рассуждать, как бы еще раз сюда наведаться, чтобы совершить очередной подвиг.
1: Юрка показывал указательным пальцем в сторону ПТУ-39, объясняя, что, не доходя до него, есть сад, где полно спелой клубники и прочих таких же вкусных ягод, которые мы, естественно, все любили. Хоть и ругали нас родители и наказывали по этому поводу, зачем, мол, чужое уплетать, когда у каждого дома свое растет? Но почему-то нам не хотелось своего, чужое нам казалось намного вкуснее. Сережины слова не ушли из головы, они вызвали во мне необычайный интерес. А на самом деле, как выглядит Бог? Есть ли Он? Взявшись за ручку массивной двери храма, потянув ее на себя, приложив огромные усилия, но на мое удивление, дверь, хоть и была на первый взгляд большой, но так легко поддалась. Как будто некто невидимый для моего взора даже помог мне в этом деле. Плененный внутренним убранством, я стоял ни жив, ни мертв, держась за ручку двери, не решаясь перешагнуть порог этого удивительного дома. До этого я не встречал ничего подобного, чтобы так неожиданно предстало пред моими детскими очами. Неожиданная тишина, красота увиденного очаровали меня. Сладковатый запах ладана коснулся моего чуткого обоняния. Что-то близкое, родное моему сердцу сразу ощутил я во всем этом, а благоухание так и влекло меня вовнутрь. До моего слуха донесся звонкий свист. Я оглянулся.
0: «Олег!» — кричали ребята, дружно махая руками. «Ты что, уснул там, что ли? Догоняй нас скорей!»
1: Пораженный увиденным, я шагал с ними по дороге, ведущей в кафе «Изумруд». И тут Серега говорит мне: «Ты что так долго стоял там? Чего разглядывал? Ты видел там Бога?» Но мне было не по себе как-то сознаться в том, что я не видел там самого Бога, а только ощутил присутствие чего-то красивого и торжественного. Мне так хотелось поделиться с ним, сказать ему о том, что я видел, ощутил в те мгновения. «Серега», — хотелось сказать мне, чтобы и ребята это услышали, «я бы желал жить, быть и радоваться с Богом всю свою оставшуюся жизнь». Но я промолчал и только сказал в ответ: «Да так, пустяки». С тех давних пор много воды утекло, много было хорошего и печального. Радость менялась в скорбь и наоборот. Все в жизни переплетено невиденными нитями. Вспоминаю, как за моей спиной захлопнулась дверь камеры смертников. То я вздрогнул, повернулся лицом к двери и понял, что дьявол в камеру смертников не входит. Он просто не может туда войти за тем, кого охраняет Бог, за тем, кто раскаялся

содеянном грехе. Затем, у кого сердце каменное, кто не кается в грехах своих перед Богом, дьявол в камеру тоже не входит, потому что входить ему туда незачем. Грешник и так попадет к нему в ад. Я просил у Бога прощения за содеянный мною грех. Просил и молил Всевышнего, чтобы миновал меня расстрел. Осознал там, что без веры в Бога человек обречен. Помню, как после покаяния снимался шлейф грехов и неисправимых ошибок, совершенных мной когда-то. Помню, как сейчас свое крещение, а также, как открылась с этим событием новая страничка в моей жизни. И сейчас, когда все позади, смертная казнь заменена, я вглядываюсь в лик Христа Спасителя, который отодвинул от меня неминуемую смерть и дал время, чтобы стать лучше. И я снова прошу своего Создателя, который может все. Знал бы я тогда, в том детском возрасте, что ожидает меня в жизни, и что придет такой день, когда я буду рваться всей душой к Нему, чтобы открыть спасительную массивную на вид дверь и, перешагнув порог, очутиться внутри наедине с Богом. Да, все было бы по-другому, и жизнь сложилась бы совсем иначе. Олег Черноскутов, тюрьма, Оренбургская область, Россия.

резонанс. Неужели я обманываю? А кто же им тогда поможет? Меня заинтересовала статья сестры Лидии В. Письмо с вопросом «Неужели я обманываю?» Забытый алтарь номер 2 за февраль 2006 года. И хотелось ответить Лидии В. на ее вопрос «Неужели я обманываю?» с помощью Слова Божьего, которое дает ответы на все вопросы нашей земной жизни. И хорошо мы делаем, если за ответом обращаемся к Нему. Наш Творец и Бог оставил нам прекрасный путеводитель и замечательную свою божественную книгу Библию для того, чтобы мы не блуждали в потемках этого мира. Псалмопевец Давид в своем полном мудрости Псалме 118, стих 105 написал такие слова от Духа Божьего. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Поэтому обратимся к Нему, и пусть оно прольет свой свет на ваш вопрос, можно ли помогать стареньким неверующим людям и не является ли это грехом. Наш Господь Иисус Христос рассказал одному законнику, который задавал, искушая Иисуса Христа, вопрос: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Притчу о добром самарянине. После того, когда Иисус Христос, отвечая законнику, сказал, что он должен любить Бога и ближнего, как самого себя, законник, желая оправдать себя, задал вопрос Иисусу: «Кто мой ближний?» Иисус Христос начал свою притчу с того, что некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Иерусалим в притче означает место пребывания Бога, а Иерихон – место греха. Этот человек попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогою и увидел его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Священник и левит считали, что они должны помогать только праведным, и поэтому не оказали этому несчастному никакой помощи, оставив его умирать на дороге. А вот самарянин позаботился об этом несчастном человеке, перевязал ему раны, возлил на эти раны масло и вино и посадил на своего осла, отвез его в гостиницу. И, отъезжая на другой день, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, чтобы он позаботился об этом израненном человеке. И если содержатель гостиницы издержит больше, чем 2 динария, самарянин сказал, что когда он возвратится, отдаст то, что он израсходовал. Луки, 10 глава, с 25 по 37 стихи. Эта притча Иисуса Христа учит нас, чтобы мы помогали всем людям, когда они находятся в беде или нуждаются в помощи. Помогая неверующим людям, мы тем самым поможем им прийти к нашему Спасителю Иисусу Христу. Христос помогал всем людям. Он их кормил, исцелял, ел с мытарями и грешниками, за что фарисеи и книжники роптали на него и говорили: «Он принимает грешников и ест с ними». Луки, 15 глава, с 1 по 2 стихи. Хочется задать верующей сестре вопрос: кто поможет этим несчастным людям, как не мы, верующие люди? Помогать людям неверующим – это не грех, а вот не помочь им – это грех. Да если те неверующие, которым мы помогаем, хулят имя нашего Господа,
таким мы не должны помогать. Святое Писание учит нас, чтобы мы даже накормили и напоили своих врагов. И если мы это делаем, Бог благословит нас. Притча 25 глава с 21 по 22 стихи. Римлянам 12 глава 20 стих. Так почему не помочь стареньким людям, которым 78-86 лет, хотя они местные немцы или русские, турки, вьетнамцы и так далее? Поэтому, дорогая сестра Лидия В., делайте добрые дела и не думайте, что Бог осудит вас за это. И если сам Господь Иисус Христос помогал неверующим, то и Его дети должны делать это. Пусть Господь благословит вас, вашу семью, верующую сестру и всех тех, кто помогает своим ближним. И царь скажет им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Матфея 25 глава 40 стих. А те, которые не приняли еще Иисуса Христа как своего личного Спасителя, сделайте это, пока не поздно, и покайтесь. И Иисус Христос научит и вас делать добрые дела. А нашему дорогому забытому алтарю желаем всех благ и успехов в свидетельстве этому миру о нашем Господе Иисусе Христе. Семья Гордиенко.

Меня тронуло письмо. В газете за апрель, не знаю, почему так случилось, пишет сестра Ольга Корец, Украина. Меня тронуло это письмо. Это боль матери. Я ей очень сочувствую. Дай Господь ей силы и терпения нести этот крест до конца. Выписываю газету, алтарь и сестру на год. Пускай это будет в подарок этой семье. Да благословит вас Господь. Давайте читать и другим. Выписываю им и книги. Последний полет, четыре креста у дороги, кровоподтеки строк Юрия Каминского. Я не сказала ей прощай, никакого убийства не будет. Валентина Гербер.

«Резонанс» не нужна нам русская газета. Еще со времен ГДР. Мы с сестрой подписчики газеты уже несколько лет. И подписываем газету «Забытый алтарь» и журнал «Сестра» родственникам и друзьям в России и Германии, которые не могут читать по-немецки. Поэтому вопрос, нужно ли выпускать газету на русском языке, для нас не стоит. За 2 недели до получения очередного номера «Забытого алтаря» один брат из нашей церкви предложил нам 11 книг «Новый Завет» на русском. У этих книг особая история, они еще со времен ГДР. Что делать с этими книгами? Мы не знали, поэтому очень обрадовались заметке в газете, что требуется литература для евангелизации в Украине. Мы с сестрой пенсионеры. Я по старости 68 лет, она 56 лет, инвалид. С детства мышечная дистрофия. Когда мы приехали в Германию вчетвером, еще 2 мои дочери, в 1994 году нас после первого лагеря во Фридланде направили в Брандебургскую землю, в город Франкфурт на Одре. Мы, конечно, не очень-то обрадовались, так как друзья и родственники оказались все далеко от нас, на западе Германии. Но Господь не оставляет своих детей. Он нас обильно благословил. С первых дней мы нашли поместную церковь евангельских христиан-баптистов почти со 150-летним историей. Здесь, в городе, приняли нас с любовью и заботой. И у нас теперь много братьев и сестер. Конечно, первое время было очень напряженно, так как недостаточное знание языка не давало возможности 100% понимать проповеди. А чтобы возрастать в вере, слово должно было быть на понятном языке. Забытый алтарь – это бесценная духовная пища и для тех, кто не совсем хорошо понимает по-немецки. Да благословит вас Господь за труд на Ниве Божией. Сестры М. и Э. Мумбер.

Камертон. В то далекое время, во времена Советского Союза, под исполняемыми нами христианскими гимнами очень часто отсутствовала фамилия автора. Это была мера предосторожности. Ведь за один такой гимн могли отправить в тюрьму, в ссылку, на поселение. А многие христианские гимны рождались в застенках тюрем и лагерей. Но для них не было границ. Они не задерживались там, а летели от одного города к другому, от одной христианской общины к другой, как будто у них были крылья. И через короткое время эти гимны пели во многих городах, их поют и в настоящее время. Эти песни не умирают, они продолжают жить, несмотря на то, что христиане, написавшие их, уже отошли в вечность. Долиною плача и скорби иду я, изранены ноги, нет силы идти, хоть трудно, но все же шагаю, минуя ухабы и камни, и тьму на пути. У каждого христианина своя долина плача, ибо многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. С автором этого произведения, Павлом Фроловичем Захаровым, я не была знакома. Последние 8 лет до нашего отъезда в Германию мы прожили в городе Ростове-на-Дону. В марте 2005 года, после смерти моего мужа, я вновь побывала там, гостила у друзей Григория и Любы Бублик, а также Ниночки Захаровой. Сколько же внимания и доброты оказали они мне, помогая с оформлением необходимых документов. Я благодарна Господу и друзьям за помощь. Однажды вечером за чашкой чая мы разговорились. Темой нашего разговора была христианские гимны. И вот тут-то я узнала, кто написал столь известные христианские гимны, как «Долиною плача» и «Когда вернется в мир Спаситель» — Павел Фролович Захаров. Отец и дедушка моих друзей. Как это чисто по-христиански, что такой, вроде бы незаметный человек, вдруг оказывается автором широко известного произведения, и как много их среди нас, этих незаметных людей, способных ради Господа совершать великое. Павла Фроловича уже нет среди нас, он у Господа, но нам остались его произведения. Его гимны не умирают и не стареют. «Моему дорогому семейству», — написал Павел Фролович на первом листке своей автобиографии, «и его семейство бережно хранило этот рассказ, его долину плача и скорби, а сейчас передала нам для публикации в забытом алтаре». Хелена Савинок.

долиной плача и скорби. На плодородных кубанских степях, в 20 километрах от Армавира, на краю Балки, в начале 20-го столетия был образован хутор Краспарова. Люди, населившиеся в нем, были крестьяне, принадлежащие к сословию мужиков. Отец мой, Захаров Фрол Афанасьевич, 1880 года рождения, уроженец Тамбовской губернии, Шарского уезда, 12-летним подростком со своими родителями переехал жить на Кубань по причине царящего в России голода. В родстве своем казачеству не принадлежал. Дальнейшая жизнь его с родителями протекала в станице Старая Михайловка. Семья была религиозной, строго соблюдали православный порядок. В 20-летнем возрасте он женился. Мать моя Софья Емельяновна, 1882 года рождения, настоящая казачка. Призыв моего отца в армию, а затем империалистическая война расхолодили в нем чувство нравственности перед людьми так, что из трезвого человека он стал пьяницей, втянувшись в курение табака и картежную игру, да так, что, по его словам, он после игры оставался только в нательном белье. В 1921 году, летом под воскресенье, мой отец поехал в Армавир и встретился там с верующим родственником, моим дядей Никитой Николаевичем. Он пригласил отца пойти на молитвенное собрание христиан-баптистов. Я вспоминал, отец согласился. Там я в первый раз слышал проникновенное слово о страдании и воскресении Иисуса Христа. Я был охвачен страхом и стыдом перед Богом за мою жизнь, за обман жены, родителей и за всякое злодеяние. Совесть моя судила меня. Я видел себя погибшим грешником. Здесь же я сердечно покаялся в своих грехах перед Господом и получил ответ Его милосердия. И возревновал о нем так, что братья и церковь не могли мне рассоветовать повременить с крещением. Я вместе с другими принял водное крещение и стал членом церкви. Я ехал домой, полный ликования и радости души. По приезду домой тут же все запасы турецкого табака сложил на дорожке, вывез в поле ночью и зарыл в землю. Домашние мои увидели сразу во мне перемену жизни. Я не стал креститься на молитве, поклоняться иконам. Рассказал им о том, что я нашел Христа Спасителя и в нем жизнь вечную.

Все насторожились, а жена моя заявила: «Ты, наверное, вступил в штунду. Лучше бы ты пил, курил, но не был там». Борьба против греха и искушений в своей семье продолжалась полгода. Я старался не оставлять собрание, говорил отец, и усердно молился, чтобы Господь явил спасение домашним. Я неоднократно предлагал своим домашним и жене поехать со мной на собрание, но всегда был отказ, особенно со стороны жены. Но вот однажды, в первый день наступившего праздника Рождества Христова, я был в городе Армавире на молитвенном собрании вместе с женой. Далее рассказывала мама: когда я садилась на предлагаемое мне место в рядах, я сказала, что буду сидеть только рядом с мужем. Просьба эта была удовлетворена, но когда я услышала удивительные проповеди, которые наполнили мое сердце чем-то необычным, и услышала мелодичное пение хора, я даже забыла, где я и с кем сижу. Мне стало стыдно, что я так долго пренебрегала добрым советом мужа. Я замечала, как он пел, а я не умела. Он молился, а я не могла. Слышала добрые слова Иисуса, обращение к грешнице, которая получила прощение, а я не имела этого. Мне стало понятно, что если придет Христос, то в таком виде я с Ним быть не могу. Да, и с мужем расстанусь навсегда, а мы столько вместе прожили. В слезах и в просьбах моей души милующий Иисус не отказал. Душа наполнилась новым чувством мира и любви. Здесь же я изъявила просьбу, чтобы мне преподали крещение. На улице был сильный мороз, река Кубань была скована льдом. Братья предлагали повременить, ссылаясь на холод. Это нисколько меня не страшило. «Я не могу дальше жить в разной вере с мужем», — отвечала я, — «и не хочу оставаться на земле, когда придет Христос». И так в этот день на морозе, пробурив в реке прорубь, мне преподали крещение. Я стала членом церкви. С того дня, говорили родители, по милости Господней, наша семейная жизнь стала новой христианской. Я родился в 1922 году, 26 апреля, в степном хуторе Каспарова, ныне Краснодарского края, в семье евангельских христиан-баптистов. Семья наша состояла: отец, мать, сестра Дуся, 1906 года рождения, брат Кузьма, 1910 года рождения, сестра Нина, 1912 года рождения, я и позже родился Тимофей, 1925 года рождения, и сестра Александра, 1927 года рождения. Родители говорили, что были еще дети, но в детском возрасте умирали. Всего детей было 14 человек.

1921 по 1928 года были годами свободного вероисповедания. Родители в это время построили двухэтажный дом. На первом этаже были размещены все жилые удобства, а второй оборудован под молитвенные собрания. В народе принято говорить «счастливое детство». А самое счастливое детство – это детство христианского воспитания. Я хорошо помню с малых лет все детские собрания и участие в них. Песнопения, рассказы, стихотворений, молитвы Иисусу. В 1929 году я поступил учиться в школу, в первый класс, но я уже хорошо читал Евангелие, гусли, умел писать. Часто, возвращаясь из школы, все ребята приходили к нам в дом, и я играл на физгармонии псалмы. Глубокой осенью этого же года был арестован отец. Маму предупредили, что она с детьми будет выслана за то, что отец наш много молился и не прекращает у себя проводить собрания. Но высылка не состоялась, а через 3 месяца отец вернулся домой. В этом же году мы переехали жить в Майкоп, на хутор Южной Сады. Отец работал в леспромхозе. С ним я часто бывал на молитвенном собрании. В начале 1931 года отец вновь был арестован. Немного спустя к нам подъехали подводы, и нас, то есть маму, Нину, Тимофея, Шуру и меня, с чем были, взяли и увезли на ссылку. Разместив в городе Майкопе в одном из зданий мельницы, позже к семьям были доставлены отцы. Среди всего люда отец, помню, читал Священное Писание, и всем семейством совершали служение. Молились, пели. Однажды утром среди толпы пробирался один человек, домогаясь узнать, кто здесь Захаров. Когда отец ответил ему: «Вот я», он в присутствии всех со слезами просил прощения у отца и нашей семьи за то, что нашу кандидатуру подал на ссылку, а теперь и сам здесь. Он раньше говорил об отце: «Его надо выслать, он много молится». Собравшиеся вокруг кричали: «Побить сего человека!» и просили отца: «Позволь нам, мы сами расправимся». Отец ответил: «Не трогайте его, он и так уже страдает за свой грех». Ему же сказал: «Я и семья тебя все прощаем». Мы помолились за него Господу. Этот человек был фельдшер по фамилии Ясашный. В последующие трудные годы голода он много оказывал нам помощи. Он говорил: «Я обязан обеспечить вашу семью, ибо вы страдаете из-за меня».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

одиночества. Крушение мечты. Разбитая любовь. Страдание. Смысл жизни. Смерть. Эти слова потрясают мир и сердца людей. Возможно, сегодня вы впервые узнаете, где можно черпать силу, чтобы сохранять в этой жизни любовь и мир в сердце.

Здравствуй. Чудесное старинное русское слово «здравствуй» означает «живи». Я верю, что все наши важные встречи и расставания назначаются на небесах. А если так, то и наша встреча на радиоволнах не случайна, и мы должны ее рассматривать серьезно, как посланную Богом встречу. Дело в том, что в этой программе я обращаюсь к тебе как бы от имени Бога. Да, я маленький человек, но обращаюсь к тебе со словами Бога, потому что пользуюсь его книгой, Библией. Многим Библия кажется с первого раза лишь историческим документом. Это верно. Но слушай, под верхним слоем интересных историй и фактов там и находится вот та самая истина, изложенная Богом. Может, ты видел, как выглядит необработанный драгоценный камень? Вначале это лишь тусклый твердый кусочек. Лишь когда его хорошо отшлифуешь, вот тогда он засияет великолепным светом. Так и Библия. В ее глубине сияющий Божий мир. Сияющий. И этот мир создан для тебя. Для тебя лично. Лично. Трагедия человечества в том, что люди научились создавать для себе подобных, захватывающих.

0: А вокруг нас огромный непостижимый мир, а мы видим лишь себя и то, что рядом с нами. Но на основе нашего ограниченного видения и нашей ограниченной чувствительности невозможно принимать важные решения. Но есть видение Божие, есть мудрость Божия, и мы можем пользоваться ею, потому что она изложена вот как раз в Библии. Например, тебе плохо, одиноко, нет никого, друзья не поймут. Открой Библию, там есть Иисус, который ждет тебя, чтобы быть с тобой. Он говорит: «Се, стою у двери и стучу. Кто отворит дверь, войду и буду вечерить с ним». Он ответит на все твои вопросы, на все. Он не абстрактный Бог. Он в образе человека жил на нашей многострадальной земле. Он, как и ты, испытывал одиночество, предательство, страдания. Он плакал. Над ним смеялись, в него плевали. Он поймет тебя, как он понимает меня и сотни тысяч других людей. Он говорил: «Вы, друзья мои, не оставлю вас сиротами». Это он говорил нам с тобой. И помни очень важное. Его смерть на кресте не была смертью человека. Это был Божий замысел спасения людей. Слушай внимательно слова из Библии.
1: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
0: Сын Божий, Иисус Христос, принял смерть на кресте, чтобы мы с тобой жили. И Он воскрес для того, чтобы быть с нами в этой жизни, чтобы брать нас за руку, чтобы поднимать нас с земли, когда мы падаем, чтобы утирать наши слезы, чтобы любить нас, и чтобы мы любили Его, чтобы понимать нас, когда никто не понимает, чтобы давать нам свою силу и свою любовь. Ты знаешь, когда ты с Христом, ты можешь научиться самым трудным вещам на свете. Ты можешь научиться любить людей и прощать их, как это делал Христос. Представляешь, Он, распятый на кресте, как обыкновенный человек, и испытывая недоступные нашему пониманию Божьи страдания, просил Бога, своего Отца: «Боже, прости им». Я получаю много писем. По этим письмам я вижу, что тяжелая жизнь часто подталкивает людей к самоубийству. Но, во-первых, знайте, жизнь – понятие не конкретное. Жизнь – это процесс. Подталкивает же людей к смерти темное, липкое и злое, которое существует в жизни, в этой жизни. Это то, что верующие называют дьяволом, сатаной. Достоевский, Федор Михайлович, чувствовал это и писал: «Каждый день происходит сражение между Богом и сатаной, и поле этого сражения – сердце человека». Мы должны знать, что эта борьба происходит каждый день, и что мы в этом сражении должны быть на стороне нашего Создателя, на стороне Христа Иисуса.

0: Вот строчки из письма от одной девушки из Белоруссии.
1: Я больше не могу. Вокруг злость и черствость. Говорят все красиво, а ведут себя мерзко. Последние дни я лишь повторяю строчки Есенина, написанные им перед смертью. До свидания, друг мой, до свидания. Не печалься и не хмурь брови. Предназначенное расставание обещает встречу впереди.
0: Я ответил ей. Я люблю тоже стихи Есенина и испытываю особую тоску, читая его последние строчки. Но помните, он тоже был слабый человек, как и вы, как и все мы. Он тоже полагался лишь на собственные силы и не выдержал. Тоже сделали, не выдержав боль жизни, Маяковский, Цветаева. Они великие люди, но они просто люди и ослушались Бога. Запомните, это очень важно. Бог считает страшным грехом, когда кто-то насильно останавливает жизнь. И чужую жизнь, и свою, и свою. В глазах Бога это одинаковый грех. В Библии сказано «не убей». Это значит, нельзя убивать ни другого, ни себя. Бог дал нам эту жизнь, и только Он вправе распоряжаться ею. Пусть грязь вокруг и холодно, и больно, но в этот мир специально для нас пришел Иисус. Он очистит грязь вокруг, Он согреет, Он успокоит боль. Я точно знаю, что Есенин, и Маяковский, и Цветаева никогда не сделали бы этого рокового шага, если бы они призвали к себе Христа всем сердцем, всем разумением своим. Христос с нами. Но Бог дает нам выбор, звать Его или оставаться одному. А Он есть, Он рядом, Он слышит нас. Он сказал и тебе, и мне.
2: Кто призовет имя мое, спасется.
0: Так что зовите его, зовите его, и он изменит мир вокруг вас. Ну вот еще одно письмо от солдата. Далекое письмо с Дальнего Востока. Вот он пишет мне.
3: Что делать? Вы не представляете, что у нас творится. Дедовщина, издевательство, прошлое как сон. Мы живем в другом жестоком мире, где другие волчьи законы. Один солдат убил себя, не стерпел, застрелился прямо на посту. Домой ничего об этом не пишу. Зачем волновать? Да и изменить ничего нельзя. Иногда думаю, может, правда.

0: Вот несколько абзацев из тех строчек, которые я послал ему в ответ. Несколько раз в жизни я был на волосок от смерти. Однажды мы летели на маленьком самолете среди ледяных холмов Антарктиды и оказались на краю гибели. Мы падали в белую смерть снегов. Я стал молиться и сказал: «Если на это твоя воля, Боже, бери меня. Прошу тебя только, оставайся с теми, кого я люблю. Мне страшно, Господи, но бери меня, если это твоя воля». Потом я понял, что автоматически почти повторил слова Христа, сказанные им перед крестной смертью. И слава Богу. Ну, тогда Бог не допустил нашей гибели. Владимир Высоцкий писал: «Смерть выбирает самых лучших». Он прав. Смерть выбирает, но не мы. Запомни, Библия говорит, что ты уникален в глазах Бога. Ты один в этом мире. Ты ни на кого не похож. В мире живет около 3 миллиарда людей. Но если ты уйдешь из этого мира, то тебя никто заменить не сможет. Ты личность, индивидуальность. Ты единственный. Таким единственным тебя создал Бог. Невозможно представить, что Бог разрешает уничтожать свое уникальное, неповторимое создание, тебя. Да, мы все время ходим рядом со смертью. И мы умираем по чужой человеческой воле. Но не нам самим решать, когда нам умирать. Такое решение – преступление перед Богом, твоим Создателем. Да, нас убивают войны, автокатастрофы, взрывы на атомных станциях. И те люди, которые виновны в этом, ответят перед Богом. Но и те, которые лишают себя жизни, тоже ответят перед Богом. В Библии сказано, заповедано: не убий. Значит, не прерывай ни чужой, ни своей жизни. Ибо все мы станем перед судом Бога, ибо сказано в Библии: человеком положено однажды умереть, а потом суд. Мне больно за того солдата, который лишил себя жизни. Я знаю, ему было невыразимо тяжело, и все же он не имел права убивать себя. И скажи мне, кто будет радоваться твоей смерти? Мать, которая дала тебе жизнь? Добрые люди, которых все еще достаточно на земле? Близкие твои? Да мать, узнав об этом, закричит так, что станет страшно тем, кто рядом с ней. Мать закричит так, как могут кричать только матери, потерявшие своих детей. Ибо какой бы ты ни был сейчас, для матери ты всегда будешь дитя, ее дитя, которому она дала жизнь из чрева своего. А радоваться будет только дьявол, он будет потирать руки, ибо еще одна человеческая душа ушла от Бога. Если бы рядом с тем солдатом был Христос, он не ушел из жизни. Помни, Иисус – твоя охрана, твоя защита. Иисус – это любовь. Библия говорит: Бог есть любовь. Как бы трудно тебе не было, Бог любит тебя. Ты можешь быть атеистами, не верить в Бога, Но кем бы ты ни был, помни, ты уникальное творение Божие, и Бог любит тебя. И Он не оставит тебя одного, если ты призовешь Его имя. Я вспоминаю еще одно письмо от женщины, потерявшей мужа, самого любимого человека. Она писала мне:
1: «Моя жизнь превратилась в маршрут. Дом, кладбище, где лежит мой муж, снова пустой дом. Вдобавок ко всему, я потеряла работу. И однажды, перейдя домой, я сказала себе: все, пора кончать с этой мукой. Села, механически включила телевизор и увидела вашу программу. Вы говорили о том, что только Иисус может сопереживать чужую боль, даже самую жуткую. И потом молились о нас. И тогда я стала плакать. И плакала долго. И внезапно поняла, что до этого в своих молитвах я была эгоистична. Я молилась только о себе. А Иисус говорит, что надо любить других, помогать другим и молиться о них. И мне стало легко. И я почувствовала, что Иисус есть, и Он рядом, рядом со мной. И стало невероятно стыдно перед Ним за свои мысли. Спасибо за ваши молитвы, за то, что они остановили меня перед грехом».
0: Ну вот, я написал ей в Донецк, благодарил за письмо и радовался вместе с ней. Но потом я подумал, а ведь многие люди меня не услышат. Да и кто я? Маленький человек. Но все должны знать главное, что рядом с нами всегда Иисус Христос, который остановит любого из нас, любого, если мы призовем Его Божье имя. Есть Святой Дух Божий, который восстановит наши угасающие человеческие силы. Есть Он. Вот я, скажу тебе откровенно, думаю иногда, о чем буду вспоминать перед смертью. И мне кажется, что перед смертью люди не вспоминают о каких-то значительных событиях, о глобальном, о великом. У меня был друг, русский писатель. И вот, когда ему исполнилось 93 года, перед смертью, он вспоминал о том, как купался мальчишкой в речке Волги. Звали этого писателя Родион Михайлович Березов, Акульшин. И знаешь, в 93 года он снова видел речные камешки, на которых стояли его босые ноги. Ноги, которые стояли на камешках 85 лет тому назад. Родион Михайлович ушел из нелегкой жизни с молитвой, зная, что он уходит к Христу. И так уходили все настоящие последователи Христа, и апостолы, и простые люди. Так уходили они из жизни и тысячи лет тому назад, и сегодня.

Я знаю. У человека наступают черные минуты. Наступает невыносимо тяжелое время. Иногда кажется, что будет легче, если уйти от этого, уйти, лишив себя жизни. Но знайте, говорю вам, держа руку на Библии, знайте, эти мысли всегда внушаются нам сатаной, князем тьмы, кто ненавидит Бога и людей. А Бог, Христос, говорит нам: ты мой, ты мое дитя, мое творение. Я знаю, тебе тяжко и одиноко и страшно, но ты не можешь себя лишить того, что получил от меня. Ты не можешь терять очень трудное, но самое дорогое — жизнь. Дитя мое, ты должен жить, ты должен жить.

И я, мои милые, молюсь о вас во имя Христа, который так любит нас. Боже Иисус, любимый, ты знаешь, как тяжело многим, кто слушает меня. Господи, помоги им. Исцели их раны, Господи, своей любовью. Косни своей рукой пронзенной их страдающих сердец. Господи, Господи, дай им понять, что ты хозяин нашей жизни. Ты даешь нам счастье на этом трудном земном пути. Господи, освети нам этот путь. Дай услышать и слово твоего Библии, реченное тобой. Я есть и путь, и истина, и жизнь. Кто последует за мной, тот будет иметь жизнь вечную. Господи, Господи, будь с Россией, будь с Украиной, будь со всеми людьми этой великой страны, которая в сердце у меня продолжает быть одной. Будь с ее людьми, с ее детьми. Останови их в минуты слабости. Останови. Прошу этого имя Твое, Бога любви, Иисуса Христа. Аминь.

хочу только быстро добавить, что эти программы подготовили для вас Ассоциация «Христианский мост» и «Славянское миссионерское служение», конкретно Алексей Леонович, Дэнни Бабич, Яков Леонович, Татьяна Титова и я, Михаил Маргулис. Но последние слова мои такие: мы прощаемся, но я оставляю вас с Господом Иисусом Христом. Он вас не оставит, я молюсь об этом. Все, все будет с ним хорошо, ребята. Удачи, мира в сердце, и храни вас Бог.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушателей этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 4 по 5 стихи. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек».
0: Рассмотрев дело Иисуса, Пилат в третий раз вышел к начальникам иудеев и засвидетельствовал: «Я не нашел в нем никакой вины». В конечном итоге он хотел свести их лицом к лицу с истиной, чтобы разоблачить их обман. Он вывел Иисуса, истекавшего кровью от рваных ран. Лицо его было в потеках от тернового венца, впившегося иглами в его голову. На плечах висела багряница, насквозь пропитанная кровью. Какое скорбное зрелище! Перед нами Божий Агнец, взявший на себя грех мира. Но сквозь его унижение сияло величие, а через терпение — Божия любовь. Он стоял с терновым венцом на голове перед насмехающимися представителями народов Запада и Востока. Все короны мира с их сверкающими драгоценностями — ничего по сравнению с окровавленным венцом Иисуса, пролившего свою кровь за грехи всего мира. И как бы ни был жесток Пилат, эта сцена тронула его. На лице Иисуса не было ни малейшего признака ненависти. С его уст не сорвалось ни единого слова ропота. Он лишь неслышно молился Отцу, неся на себе грехи злословящих его. Потрясенный Пилат только и сумел вымолвить: «Се человек». Он чувствовал могущество и благородство Иисуса. Он как бы догадывался: этот человек подобен Богу. Его милосердие проявляется даже в смертный час. Его святость сияет в телесной немощи. Он страдает не за собственные грехи, а за мою и твою вину, за все человечество. Г. Пилат в страхе перед божественной природой Христа. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 6 по 12 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, 6 и 7 стихи. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни! Распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим».
0: Пытки и насмешки продолжались. У ворот правителя собралось множество народа. Первосвященники, старейшины и служители храма не хотели идти на уступки и с неистовым воплем требовали смерти Иисуса. Даже те, кто прежде склонялся к более мягкой позиции, теперь видели, что Бог оставил его. Иисус не явил никакого чуда и не был освобожден ангелами, а безропотно терпел унижение. Требования казнить Иисуса раздавались все громче. Все ждали приговора к высшей мере наказания. В те дни Пилат особенно опасался разного рода волнений, не желая незаконно убивать кого-либо. Он сказал иудеям: «Возьмите и распните его, если хотите. Я только заявляю, что лично не нахожу в нем никакой вины». Тем самым Пилат осудил себя самого. Ведь он не имел права предавать невинного человека на бичевание. Иудеи знали, что римский закон не позволяет им самим выносить смертный приговор. И что если они самовольно совершат суд над Иисусом, то Пилат сурово накажет их. В иудейском законе не было распятия. В нем предусматривалось побиение преступников камнями. А поскольку Иисус в их глазах богохульствовал, то он заслуживал смерти. Иудейские старейшины знали, что если Иисус и вправду Божий Сын, то им следовало поклониться Ему. Распятие же должно было доказать, что Иисус не от Бога, потому что Бог не избавил Его от страданий. Они считали, что оправдаются Его смертью, но не через искупление Его кровью, а тем, что беззаконно убьют Его с Божьего позволения. Молитва. Дорогой Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твои мучения и страдания, за то, что Ты понес на Себе наказание за наши грехи. Мы славим Тебя за Твое терпение, любовь и величие. Ты наш Царь. Помоги нам быть послушными Тебе. Научи благословлять наших врагов и оказывать милость ненавидящим нас. Мы славим Тебя за то, что Твоя кровь очищает нас от всякого греха. Вопрос 113. Чему мы можем научиться, глядя на Иисуса, стоявшего в багрянице с терновым венцом на голове? Б. Выбор между Иисусом и Вараввой. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 39 по 40 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 18 глава, 39 и 40 стихи. «Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву!» Варавва же был разбойник.
0: Пилат был уверен в том, что Иисус невиновен и не представляет собой никакой опасности для римлян. Он снова вышел к иудеям, ожидавшим его ответа, и публично заявил о невинности обвиняемого. Все четыре Евангелия свидетельствуют о том, что Иисус был безгрешен, как по религиозным, так и по гражданским законам. Никто не мог обличить его в каком-либо проступке. Представитель высшей власти также официально признал его невиновным. Пилат хотел освободить этого необычного человека, Иисуса, но в то же время желал угодить иудеям. Поэтому он предложил им отпустить его, как обычно по случаю Пасхи отпускали одного из заключенных на свободу. Пытаясь смягчить первосвященника, Пилат насмешливо назвал Иисуса царем иудейским. По логике Пилата, Иисус, будучи на свободе, потерял бы всякую популярность в народе, потому что все поняли бы, что он не способен освободить иудеев от римского ига. Однако священники и народ думали иначе. Они еще больше вознегодовали от того, что Пилат назвал Иисуса царем иудейским. Евреи желали не кроткого спасителя, а властного и смелого борца. Поэтому они выбрали преступника Варавву, отдав предпочтение грешнику и отвергнув святого Сына Божьего. Не только члены Иудейского совета насмехались над Иисусом, видя его полную беспомощность, но и народ выразил ему свое крайнее презрение. А на чьей стороне ты? На стороне кроткой и безоружной истины? Или же, как те законники, на стороне религиозного насилия и обмана, совершаемого во имя истины? Испытай себя, ибо все люди на протяжении жизни выбирают либо Бога, либо деньги, славу и собственный успех. В. Бичевание Иисуса перед Его обвинителями. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 1 по 5 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 1 по 3 стихи. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» и били его полонитом.
0: Пилату следовало отпустить Иисуса и арестовать его обвинителей. Однако он не сделал этого, а попытался уйти от правды и найти компромисс. Против собственной воли он велел бичевать Иисуса. Это ужасное римское наказание истощало силы наказуемого. Бич впивался в его кожу и рвал тело на куски до самых костей. Воины грубо схватили Иисуса, привязали к столбу и, обнажив его спину, обрушили на нее страшные удары, причинявшие невыразимые муки. Многие заключенные не могли вынести этих пыток и умирали во время бичевания. Все это должен был перенести наш безгрешный Господь. А затем воины, продолжая надругание, взяли истерзанное тело Иисуса. Они жили в постоянном страхе перед иудейскими террористами и по ночам даже не осмеливались выйти в наряд. Теперь же им в руки был предан некто, называвший себя царем иудейским, и на него они обрушили всю свою ненависть к иудеям. Один из воинов сбегал и принес терновую ветвь, сделав из нее подобие венца и возложив его на Иисуса. Длинные терни впились в голову Христа, и из ран потекла кровь. Другие воины принесли старую офицерскую одежду и надели ее на него. Кровь смешалась с пурпурной краской мантии, и теперь Иисус уже казался окровавленным с головы до ног. Его жестоко пинали и били кулаками. Некоторые кланялись ему, словно готовили к коронации. Возможно, среди издевавшихся над ним воинов были представители разных европейских народов. И таким образом весь мир в их лице надсмехался над Агнцем Божьим и хулил его.

0: Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».
1: Христианский журнал «Свет Евангелия».
2: Вифлеемская звезда.
3: К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу.
2: 1 Петра 1, 10-11. Предсказано было не только рождение Христа, но и страдания и последующую за ним славу. Так мы читаем первое пророчество о приходе Христа, как примирителя.
3: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не приидет примиритель и ему покорность народов».
2: Бытие 49:10. Это пророчество было в патриархальный период, примерно за 1900 лет до рождения Христа. Далее читаем уже во дни странствования Израиля по пустыне. За 1450 лет языческий пророк Валаам предсказал:
3: «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых».
2: Числа 24:17. Пророк Моисей сказал отцам: «Господь Бог наш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Деяние 3:22-23. «И все пророки от Самуила и после него предвозвестили дни сии». Так пророк Даниил предвозвестил определенное время прихода Христа на землю Израилеву за 1000 лет.
3: 70 седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святый святых. И по истечении 62 седмин предан будет смерти Христос».
2: Даниила 9:24-26. За 430 лет до рождения Христа пророк Малахия возвестил: «Я для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеления в лучах его». Малахия 4:2. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4:4-5. исполнились пророческие слова всех святых пророков, как сказал Захария, отец Иоанна Крестителя.
3: «Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира».
2: Луки 1, 77-79. Вот она, утренняя звезда на востоке, которую видели волхвы. Шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Матфея 2:9. Сам Христос нам говорит в книге Откровения: «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Откровение 22:16. Христос есть солнце правды и исцеление в лучах его. Он родился для того, чтобы просветить тебя, сидящего во тьме неверия, дорогой друг, блуждающего в долине смертной тени безнадежности, безвыходности, не знающего пути, направить ноги твои на путь мира. Воззри очами веры на восток, на эту утреннюю звезду, прошедшую через все века, как указательный палец через все писания, и она приведет тебя ко Христу, который спасет тебя от грехов твоих, и ты получишь исцеление в лучах его любви. Для тебя Христос есть солнце правды. Он достоин поклонения. Приди к нему и поклонись ему, как это сделали волхвы, открыв сокровища свои и подарив ему. Открой пред ним сокровища сердца своего, подари ему жизнь свою, и ты иным путем пойдешь дальше в радости сердца своего, путем, ведущим в вечную жизнь. Дорогие дети Божьи, испытавшие эту радость, присутствие в себе солнца правды, озарившего наши сердца познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Да усовершит Он жизнь нашу, как написано, стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлее до полного дня. Скоро наступит тот день, когда Христос явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасении. Прославим Его, поклонимся Ему за Его чудный план спасения. Пусть весть небожителей о рождении Иисуса Христа наполнит радостью все сердца. С Рождеством Христовым! Савинский. Успеете ли покаяться? Хочу сказать слово предостережения тем людям, кто, образно говоря, беспечно занес ногу над бездонной пропастью греха, не ведая о его коварной сути. Чувство забавы и развлечений сегодня управляет, к сожалению, душами многих. Они пытаются исследовать пучины греха и легкомысленно оправдываются, что грех им не повредит. Такого не бывает, чтобы грех кому-либо не повредил. Грех никого не щадит, он безжалостно губит. По беспечности иные по молодости думают: «Я еще не потерял чувство меры и не собираюсь всю жизнь веселиться. Придет час, и я все оставлю и покаюсь». Но грех не считается с добрыми намерениями. Он увлекает незаметно и властно. Рыболовы-спортсмены, три хороших друга, решили порыбачить из больших промысловых сетей на Азовском море. Плавать с аквалангом под водой они привыкли. Подплыли к сетям, бьются осетры, заманчиво. Вынимают и перекладывают свои сетки. Улов неплохой, пора подниматься. Смотрят, один друг запутался в сеть и лихорадочно пытается высвободиться. Азовское море. Я на нем бывал, оно мутное. Если быстро передвигаться или что-то делать, со дна поднимается ил, грязь и ничего не видно. Бросили спортсмены свою рыбу и попытались выпутать друга. Время ушло много, но безрезультатно. Кислород в баллонах на критической отметке. Спастись бы успеть самим. С замиранием сердца бросили они безнадежно запутавшегося и всплыли. А друг так и не выпутался, не всплыл. Два года я не сплю после этого нелепого случая. Стоит мне закрыть глаза, и я вижу, как погибает в сетях мой друг. С неутихающей болью рассказывал мне один из спасшихся. Тяжелая картина. Три друга хотели развлечься в очередной раз. Но, увы, одного поглотила пучина. Могли бы погибнуть и трое. Сколько сегодня окончательно запутавшихся в сетях греха. Божье долготерпение велико. Каждому человеку Бог дал духовное дыхание, этот спасительный кислород, но он может иссякнуть, если кто заигрывает с грехом и не желает каяться. Воспоминания. Сельские будни. В селе жили два крупных помещика, владевших большими площадями пахотных земель. Один из них, Караев, отличался суровым нравом, скупостью в оплате труда и содержании нанятых батраков. К нему обычно шли лишь по крайней нужде. Второй, Пшеничный, был добрейшей души человек в обращении с работниками. За труд платил щедро, одевал и кормил не скупясь. К нему старались наняться как можно раньше, еще до начала полевых работ. И Пшеничный не отказывал, принимал для работ по двору даже тогда, когда не хватало в хозяйстве рабочей одежды, шубняков. «Ну ладно», — говорил обычно, — «будешь работать посменно с другими, а то ведь шубняков не хватает». Люди это ценили и платили добросовестным трудом. Имея одинаковое с Караевым состояние, Пшеничный жил значительно богаче. Для жителей села это был наглядный урок – евангельского принципа: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. 1 Коринфянам 9:6. Да и для неведомого будущего это было неким залогом. Когда после революции проходила экспроприация владений помещиков, никто из жителей села не мог дать против Пшеничного порочащего свидетельства. Он и его дети, их было трое, два сына и дочь, имели от советского правительства охранную грамоту. Все получили высшее образование и избежали репрессий. А Кареву все пришлось покинуть и скрыться. Ранним утром 1928 года хутор облетела весть о том, что бабушке Варваре Григорьевне ночью было видение, которое ее немало озадачило. Как она рассказывала, она видела речку, по одну сторону была она, а по другую ее сыновья, Никита и Степан. Они ее зовут, а она боится переходить. Вдруг явился ангел, взял ее за руку и перевел через реку по узенькому мостику на другую сторону. Как она рассказывала, шуршание крыльев ангела долго еще было в ее ушах. Она истолковала это видение как Божий призыв незамедлительно решиться принять крещение по вере. Уже более года прошло, как она обратилась в покаянии к Господу, получила радость спасения своей души и по жизни стала новым человеком. Но принять крещение не решалась, считая действительным крещение, которое ей преподали во младенчестве. Помнится, она часто, идя по хутору или делая что-нибудь по хозяйству, пела –

0: После этого видения она потребовала немедля вести ее в село Широкое, чтобы ей предпадали крещение. И хотя это был будний день, Степан и Никита со своей Шурой и с бабушкой Варварой Григорьевной поехали в село, где она в водах речки Идолги вступила в завет с Господом. К ее репертуару добавилась еще одна ставшая любимой песня. «Ты единый мой учитель на пути моем земном. Недостойный твой служитель стал твоим учеником. Научи меня смирению, кротости души твоей. Научи меня терпению под ярмом житейских дней». Сергей Никитович Савинский.
1: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 24.
4: И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. И Иисус же сказал им:
5: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено».
4: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили:
6: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?»
4: Иисус сказал им в ответ:
5: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою, и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в

0: будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.
1: Глава 25.
0: Тогда подобно будет царство небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов».
2: Сказав сие, Иисус возгласил:
0: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготовленное

0: дарованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
1: Глава 26.
2: Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим:
0: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие».
2: Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили:
3: «Только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе».
2: Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили:
4: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим».
2: Но Иисус, уразумев сие, сказал им:
0: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
2: Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал:
4: «Что вы дадите мне, и я вам предам его».
2: Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему:
5: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?»
2: Он сказал:
0: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими».
2: Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал:
0: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня».
2: Они весьма опечалились и начали говорить ему каждый из них:
5: «Не я ли, Господи?»
2: Он же сказал в ответ:
0: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться».
2: При сем и Иуда, предающий его, сказал:
4: Не я ли, Рави?
2: Иисус говорит ему:
0: «Ты сказал».
2: И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал:
0: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
2: И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал:
0: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего».
2: И, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус:
0: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее».
2: Петр сказал ему в ответ:
3: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь».
2: Иисус сказал ему:
0: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
2: Говорит ему Петр:
3: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
2: Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам:
0: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там».
2: И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус:
0: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною».
2: И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил:
0: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты».
2: И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру:
0: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
2: Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря:
0: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя».
2: И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им:
0: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
2: И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав:
4: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его».
2: И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал:
4: «Радуйся, Рави!»
2: И поцеловал его. И Иисус же сказал ему:
0: «Друг, для чего ты пришел?»
2: Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус:
0: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?»
2: В тот час сказал Иисус народу:
0: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков».
2: Тогда все ученики, оставив его, бежали. А взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали:
6: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его».
2: И, встав, первосвященник сказал ему:
3: «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
2: Иисус молчал. И первосвященник сказал ему:
3: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?»
2: Иисус говорит ему:
7: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
2: Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал:
3: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его! Как вам кажется?»
2: Они же сказали в ответ:
8: «Помяни смерти!»
2: Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили:
9: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?»
2: Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала:
10: «И ты был с Иисусом Галилеянином?»
2: Но он отрекся перед всеми, сказав:
11: «Не знаю, что ты говоришь».
2: Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там:
12: «И этот был с Иисусом Назареем».
2: И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру:
13: «Точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя».
2: Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
7: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня».
2: И, выйдя вон, плакал горько.
1: Глава 27.
2: Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря:
4: «Согрешил я, предав кровь невинную».
2: Они же сказали ему:
9: «Что нам до того, смотри сам».
2: И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали:
9: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови».
2: Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
14: «И взяли 30 сребреников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь.
2: Иисус же стал перед правителем и спросил его правитель:
15: «Ты царь иудейский?»
2: Иисус сказал ему:
15: «Ты говоришь».
2: И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Фреска Васнецова во Владимирском соборе в Киеве изображает картину страшного суда. В центре и вверху на престоле в белых одеждах восседает царь царей Иисус. Внизу в темных тонах изображен ангел, по правую и по левую руку которого те, чья вечная участь уже определилась. Праведники пошли в жизнь вечную, а грешники страдают в вечных мучениях. Понятно, что наши человеческие представления о том, как будет происходить это событие, далеко не совершенны. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам писал: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно». То есть мы имеем только частичные и приблизительные знания о будущем. Ясно одно – суд придет, и результат этого суда определяется уже здесь, на земле. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение Евангелия от Матфея. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим разговор о 25 главе Евангелия от Матфея. В прошлой передаче мы разобрали две притчи из этой главы. Притчу о 10 девах, которая иллюстрирует истинность веры Израиля, и притчу о талантах, рассказывающую о верности его слуг. Сегодня нам предстоит прочесть отрывок о грядущем суде над языческими народами. Надо сказать, что вся 25 глава посвящена тому, что люди должны приготовиться к приходу Господа. Во время периода скорби все народы будут иметь возможность услышать и принять весть о спасении. Благовестие царства будет проповедано всем людям, но некоторые все равно отвергнут посланцев Бога и тем самым отвергнут самого Иисуса Христа, что ясно видно в следующих стихах. Давайте прочтем 31 стих. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей». Вся проповедь на Елеонской горе посвящена тому, что Иисус Христос будет править этим миром. Именно в этом и состоит основная мысль Евангелия от Матфея. Более того, в этом состоит основная мысль всего Слова Божьего. Итак, мы видим, что все народы будут судимы. Вы скажете: а означает ли это, что он будет судить отдельных людей? Да, потому что народы состоят из отдельных людей. Но мне кажется, что и целые народы ответственны перед Богом. Прочтем 32 и 33 стихи. «И соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Слово «народы» по-гречески звучит как «этнос», то есть можно сказать, что имеются в виду целые этнические группы. «И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». Далее мы читаем в стихах с 34 по 40. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». 144 тысячи евреев, запечатленных во время Великой Скорби, пойдут по всему миру и будут проповедовать Евангелие Царства, призывая людей принять Христа. Но некоторые народы отвергнут Господа. При этом Антихрист будет гнать и убивать посланцев Божьих, а потому даже тот, кто подаст им стакан холодной воды, будет делать это с риском для своей жизни. Стакан воды, который ничего не стоит в наши дни, во времена Великой Скорби будет представлять собой огромную ценность, поскольку это будет означать, что человек выступает на стороне Господа. И все народы будут судимы на основании того, приняли они Христа или отвергли. Вот почему Иисус говорит: «Так как вы сделали это одному из братьев сих моих меньших, то сделали мне». Ведь эти посланцы были его представителями. Именно так люди смогут подтвердить свое покаяние и свою веру в приближение царства. А для тех, кто отверг его, будет только один суд. Стихи 45 и 46. «Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Целые народы вступят в тысячелетнее царство. Среди них, конечно, найдутся люди, которые не пожелают принять Христа. Но суд над народами во время второго пришествия Иисуса должен будет определить, какие народы войдут в его тысячелетнее царство, а какие нет. И этот суд отличается от всех остальных судов нашего Господа. На этом заканчивается 25 глава, и теперь мы переходим к 26 главе Евангелия от Матфея. В первом и втором стихах мы читаем: «Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Сказано: когда Иисус окончил все слова сии. Какие слова? Имеется в виду все то, что Он произнес на Елеонской горе. Там Господь рассказал ученикам относительно конца времен. А здесь Он говорит о предстоящих вскоре событиях. А теперь давайте прочтем стихи с 3 по 5. «Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Во 2 стихе Иисус еще раз говорит своим ученикам о том, что Он идет принять смерть. За 6 месяцев до этого, еще в Кесарии Филипповой, Он возвестил им об этом. А сейчас Он указывает точное время своей смерти. Он сам говорит им, что будет убит на Пасху. Однако у религиозных вождей были другие планы. Посмотрите 5 стих. «Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе». Хотя враги Иисуса решили не трогать Его во время праздника Пасхи, Господь говорит, что примет смерть именно на Пасху. И когда Он умер? Во время праздника Пасхи. Как видите, сам Иисус установил время своей смерти, а вовсе не Его враги. То есть Он полностью владеет ситуацией. Евангелие от Матфея представляет Иисуса царем, и даже когда Он кажется нам беспомощным и слабым, Он все равно держит все под своим контролем. Причем, чем ближе Иисус подходит ко кресту, тем очевиднее проявляется Его власть. А теперь мы подходим к описанию одного из самых трогательных событий Библии – миропомазанию Иисуса. Стихи 6 и 7. «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему возлежащему на голову». Для Господа Вифания была местом, где царили мир и любовь, тогда как Иерусалим был городом ненависти. Именно в Вифании он провел свои последние часы перед смертью. Сказано, что это событие произошло в доме Симона Прокаженного. Почему этого человека звали Симоном Прокаженным? Наверное, потому что когда-то он действительно был болен проказой, но Иисус, по всей видимости, исцелил его. И теперь этот человек имел возможность быть вместе с Иисусом в этом доме. Здесь, друзья мои, мы видим чудесную и трогательную картину. Враги нашего Господа не знают Его. Они не знают Спасителя, который исцелял, который любил и который судил. В одном американском колледже студенты поставили спектакль, в котором Иисус и его ученики были изображены отъявленными грешниками. Странно, что американские законы запрещают преподавать в школах религию, но при этом ничего не имеют против явного богохульства. Конечно, те, кто делают все это, делают это по неведению. Они просто не знают нашего Господа. И я бы назвал таких людей духовными калеками, прокаженными. Когда человек обращается к Господу и очищается от своих грехов, он может беспрепятственно приходить к Иисусу и общаться с Ним. Именно эту идею и доносит до нас этот отрывок, когда они были в доме Симона Прокаженного. И эта женщина пришла к Иисусу с сосудом, наполненным благовонным мира, и возлила это благовоние на голову и ноги Господа. В Евангелии от Иоанна, в 12 главе, в 3 стихе, мы читаем, что этой женщиной была Мария из Вифании. Иоанн также сообщает нам, что именно Иуда Искариот начал укорять ее за этот поступок, а все остальные ученики лишь присоединились к нему. Прочтем 8 и 9 стихи. «Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Да, это благовонное мира можно было продать. Приблизительная стоимость этого ценного благовония равнялась годовому заработку крестьянина. Но как вы думаете, действительно ли ученики заботились о нищих? Этот отрывок напоминает мне некоторых людей в наши дни. Тех людей, которые все время говорят о помощи бедным, однако сами ничего не желают для этого сделать. Посмотрите на тех, кто сидит в нашем правительстве. Среди них есть немало весьма состоятельных людей. Они все время рассуждают о помощи обездоленным, но не доводилось ли вам поинтересоваться, сколько эти люди сделали для бедных лично? Свидетельством искренности человека являются его дела. И мне бы хотелось, чтобы вы задумались о себе. Когда вы делаете что-либо, всегда ли вы делаете это от чистого сердца? Или же иногда это лишь способ произвести впечатление? Вот что отвечает Господь в стихах с 10 по 13. «Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня». Христиане не должны участвовать в том, что не приносит славы имени нашего Господа Иисуса Христа. Лично я отказываюсь участвовать в любых так называемых добрых делах, если они не прославляют Христа. если они не делаются ради Его имени. Кстати, поразительно, насколько неэффективными оказываются подобные мероприятия в этом случае. Однако, если помощь дается от имени Иисуса, она действительно приносит хорошие и нужные результаты. Те же, кто утверждают, что верят в Христа и хотят воздать Ему честь и славу, должны сегодня больше делать во имя Его. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Дом Симона Прокаженного в Вифании был тем местом, где Иисус находил любовь и дружбу, в отличие от Иерусалима, где царила ненависть. Всю неделю перед своим распятием он каждый вечер возвращался в Вифанию, проводя ночи среди любящих его людей. В наши дни он тоже приходит к тем, кто хочет обрести его, к тем, кто любит его. Друзья, вы сможете найти его, если сами того захотите. История о том, что сделала Мария, по сути дела, известна во всем мире. Сам Господь сказал, где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И действительно, мы говорим о том, что она сделала и по сей день. Часто приходится слышать, как некоторые христиане называют себя продолжателями дела учеников Иисуса. Однако лично мне хотелось бы больше походить на Марию. Ведь из всех учеников Иисуса лишь Мария по-настоящему поняла и осознала Его приближающуюся смерть, тогда как апостолы ничего не почувствовали. Мария была простой, необразованной женщиной, но она все поняла и показала это Господу своим поступком. Спрашивается, действительно ли она растратила это благовоние впустую? В Евангелиях мы можем прочесть, что на третий день после распятия Иисуса к его могиле пришли женщины, чтобы маслом и благовониями обработать его тело, приготовив его для погребения. И что же, смогли они это сделать? Нет, потому что его тело в могиле уже не было, он воскрес. А в Вифании Мария удостоилась чести помазать Иисуса благовонными маслами. Теперь от светлой и радостной сцены мы переходим к черной картине предательства. Стихи с 14 по 16. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. Какой выразительный контраст между грязным и трусливым поступком Иуды Искариота и предыдущим отрывком. В своей божественной комедии Данте поместил Иуда Искариота в самый нижний круг ада. Причем никому еще не приходило в голову поставить под сомнение его правоту. Иуда совершил, пожалуй, самый грязный и отвратительный поступок, на который только способен человек. Он предал того, кому должен был хранить верность. Написано, что Иуда искал удобного случая предать Иисуса. Дело в том, что власти должны были схватить Иисуса в каком-нибудь уединенном месте, когда вокруг не было народа. Именно такого удобного случая и ждал Иуда Искариот. Теперь прочтем стихи с 17 по 22. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Теперь Иисус поднимается со своими учениками в горницу, где во время вечери он и предрекает, что один из апостолов предаст его. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Каждый из учеников Иисуса прекрасно знал в своем сердце, что он способен предать Христа. Друзья, вам никогда не доводилось в вашей жизни сознавать, что и вы на такое способны? Да, к сожалению, все мы таковы. Вы можете сейчас возразить: «О нет, я бы никогда не предал Господа». Вы уверены в этом? Я могу сказать про себя, что если бы он все время не касался меня своей рукой, моего предательства ему не пришлось бы ждать долго. То же самое справедливо и в вашем случае, я полагаю. И именно это должно побуждать нас не отступать от нашего Спасителя. И далее Господь говорит в стихах с 23 по 25. Он же сказал в ответ: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сём и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». Интересно отметить, что Иуда Искариот, что в отличие от остальных учеников Иисуса, не назвал его Господом. Это мы видим в 22 стихе. И вот Иуда уходит. В Евангелии от Иоанна в 13 главе в 30 стихе сказано, что он, приняв кусок, тотчас вышел, а была ночь. И далее мы читаем стихи с 26 по 30. «И когда они ели, Иисус, взяв хлеб и благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, едите, сие есть тело мое“. И, взяв чашу и благословив, подал им и сказал: „Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая в оставление грехов“». Здесь сам Господь устанавливает традицию трапезы Господней причастия, которая основывается на древней традиции празднования Пасхи. Во время празднования Пасхи чаша передавалась по кругу 7 раз, и именно на 7-й раз Господь устанавливает заповедь причастия. Во время пасхальной трапезы евреи обычно пели псалмы словословия. Это псалмы со 110 по 117 в нашей Библии. Поэтому, когда вы будете читать эти псалмы в следующий раз, думайте о том, что Господь пел их в тот самый вечер. Во время последней вечери он как бы воздвиг себе памятник. Причем этот памятник был не из мрамора или гранита, а из обычных хлеба и вина. Но эти хлеб и вино до сих пор напоминают людям о его смерти. И так будет вплоть до его второго пришествия, как написано в 29 и 30 стихах. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». и, воспев, пошли на гору Елеонскую. Господь сказал, что в следующий раз он будет пить от плода лозы виноградной уже в царстве. Много столетий еврейская Пасха как бы указывала на его грядущий приход. Но во время тысячелетнего царства она будет напоминать людям о том, что он сделал когда-то в прошлом. На этом, друзья мои, мы закончим нашу сегодняшнюю передачу и в следующий раз продолжим изучение 26 главы Евангелия от Матфея.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы рассуждали о притче Иисуса, иллюстрирующей события суда. По мнению некоторых толкователей Библии, это одна из самых ярких притч, когда-либо рассказанных Иисусом. Она говорит о том, что Бог будет судить нас по нашему отношению к человеческим нуждам. Эта притча учит тому, что нужно оказывать самую простую помощь людям в их ежедневных делах. И делать это нужно бескорыстно, не заботясь о том, услышим ли мы слова благодарности за это. Далее, в 25 главе, мы видели два противоположных по характеру события. Первое – это расточительная любовь Марии, не пожалевшей для Иисуса самой большой драгоценности, которую она имела. И второе событие – это предательство Иуды. Богословы спорят о том, что побудило его совершить такой поступок – жадность ли, ненависть, заблуждение. Какое бы из этих отрицательных качеств не подвигло бы его на это, ясно, что Иуда оказался под влиянием сатаны, позволив ему руководить собою. И в конце концов это привело его к той же участи, что и многих других – к погибели. И, наконец, сегодня мы говорили о том, что названо Новым Заветом, который заключается в новых отношениях между Богом и человеком. Благодаря своей смерти Христос открыл нам возможность иметь эти новые взаимоотношения любви, благодати и прощения.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Доброго времени суток, дорогие наши братья и сестры, а также наши радиослушатели. Мы находимся на программе «Притчи» в радиостудии «Волна надежды». И с вами снова ее ведущая Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом Петр Гам. Мы встречаемся с вами каждую неделю по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Так что же такое притчи? Притчи можно охарактеризовать как небольшое повествовательное произведение назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение в иносказательной аллегорической форме. Близка к басне, но отличается от нее широтой обобщения, значимостью заключенной в притче идеи. А сейчас послушайте, пожалуйста, несколько притч, которые мы подготовили для вас на сегодня. Итак, первая притча.

Некогда в Дании царствовал король Канут, которого называли великим владыкой морей. Однажды Канут стоял на морском берегу, окруженный своими приближенными. Они превозносили могущество короля, говорили, что он справедливо зовется повелителем морей и что для него нет ничего невозможного на земле, ибо он всемогущ. Слушая такие речи, король сказал: «Принесите мне мое кресло и поставьте здесь, на краю скалы». Кресло принесли. Царь сел и опять стал глядеть на море. Между тем поднялся ветер, и волны с шумом стали набегать на берег. «Не смей подходить ко мне, море!» — грозно крикнул Канут. «Ведь оно должно исполнить мою волю, не так ли?» — спросил царь придворных. Те молча поклонились царю в знак согласия. «Так, подойдите ко мне, друзья, ближе!» Придворные подошли. А буря на море разыгрывалась все сильнее и сильнее. Волны, как бешеные, кидались на берег. Трусливых придворных разбирал страх, но, отойдя, они боялись, а король сидел и будто ничего не замечал. Но вот одна волна так сильно ударилась о берег, что окатила всех водой. Придворные закричали от страха и отскочили назад. «Как вы можете, стоя подле меня, бояться моря?» – спросил царь. «Разве не сами же вы сказали, что я повелитель морей и ветров?» Придворные молчали. Тогда Канут встал и, указывая на себя, сказал: «Смотрите, это ваш король». Затем, подняв руки к небу, добавил: «А там ваш бог. Если бы Канут был на самом деле всемогущим повелителем моря, тогда оно повиновалось бы ему. Есть только единый, истинный Бог, который всемогущ и которому повинуются и ветры, и моря, и люди, и все им созданное».

0: Мы знаем, и также король знал, что он самый обыкновенный человек, который имеет власть над людьми, но власть над природными явлениями имеет только Господь Бог. И так как он обладал мудростью, то преподнес хороший урок своим придворным. А мы знаем, что в Новом Завете описывается ситуация, когда Иисус усмирил шторм на море. И с каким удивлением его ученики говорили об этом. В книге от Матфея, 8 глава, 27 стих, мы читаем.
1: «Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему?»

0: некий человек спросил у одного старца: «Скажите, батюшка, как это вы не только не гневаетесь на тех, кто о вас нехорошо говорит, но и продолжаете любить их?» Старец долго смеялся и ответил: «Скажи, человече, у тебя был маленький сын?»
1: «Был».
0: «Сердился ли ты на него, если он что-либо не так делал или говорил?»
1: «Нет».
0: «Не старался ли ты, напротив, как-нибудь покрывать его недостатки, чтобы он не расстраивался?»
1: «Старался».
0: «Так и я. Не гневаюсь и продолжаю любить». В человеке надо любить самого человека, находя в нем образ и подобие Божие. Ненавидеть в человеке можно только грех.

0: У вас любви для всех без исключения? Или все-таки вам сложно справиться со своими чувствами, когда вам кто-то не нравится? Можете ли вы совладать своими чувствами, потому что ненависть все-таки делает перевес в вашем сердце? Что нужно делать в таких случаях? У каждого поступка есть свои причины. Возможно, нужно постараться сначала разобраться в них, а также постараться не впускать в свое сердце злости и обиды. А для этого нам, конечно же, нужна любовь и молитва. В первом послании к Коринфянам, 13 главе с 4 по 10 стих, написано:
1: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится».

0: Один царский сановник однажды посетил тюрьму, в которой отбывали наказание 20 арестантов. «За что сидите?» 19 из 20 поклялись, что сидят безвинно, исключительно по судебной ошибке. И только один признался, что сидит за кражу. «Немедленно выпустить его на свободу», – приказал царский сановник. «Он может оказать дурное влияние на всех остальных честных людей, которые здесь находятся».
1: Честность помогает человеку быть свободным.

0: Конечно же, это был сарказм, сказанный сановником царя. Но как четко он дал понять другим арестантам, что их ответы были лживыми и тем самым не имели хорошего последствия. Господь учит быть нас честными со всеми людьми, придерживаться правды, какой бы горькой она ни была. Потому что только раскаивание и правда очищает нас всех от греха. В книге «Третья царств», 22 глава, стих 16, мы читаем.
1: «И сказал ему царь, еще и еще заклинаю тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа».

Вот и подошла к концу наша сегодняшняя программа. Мы рады, что вы нашли время и прослушали наши притчи до конца. Надеемся, что вам понравилась подборка наших притч, и вам есть над чем подумать и поразмышлять. Будем рады снова встретиться с вами на следующей неделе. А сейчас желаем вам прекрасного настроения, любви к вашим родным и близким, а также желаем Божьего благословения. Программу подготовила и провела Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц. За режиссерским пультом находился, как всегда, Петр Гам. Музыкальным оформлением программы является композиция Виталия Погосяна. Также вы прослушали песни в исполнении Аллы Чепиковой, Валерия Шибитова и Инны Звягинцевой. До свидания! До новых встреч на нашей радиостудии «Волна надежды».

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Капитан работоргового судна». Глава первая. Жертва принудительной мобилизации. Зима подходила к концу. Джону тогда было 14 лет. Однажды вечером он ушел из отцовского дома в Ротерхите, добравшись пешком до реки. Ему хотелось быть, наконец, самостоятельным. Туман клубился над водой. Мальчишка с любопытством осматривал бухточки у причала. Говорят, темными ночами там скрывались заключенные, но днем их снова отлавливала береговая охрана, дежурившая на реке. Было сыро, и Джон дрожал от холода. Его шаги отдавали эхом по мокрой пристани. Он поднял воротник и обвязал его тонким шарфом. Как бы ему хотелось, чтобы поверх легкой клетчатой морской рубашки на нем было теплое пальто. Шумные крики и пение в таверне у доков привлекли внимание мальчика, и когда он вошел, яркий свет керосиновых ламп ослепил его. Заказав немного рома, он медленно пил его, откинувшись к стене, наблюдая за людьми, которые входили и выходили. В помещении было душно так, что пар поднимался от их мокрой одежды. Выпив, Джон снова отправился во мглу ночи. Теперь припустил сильный дождь. Чтобы срезать путь домой, он пошел через доки. Пройдя совсем небольшое расстояние, он вдруг услышал позади себя шаги и прибавил скорость. Но человек сзади не отставал. «Эй, парень!» Голос был хриплым, и в нем слышались нотки приказа. Джон повернулся. Он столкнулся с высоким человеком в форме морского офицера, лицо которого уже где-то видел. «С какого ты корабля?» Глаза незнакомца были устремлены на рубашку Джона. Он вспомнил. Этот человек только что был в таверне с тремя друзьями. Джон заметил, как они смотрели на входящих в таверну людей, словно выискивая кого-то. И сейчас незнакомец разговаривал с ним так, как будто перед ним был самый последний человек на корабле. Джон помедлил, подыскивая подходящий дерзкий ответ. Раздумывая, он понял, но слишком поздно, что человек был не один, а его одежда свидетельствовала, что он лейтенант Королевского флота, а не торговый моряк. Джон повернулся, чтобы бежать, но едва он сделал два шага, как почувствовал удар в плечо, а затем в голову. «Не сопротивляйся, и будешь цел!» – пробурчал человек грубо. Повалив на землю, они сели на него, заломив руки за спину. Несчастный бился и кричал, а они то почти волокли его, то несли к маленькой неприметной лодке, скрытой в тени причала. Его ноги подкосились, когда его поставили, а затем толкнули в лодку и бросили головой вперед через люк в черный трюм. Прежде чем прийти в себя, Джон услышал скрип тяжелых засовов, быстро закрывавших люк. Наступила тишина. Его забрали для службы на военном корабле. Прошло немало времени, прежде чем он смог что-либо увидеть в темноте. Постепенно он начал различать очертания и движения тел. Затем, когда его уши привыкли к звукам лодки и моря, он начал слышать и другие шумы. Оказалось, в этой полутьме он был не один. Были еще люди, которые кашляли и ворчали, пытаясь заснуть в липкой сырости трюма маленькой лодки Бетси, покачивающейся у причала. Джон не собирался так легко сдаваться, как они. Он неистово вопил у люка, колотя в дверь до тех пор, пока руки не начали кровоточить. Никто не обращал на него внимания. Мужчины в трюме все это уже видели раньше. Они знали, что все бесполезно. Да и наверху никого, Люди, схватившие их, были далеко в доках, высматривая еще мужчин, чтобы набрать нужное число рекрутов на Гарвич, корабль ее королевского величества, который стоял на якоре в устье Темзы, прежде чем начнет конвойную службу по охране британского побережья от французских захватчиков. Шел 1739 год. Отец Джона был морским капитаном, и Джон уже мог обращаться с кораблем как взрослый мужчина. С 9-летнего возраста мальчик выходил в море. Целый год он проработал в Испании и был бы там до сих пор, если бы не возненавидел все это так сильно, что вернулся домой. Но дома он не чувствовал себя желанным. Когда-то его мама говорила: «Если ты будешь поступать правильно, Бог будет любить тебя и позаботиться о тебе». Но мама умерла, а с тех пор, как отец женился, мальчик чувствовал себя никому не нужным, кроме Бога. Но к Богу он относился как к чему-то несуществующему. Ему было только 14 лет, а это не такой уж большой возраст. Время шло, ночь становилась темнее. Люди в трюме громко кашляли. Джон свернулся клубочком в сыром вонючем углу и тихонько плакал. Наконец он заснул. На рассвете в люке послышался резкий железный скрежет, и полоска света скользнула внутрь трюма. Выгребая из кармана несколько монет, Джон пробрался через спящие вокруг него тела. Уцепившись за решетку, он начал бренчать ими, что есть силы. Матрос с палубы посмотрел вниз без всякого интереса.
2: «Получите вашу еду!»
1: «Передайте послание!» – попросил Джон, держа монету так, что она сверкнула в слабом свете раннего утра. Матрос осторожно приблизился, чтобы посмотреть, не дурачат ли его. Затем он взял монету, повертел ее в руках, попробовал на зуб, определяя, не фальшивая ли. «Меня зовут Ньютон. Пожалуйста, помогите мне!» Джон продолжал. «Скажите лейтенанту, я хочу поговорить с ним. Скажите ему, пожалуйста!» Охранник кивнул головой, подбросил монету, сунул ее в карман и ушел, не глядя в сторону Джона. Позже, когда в люк протянули сухое печенье и безвкусную овсяную кашу, Джон присел с другими мужчинами и начал есть при тусклом свете фонаря. Он все думал, дойдет ли его послание по назначению. Затем свернулся в скользком вонючем углу, чтобы поспать. Чувство голода по-прежнему мучило его. На следующий день взъерошенных пленников вывели на палубу для физических упражнений. Яркий солнечный свет слепил им глаза. По трапу на борт шагал лейтенант. Несмотря на то, что мокрая одежда Джона была забрызгана грязью, а волосы спутаны и испачканы, он держал себя очень высокомерно, что не укрылось от глаз офицера.
2: «Ньютон!» – гаркнул он. «Кто из вас Ньютон?»
1: Его взгляд пробежал по истрепанным угрюмым рядам, выстроенным перед ним, и вернулся к Джону. Джон сделал шаг вперед с высоко поднятой головой и предстал перед ним.
2: «Я, сэр!» «Чего вы хотите?»
1: «Мой отец – капитан Ньютон, сэр. Я бы хотел послать ему сообщение, чтобы он знал, что случилось, сэр».
2: «Где он живет?»
1: «Роттерхит, сэр!» Джон не осмелился разбрасываться словами, но в то же время он собирался вставлять слово «сэр» так часто, как только можно. Лейтенант Рубин не дал ему такой возможности.
2: «Очень хорошо!»
1: Он повернулся к своему помощнику.
2: «Все, верните их!»
1: Короткое интервью закончилось.
2: «Мы отплываем сегодня вечером!»
1: Джон услышал эти слова, когда плелся назад в свое мрачное пристанище, чтобы, мучаясь качкой, ожидать отправления маленькой лодки на Гарвич. Джон сидел и ждал в глубоком отчаянии. События следующих нескольких дней явились самым ужасным ударом, нанесенным когда-либо его самолюбию.
2: На борту Гарвича он оказался наинизшим членом команды из почти 400 человек. Принудительно мобилизованные матросы ставились ниже обычных моряков. Им поручали самую непрестижную, грязную и тяжелую работу. Поселяли вместе по сотне в небольшом помещении и кормили впроголодь. Воздух был настолько пропитан смрадом, что Джону казалось, он задохнется прежде, чем корабль отправится в плавание. Он чувствовал облегчение, когда проводил дни на солнце, под ветром и дождем, драил мачты и палубы или, покрытый ледяными брызгами, скоблил борта лодки до тех пор, пока они не становились чистыми. Наконец капитан Гарвича Картерет получил письмо от капитана Ньютона. Прочитав его несколько раз, положил на стол перед собой и приказал позвать Джона в каюту. «Вам не стоит думать, что с вами будут обращаться, как с сыном капитана», предупредил он Джона сурово. «Вы не получите никаких привилегий. Все должно быть справедливо. Вымойтесь и поднимитесь на среднюю палубу. Кто-нибудь покажет вам вашу каюту. С этих пор вы выполняете обязанности гардемарина». Джону повезло, что письмо пришло вовремя, потому что следующим утром Гарвич отправился в плавание. Глава вторая. Побег с корабля. Они только отплыли, как Джон услышал новость.
3: «Вы знаете, куда мы идем?» – спросил невзначай один из офицеров. «Вверх и вниз по берегу. Обычная работа конвоя», – ответил Джон.
2: «Неужто вы верите этому?» Мужчина громко рассмеялся. 5 лет до Вест-Индии и обратно. Нам стоит проститься с вашими друзьями на некоторое время».
1: Джон посмотрел пристально на него. 5 лет. Это был один из самых долгих рейсов. И все же это была правда. Перед отплытием они дважды стояли в доках. Каждый раз Джон возвращался на корабль поздно, потому что он галопом гнал лошадь в Четхэм, чтобы хоть несколько дней видеться с девушкой по имени Мэри Катлет в ее семье, которую он любил как свою собственную. А затем он мчался во весь опор назад, опаздывая из увольнения. В первый раз друзья покрыли его. Во второй раз его пригласили в каюту капитана и дали двойной наряд на следующие 3 недели.
2: «И это после всего, что я для вас сделал?»
1: – сказал рассерженный капитан Картерет. Джон поморщился от слов, которые так часто произносил и его отец. Ему никогда не приходило в голову быть благодарным капитану. Не будь он так добр, Джон до сих пор пребывал бы в тесноте и был бы затравлен, как и остальные призывники. Но он никогда не сказал спасибо, и у него не было намерений даже извиниться. Они отплыли из Девона, направляясь в открытое море Атлантики, когда он внезапно проснулся. Шторм бросал корабль с такой силой, что гамак Джона перевернулся, и он свалился лицом на пол. Вверху на палубе был полный хаос, ветер задул фонари, волны обрушивались с неистовой силой. К утру корабль был так ужасно поврежден, что капитан Картерет приказал повернуть, и они медленно поплыли в Плимут через пролив Зунд, в корабельный двор, чтобы привести судно в необходимое для морского путешествия состояние, прежде чем отправиться в Вест-Индию. Джон смотрел на берег. Он ощущал странное беспокойство. Суша была так близко, казалось, так просто отыскать дорогу в Четхэм к Мэри. Однако это было наитруднейшим делом для моряка пересечь эту полоску воды, которая отделяла корабль от земли. Матросов не хватало, и на берегу мужчин ловили и призывали на службу. Каждый корабль недосчитывал моряков. Каждый офицер зорко следил за дезертирами. Это были только мечты. Какой-то матрос подошел к Джону.
2: «Вы что-то хотите мне сказать?» «Привет от капитана, мистер Ньютон. Он желает видеть вас на палубе».
1: Джон, пожав плечами, взял себя в руки.
3: Через несколько минут он стоял перед капитаном.
2: «Вы знаете, Ньютон, что у нас не хватает матросов? Я посылаю команду на берег, и надо следить за людьми. Предоставить им полшанса, и они сбегут. Я хочу, чтобы вы сделали это для меня. Посмотрите, хорошо?»
3: Следующие несколько минут прошли, как в тумане. Бодрый марш людей к такелажу и вниз к лодке. Резкие команды, чтобы удержать их в строю. Вид берега все ближе и ближе. Мысли Джона были в смятении. Где-то внутри чувство долга подсказывало, что он должен выполнить поручение. Но возбуждение от внезапно представившегося шанса свободы было намного сильнее. Капитан предоставил ему возможность, и было бы глупо не воспользоваться ею. Джон слышал, что его отец в Девоне. Если бы только он смог добраться до него и уговорить помочь перевести его документы и приписать на торговое судно для более короткого рейса. Даже на судно под командованием отца. Мысли дико вертелись у него в голове. Когда ноги коснулись суши, все его мысли о долге исчезли. Сначала он пошел так, чтобы не привлекать внимания. Затем побежал. А потом, когда был достаточно далеко от Гарвича, который стоял на якоре в проливе Зум, он опять пошел, не осмеливаясь спросить дороги или нанять лошадь, потому что каждый одинокий моряк подозревался в дезертирстве. Было холодно и начался дождь, когда Джон шагал по дорогам. Стемнело, но он продолжал идти до рассвета, пока не запели первые птицы. Он был голоден, не было времени остановиться и поесть. И кроме того, его карманы были пусты. Перед ним простирались холмы Девона, все в зелени, обещавшие свободу. Он тихо насвистывал. Вдруг его свист прервал резкий окрик.
2: «Стой!»
3: Дорога внезапно оборвалась. Если бы Джон был более наблюдательным, он бы разглядел красные мундиры солдат, спрятавшихся маленькой группой за живой изгородью. Теперь они все вдруг окружили его, подняв мушкеты. Джон сделал все возможное, чтобы выдержать их взгляды.
2: «Куда вы идете?»
3: Лейтенант оглядел его с ног до головы.
2: «Встретиться с моим отцом, капитаном Ньютоном, перед тем, как мой корабль, Ее Величество Гарвич, поднимет паруса в проливе Зунд».
3: Одежда гардемарина, усталость в глазах, скрываемая высокомерием, и слабые нотки от утомления и голода в голосе свидетельствовали против него. Удивление мелькнуло в глазах солдат. На некоторое время все замолчали, пока он думал. Джон почувствовал враждебность людей, которые все еще держали ружья наготове, направленными прямо на него.
2: «Где ваша лошадь?»
3: Джон замялся. Он никогда не отличался умением придумывать истории.
2: «Я не смог нанять ее, сэр!»
3: Лейтенант заметил, как высокомерие Джона поубавилось, и ухватился за это.
2: «Где вы провели ночь?»
3: «Я...» Но ради всего святого Джон не мог придумать ответа. Ружья тотчас взяли на прицел. Лейтенант вздохнул и приказал людям, окружившим Джона.
2: «Вернуть!»
3: Мушкеты уткнулись ему в спину, пока его не привели снова в Плимут. Как преступника его провели по улицам города. Люди на обочине смеялись над ним и показывали пальцем. Некоторые глумились над ним. Джон их всех ненавидел. Он ненавидел каждого, кто был свидетелем его глупого положения. Он шагал быстро, с высоко поднятой головой и глазами, устремленными вперед. Его поместили в холодную камеру в доме охраны, пока были наведены справки, и солдаты смотрели свои записи, писали отчеты и вносили его имя в большие книги дезертиров, возвращенных с дороги, ведущей от моря, которая, как они надеялись, привела бы их домой. Затем его вывели и повели по причалу. Он едва не рассмеялся, когда они втолкнули его в маленькую лодку, которую он командовал, отправляясь с Гарвича на берег 2 дня тому назад. Сейчас его руки были в наручниках и никакой власти. На мгновение наручники сняли, чтобы он мог взобраться на Гарвич. Джон мог видеть, как матросы на корабле оставили работу и наблюдали с холодным любопытством, как его загоняют на борт. Один из его друзей прошел мимо по пути на вахту. Джон знал, что тот видел его, но выражение его глаз не изменилось, и он не произнес ни слова.
2: «Поторапливайся!»
3: Кто-то толкнул Ньютона сзади, и он направился по палубе к люку, ведущему в трюм. Спертый воздух пощечиной ударил ему в лицо, когда он спускался по железным ступеням. Сырость и вонь напомнили ему о тех днях, которые он провел на борту Бетси, когда они впервые забрали его в Депфорде. В тускло мерцающем свете фонаря он споткнулся о бочки и корзины, заготовленные для долгого путешествия. Затем он почувствовал холодное железо наручников, которые снова обвили его запястье. Свет фонаря слабел по мере того, как затихали шаги по ступеням. На мгновение показался дневной свет, когда крышку подняли и снова закрыли. Его обволокла кромешная тьма. От качки вода проникала в плохо подогнанные борта. Возня крыс, рыскающих в поисках пищи, и мелькающее движение, когда мышь пробежит по полу. Джон сел и заплакал. Темнота длилась неделю. Джон не знал, что прошла неделя. Невозможно было отличить день от ночи. Ему приносили воду и сухое печенье. Напрягая слух, он мог различить шум на палубе, смутно догадываясь, что, должно быть, прошел день, а затем другой. И так изо дня в день. А время отплытия корабля приближалось, и Джон жил в страхе провести всю дорогу в кромешной тьме, закованным в железо в компании крыс. Затем однажды распорядок изменился. Послышался звук отодвигаемых засовов и приближающихся шагов. По дрожащему свету фонаря в руках одного из матросов, Джон понял, что они направляются к нему. За прошедшую неделю никто с ним не разговаривал. Теперь его поставили на ноги.
2: «Снимите наручники!» – приказал главный старшина корабельной полиции своим сопровождающим. «Вот!»
3: – он протянул Джону одежду, когда его руки были освобождены.
2: «Надень это!»
3: Это были куртка и брюки обычного матроса. Запястья Джона настолько одеревенели, что его руки тряслись, пытаясь снять грязную мокрую одежду и справиться с грубым материалом, который выдавали низшему чину команды. Он осознавал, что глаза людей вокруг него следят за ним, замечая малейшее колебание, малейшую слабость. Он чувствовал насмешку в их взглядах. Тем не менее, гордость помогла ему без посторонней помощи подняться по металлической лестнице на воздух, где неожиданно солнечный свет ослепил ему глаза, и он споткнулся. Вся команда корабля была собрана на палубе. Обвиняемый чувствовал любопытные взгляды, провожающие его, когда он проходил перед ними на середину палубы. Затем он остался один. Голые ноги под широкими подвернутыми брюками, солнце, палящее его непокрытую голову. Около 400 пар глаз устремилось на него. Когда капитан Картарет вышел из каюты, он выглядел контрастом вдвое великолепнее в шелках и оборках, в напудренном парике и с серебряным кортиком. В полной тишине зачитали обвинение, а затем и приговор. Услышав его, Джон чуть не потерял сознание. Стиснув зубы и сжав кулаки так, что ногти впились в ладони, он смог спокойно устоять, не выказав никаких чувств. Его осудили за предательство доверия и дезертирство. Наказанием были 96 ударов розгами. Розга представляла собой кнут, сделанный из полосок жесткой кожи. В томительном молчании они сняли с Джона рубашку и привязали его к деревянной скамье. Затем началась экзекуция. Кто-то из команды лишился чувств. Остальные восхищались Джоном больше, чем кем-либо другим на борту. Неимоверно напрягшись и собрав все свои силы, какие только мог, он не проронил ни звука. Когда все закончилось, капитан Картарет вынужден был удалиться в свою каюту и выпить напиток покрепче, чтобы унять дрожь в руках. Джон же ничего не соображал. В его мозгу все еще звучал тупой стук кожаных плетей, гуляющих безжалостно по его спине. Он все еще ожидал новых ударов с неистовой силой, с которой атаковал его каждый следующий моряк, так как они менялись через каждую дюжину ударов. Он не понял, что все закончилось. Его снесли с палубы, продезинфицировали раны спиртом и в рот влили ром. Он не видел, как корабельный врач склонился над ним, и не слышал, как он повернулся и сказал устало: «Почему они не повесили его на рей и не покончили с этим?» Глава 3. Я хочу нажить состояние. Канаты раскручены и сундуки связаны вместе, амуниция надежно сложена в трюме. Бочки с порохом следовали сразу же за бочками с крепким сладким вином. В тусклом свете раннего утра матросы, пошатываясь под тяжестью груза на спинах, поднимались по трапу. Гарвич готовился взять курс с острова Мадейра к мысу Доброй Надежды. Джон еще спал в гамаке под палубой. Он должен был встать и одеться еще полчаса тому назад. Но резкий трубный звук и окрики офицеров, теперь даже грохот и стук груза, скрип канатов, поднимающих паруса по высоким мачтам, они должны быть готовы поймать первый порыв ветра. Все это не производило на него никакого впечатления.
2: «Вставай ты, молодой олух!» – закричал один из матросов, проходя мимо. «Пошел ты!» – пробормотал Джон, глаза его все еще были закрыты.
3: Но человек уже ушел, торопясь вернуться к своим обязанностям, так как кардемарин появился из люка. Это был один из старых друзей Джона. Он направился прямо к единственному гамаку, который был протянут через жилое помещение.
2: «Ньютон!»
3: Он грубо тряхнул гамак, и Джон открыл глаза.
2: «Отправляйся на палубу сейчас же! Ты можешь получить две вахты!»
3: Джон снова закрыл глаза. Офицер нетерпеливо вынул нож из-за пояса. Одним быстрым движением перерезал веревки, поддерживающие гамак на деревянных столбах, и ушел, оставив Джона грудой лежать на полу. Тот медленно выпутался из кучи и начал одеваться. Все так же медленно, мрачно, кипя от гнева, что тот, кто был его другом, смог выставить его таким дураком. Раны на спине все еще заставляли его морщиться, когда он обливался холодной водой или надевал рубашку. Прежде чем они окончательно зажили, его заставили взобраться на самую высокую мачту, и когда он раскачивался там, от слабости, боли и страха у него кружилась голова, члены команды покатывались со смеху.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

восстал Всевышний Бог, да судит земных богов во сонме их. Доколе, рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых? Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать, без помощи, без обороны сирот и вдов не оставлять. Ваш долг — спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков. Не внемлют, видят и не знают, покрытые мглою их глаза, злодейства землю потрясают, неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны и так же смертны, как и я. И вы, подобно нам, падете, как с древ увядший лист падет. И вы, подобно, так умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, и их моленью внемли. Приди, суди, карай лукавых, и будь един царем земли.

Прежде мы обращались к слову Священного Писания о царствах, которые есть и были на земле. Напомним, что Навуходоносор видел гигантскую статую, созданную из различных металлов, что обозначало строение разных государств и в разное время. Последнее, что было видно в этом истукане, были его 10 пальцев, которые во 2 главе, 42 стихе пророка Даниила названы одним царством. А 43 стих говорит, хотя и граждане этих 10 царств, объединенные в одно царство, смешаются через браки, тем не менее, каждый будет тянуться к своей прежней нации. В дни этого последнего царства, как видел Навуходоносор и Даниил, вся статуя подверглась разрушению от камня, который оторвался от горы, но без содействия рук. Этот камень ударил только в ноги, говорит 34 стих во 2 главе, и разбил их. Но этого удара хватило, чтобы вся статуя раздробилась и превратилась в прах. И это означает, что не только последнее объединенное государство погибнет, но и все государства земли пришли к своему концу. О камне же, который оторвался от горы, сказано, что он превратился в великую гору и наполнил всю землю. И слава Богу, что все разрушится, ибо строительство в течение тысячелетия этого истукана или человеческого общества привело людей к окончательной погибели. Вспомните только бывшего генерального секретаря НАТО Генри Шпака, как он говорил о руководителе Европы. «Пошлите нам человека, который бы все народы объединил в прочный союз, и мы примем его, будь он Бог или дьявол». В последней книге Библии, Откровение Иоанна 13 главе, говорится о руководителе объединенного царства. И в последнем стихе сказано о нумерации каждого человека, который войдет под подчинение вождя погибели. Главный советник Европейского экономического сообщества теперь уже предлагает всем людям дать 3 шестизначных числа, что означает 666. 18 стих 13 главы Откровения говорит: «Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число 666». Не случайно и то, что компьютер, который будет держать под контролем всех принявших число 666, носит название «зверь». Когда был задан вопрос руководителям, как же вы поступите с людьми, которые не пожелают принять это число, ответ был: «У нас хватит сил, любого человека заставить принять его. Число будет вжигаться лазерными лучами и под воздействием инфракрасных лучей. Число будет светиться, то есть становиться видным». Пророк

Даниил писал, что в дни этого царства камень, который оторвался от горы, наполнит всю землю и превратится в великую гору, и наполнит всю землю. Стих 35. А 44 стих говорит: «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которого веки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу». Сам Бог сделает величественным в тысячелетнем царстве свой народ. Царствие Божие будет вечным, никто и никогда его не разрушит. И это пророчество исполнится, как исполнились и все остальные. Мы свидетели, что множество пророчеств исполняются на наших глазах. Мы все советуем и всех призываем примириться с Богом, изучать Библию, ибо через нее вы можете найти вечный путь спасения. Омойтесь в крови Христа от своих беззаконий и сложите свои грехи в подножие креста. Идите и спешите заиметь вечный договор с Богом Отцом. Восстановите свое небесное гражданство и затем ожидайте скорого второго пришествия Христа. Сам Бог, Отец, бодрствует над Словом Своим, чтобы все в точности исполнилось, даже самое малое. И Христос скоро придет и увенчает спасением от земли, ожидающих Его.

миссионер и путешественник Давид Ливингстон совершал свое второе путешествие через Африку. С ним следовало 300 негров. Но деньги у Ливингстона кончились. Отдав последние вещи одному вождю племени из Замбезии, которого он упросил заботиться и питать до его возвращения из Англии его 300 человек, которые помогали ему вести исследование Африки. На что вождь и согласился. 300 неграм Давид обещал, как только все сделает в Англии, вернуться в Африку и на пароходе вернуть негров на их родину. Как только Давид Ливингстон оставил континент, начались насмешки местных жителей над неграми, сопровождавшими миссионера, и спрашивали, когда и где вы видели, чтобы белый человек заботился о черных, и не думайте, чтобы он когда-нибудь вернулся. Но 300 негров из племени Мокалола ждали, ждали один год, ждали второй год, над ним все больше смеялись, но они отвечали, вы не знаете нашего отца. Так они звали Давида Ливингстона. Он не обманет, он обязательно вернется. И нас вернет на нашу родину. С верой и твердостью они продолжали ждать, хотя некоторые, заболев, умерли. Наконец, на третий год вдруг население услышало незнакомый шум со стороны океана. Народ побежал к берегу, где увидели приближающийся сдали огромный пыхтящий пароход. В воздухе раздался громкий дружный крик «Наш отец! Наш отец!» И негры из племени Макалола бросились в волны океана и поплыли к пароходу. Забравшись через борт парохода на палубу, бросились на грудь Ливингстона со словами «Мы знали, что ты вернешься, ты не обманешь, мы ждали тебя». Если человек умеет быть верным лишь потому, что он научен Христом, то разве не сохранит свое обещание и сам Христос? Он непременно придет, как только он совершит то, что написано в Евангелии от Иоанна 13 главы 3-4 стихи. И Отец его пошлет, он придет за нами, которые сегодня его ждут и свидетельствуют миру. Он непременно придет. Только смотрите, не ошибитесь, как ошиблись народы Америки. Неведомо каким образом, но эти народы знали, что с неба должен вернуться белый Бог, который за них имел раны на руках и страдал за них. Когда впервые первооткрыватели Колумб, Америка и капитан Кук сошли на берег Америки, то индейцы были безмерно удивлены и спрашивали, «Почему ты пришел с моря, а не с неба, как ты обещал, белый Бог?» Они приняли оккупантов за Спасителя Христа. Сегодня, когда Библия именно нас, достигших последнего времени, предупреждает, чтобы мы не поверили лжепророкам и лжебогам, ибо они придут, как ангелы света, и потому для незнающих они станут вождями погибели. Индейцы пришли в сомнение только из-за цвета кожи. Известно, что приход белых в Америку принес с собою и стремление многих местных племен и даже народов. Итак, дорогие, наш Спаситель нам оставил описание, как Он придет. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его четырех ветров от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие, пускают листья, то знайте, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все сие будет. Небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Аминь.

А теперь, дорогие друзья, склоним наши головы к молитве. Мы помолимся молитвой апостола Павла, где он пишет в первом послании к Фессалоникийцам: «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь».

земля земное о земном. Мы думаем порою очень много, и наша жизнь не раз.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире вашего Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли, но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам».

Выйди навстречу своим великанам. Смотри на великанов, и ты споткнешься. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется. Готов ли ты выйти навстречу своим великанам? Великан надсмехается над тобой, используя счета, которые ты не в состоянии оплатить, людей, которым угодить невозможно, привычки, с которыми ты не справляешься. Он издевается над тобой, напоминая о прошлых поражениях и предрекая будущее, которого ты боишься. Но точно так же, как Давид, ты можешь выйти навстречу своему великану, хотя ты не самый сильный, не самый святой, не самый умный. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется.

Сегодня наша тема – источник несчастий. Священным символом штата Оклахома является дерево. Это раскидистый с густой листвой 80-летний американский вяз. Туристы проезжают много миль, чтобы посмотреть на него. Они фотографируются под ним. Лесоводы строго его охраняют. Он украшает плакаты, почтовые марки и печатные бланки. Есть и другие, больше по размеру, старые деревья. Они могут похвастаться более сочной зеленью и более густой короной. Но ничего не сравнится по значимости и ценности с этим вязом. Город гордится своим сокровищем не из-за его внешности, но из-за его долголетия. Этот вяз пережил взрывы в городе Оклахома. Тимоти Маквей припарковал свой грузовик, начиненный смертью, в нескольких ярдах от вяза. Его злоба убила 168 человек, ранила 850, разрушила федеральное здание Альфреда Мюллера и завалила дерево обломками. Никто не верил, что дерево выживет. Собственно, в те дни никто и не обращал внимания на пыльное дерево с обломанными ветвями. Но вдруг оно зацвело. Из поврежденной, израненной коры показались новые ростки. Затем из серой копоти показались зеленые листочки. Всего в нескольких ярдах от смерти воскресла жизнь. И люди это заметили. Дерево показало пример выносливости, которой захотели последовать жертвы той трагедии. И тогда они назвали его «деревом выживших». Такие Тимоти Маквеи до сих пор сотрясают наш мир. Они до сих пор непростительно и необъяснимо калечат нас и наносят нам раны. Но мы хотим подражать этому дереву и пережить зло, поднявшись над руинами. Но как? Давид может подсказать нам кое-какие идеи. Когда Саул, подобно террористу, вторгается в жизнь Давида, тот бежит в пустыню, где находит убежище в пещерах у Мертвого моря. За ним следует несколько сотен верных ему людей. За Саулом тоже следуют верные ему люди. И во время двух драматичных сцен, развернувшись в пустыне, Давид показывает нам, как явить милость человеку, который не способен дать ничего, кроме несчастий. Сцена первая. Саул дает своим людям знак остановиться. Они останавливаются. 3000 воинов стоят в ожидании, в то время как их царь поднимается по склону горы вверх. Пустыня Энгади раскалена, как печка. Солнечные лучи обнаженными лезвиями падают на шеи воинов. Ящерицы прячутся за камнями, скорпионы заползли в трещины, змеи, как и Саул, ищут убежище в пещерах. Саул зашел в одну пещеру для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. Первая книга Царств, 24 глава. Глаза царя после яркого солнца не видят молчаливые фигуры в дальнем конце пещеры. Но фигуры отчетливо видят царя. И когда Саул отвечает на зов природы, за ним наблюдают десятки глаз. Мысли лихорадочно кружатся в их головах, а руки ложатся на рукоятки мечей. Один бросок, и с тиранией Саула, а также с ихними скитаниями будет покончено. Однако Давид делает знак своим людям стоять на месте. Он тихонько прокрадывается вдоль стены, вытаскивает свой нож и отрезает не кусок царской плоти, но часть одеяния царя. Затем он возвращается в углубление в стене. Люди Давида не верят своим глазам, но Давид мыслит не так, как его люди. Они полагают, что он сделал слишком мало, Давид же считает, что он сделал слишком много. И вместо злорадства он испытывает угрызение совести. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула,
И сказал он людям своим: «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». Саул покидает пещеру, и Давид вскоре следует за ним. Он показывает Саулу отрезанный край его одежды и среди всего прочего говорит, что мог убить его, но не убил. И пораженный увиденным и услышанным громко говорит: «Кто, найдя врага своего, отпустил бы его в добрый путь?» Давид отпустил его и сделал это не раз. Во второй сцене, всего пару глав ниже, Саул снова охотится на Давида. Давид еще раз доказывает свою изобретательность и ум, когда весь лагерь Саула спит, Давид с одним из своих военачальников дерзновенно проходит через ряды спящих воинов прямо к лежащему во сне царю. Военачальник говорит Давиду: «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои, и так позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Первая книга Царств, 26 глава. Но Давид не может позволить этого. Он не забирает у Саула жизнь, но берет у него копье и кувшин воды и тихонько покидает лагерь врага. С безопасного расстояния он будет Саула и его армию. Объявляет царю: «Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня». Давид еще раз пощадил жизнь Саула. Давид еще раз продемонстрировал образ мыслей, наполненный Божьими принципами. Кто доминирует в его мыслях? И снова мы вспоминаем о тех, кто причиняет нам боль и страдания. Одно дело являть милость друзьям, другое дело проявить милость к тем, кто причиняет нам боль. Ты способен на это? Ты можешь подражать Давиду в его милостивом отношении к таким людям? Возможно, тебе это удается. Иногда кажется, что некоторые люди обладают неисчерпаемыми запасами милости. Они источают прощение, никогда не жалуются, не ропщут и не бередят свои раны. Но другим, а может, таких больше, трудно простить своих Саулов. Обратите внимание, мы прощаем тех, кто обидел нас один раз. Мы прощаем тех, кто занял наше место на парковке, кто помешал нашему свиданию, и даже прощаем тех, кто вытащил наш кошелек. Мы прощаем судебно наказуемых преступников, но можем ли мы простить уголовников? Тех Саулов, что украли у нас юность, пенсию или здоровье. Если бы тот обидчик искал укрытие в твоей пещере или улегся спать у твоих ног, поступил бы ты с ним так, как поступил Давид? Сможешь ли ты простить мерзавца, который причинил тебе сильную боль? Неспособность к прощению может стать роковой ошибкой в твоей жизни. Глупца убивает гневливость, и несмысленного губит ревность и месть. Книга Иова, 5 глава. Месть фиксирует внимание на самых отвратительных моментах твоей жизни. Желание свести счеты заставляет тебя не сводить взгляда с жестоких событий твоего прошлого. Неужели тебе хочется постоянно смотреть на это? Неужели калейдоскоп воспоминаний и желание бередить раны прошлого сделают тебя лучше? Ни в коем случае, они просто уничтожат тебя. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема – источники несчастья. В связи с этим я вспоминаю одну старую комедию. Джо рассказывает Джерри о странной привычке их общего друга, которая вызывает в нем раздражение. Во время разговора этот друг постоянно тычет пальцем в грудь Джо.
Это приводит Джо буквально в ярость. Поэтому он решает свести с приятелем счеты. Он показывает Джерри маленькую баночку с взрывчаткой, которую собирается прикрепить у себя на груди. Он объясняет, когда в следующий раз он, как обычно, ткнет меня пальцем, он горько пожалеет об этом. Да, этот друг пожалеет об этом, но точно так же об этом пожалеет сам Джо, не так ли? Желающие уничтожить врага должны запастись двумя могилами. Гнев гнездится в сердце глупых. Книга Екклесиаста, 7 глава. Уравнение «глаз за глаз» превращается в «шею за шею», «работу за работу» и «репутацию за репутацию». И когда же этот порочный круг разомкнется? Только тогда, когда один из них решит подражать Давиду в его полной сосредоточенности на Боге. Давид смотрел на Саула так, как когда-то смотрел на Голиафа, то есть сфокусировав свое внимание на Боге. Когда воины в пещере уговаривали его убить Саула, вспомните, кто полностью занимал его мысли. «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень». Первая книга Царств, 24 глава. Когда Давид воззвал к Саулу из входа в пещеру, он пал лицом на землю и поклонился ему. Затем он снова повторил то, о чем говорил раньше. «Не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господа». Во второй сцене, во время проникновения в лагерь врага, Давид продолжает утверждать свои принципы. «Кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным?» Первая книга Царств, 26 глава. В этих двух сценах я могу отметить 6 случаев, когда Давид назвал Саула помазанником Господа. А как еще можно было бы назвать Саула? Мне в голову приходят другие определения. Завистник и диктатор. Но Давид думал иначе. Он видел в Сауле не врага, а помазанника. Он воспринимает источник своих бед как чадо Божие, и только так. Давид не одобрял поведение Саула, просто он признавал власть Бога, владыки, стоящего над Саулом. Давид смотрел на Саула сквозь небесный фильтр. Царь по-прежнему принадлежал Богу, и в этом заключалась надежда для Давида. Несколько лет назад на нашего щенка, золотистого ретривера, в собачьем питомнике напал ротвейлер. Это ничтожное животное сорвалось с поводка, напало на Молли и чуть не загрызло ее. После этого поединка у нашей малышки остались десятки ран и надкушенное ухо. Мое отношение к этому зверю нельзя сравнить с отношением Давида к его врагам. Если бы нас оставили с этим псом в пещере вдвоем, оттуда вышел бы только один из нас. Я написал письмо хозяину ротвейлера с требованием усыпить пса. Но когда я показал письмо хозяйке питомника, она стала просить меня о милости. То, что сделала эта собака, действительно ужасно. Но я все еще тренирую ее, я еще не окончила курс тренировки. Бог говорит то же самое про ротвейлера, который нападает на тебя. То, что он сделал, немыслимо, неприемлемо и непростительно. Но я еще не закончил работу с ним. Твои враги тоже учтены в Божьих планах, и они всегда будут вокруг нас. Однако Бог не прекратит воспитывать их тоже. Они могут нарушать Божью волю, но им не удастся уйти за пределы его власти над ними. Ты почтишь Бога, если научишься смотреть на них, как на часть Божьих замыслов, а не ошибок или неудач Господа. Кроме того, кто позволил тебе мстить? Давид это понимал прекрасно. Стоя у входа в пещеру, он кричал Саулу, «Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе». Господь да будет судьей и рассудит между мною и тобою.
Первая книга Царств, 24 глава. Смотри на своих врагов, как на часть Божьих замыслов, а не ошибок или неудач Господа. Бог занимает единственное место судьи в высшем небесном суде. На нем мантия судьи, и он никому не позволит занять свое место. По этой причине Бог сказал устами Павла: «Мне отмщение я воздам». Послание Римлянам, 12 глава. Месть удаляет Бога из уравнения. Твое мщение подменяет Бога и пытается заменить его собой. Ты словно говоришь ему: «Я не уверен, что ты справишься с этим вопросом, Господь. Ты можешь наказывать слишком медленно или слишком милостиво, поэтому я возьму ситуацию в свои руки». Ты это хочешь сказать Богу? Иисус этого не делал. Никто не обладал лучшим пониманием правильного и неправильного, чем совершенный Сын Божий. Тем не менее, Он, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. Первое послание апостола Петра, 2 глава. Только Бог оценивает и судит в точном соответствии с истиной. Мы слишком торопливы или слишком суровы в наказании. Бог творит совершенный суд. Месть — это Его прерогатива. Передай своих врагов в руки Господа. Поступая так, ты не демонстрируешь одобрение их поведения. Ты можешь ненавидеть поступки других людей, не позволяя в то же время этой ненависти поражать тебя. Прощение не означает оправдание. Прощение также не означает притворство. Давид не оправдывал и не искал отговорок для грехов Саула. Он говорил о них открыто. Он не пытался бежать от этих вопросов, но он старательно избегал Саула. И пошел Саул в дом свой. Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Первая книга Царств, 2 глава. Делай то же самое. Оказывай людям милость, если нужно, но держись от нечестивых людей подальше. Ты можешь простить мужа-насильника, но ты не обязана жить с ним. Немедленно яви милость согрешившему пастору, но более не пускай его за кафедру. Общество может одновременно продемонстрировать и милость, и тюремное заключение. Дайте человеку, пойманному в домогательствах к детям, второй шанс, но берегите от него детей. Прощение не означает глупость. Прощение, по сути, является решением увидеть обидчика другими глазами. Когда маравские миссионеры повиновались призыву Божьему благовествовать эскимосам, они долго искали в их родном языке слово, означающее «прощение». Наконец, они остановились на довольно сложном варианте из 24 букв. Это удивительное буквосочетание буквально означает способность больше не думать об этом. Простить значит идти дальше, больше не думая об обиде или боли. Ты не оправдываешь обидчика, не одобряешь его действий и не поощряешь его к повторению подобного поведения. Ты просто пропускаешь мысли о нем через небеса. Ты смотришь на своего врага, как на чадо Божие, и помнишь, что месть — это дело Бога, а не твое. Кстати, как иначе можем поступать мы, сами пользующиеся Божьей милостью? Посмеем ли мы просить Бога о милости, если сами отказываемся проявлать ее к другим людям? Этому вопросу в Писании уделяется много внимания. Иисус очень строго разговаривал с грешниками, которые не желали прощать других грешников. Вспомните историю о слуге, которому царь простил огромный долг. Сумма долга на сегодняшний день приравнивается к миллиону долларов. Этот человек отказался простить мелочный долг самому слуге. Тем самым он вызвал на себя гнев Божий. «Злой раб, весь долг тот я простил тебе,
Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Евангелие Матфея, 18 глава. В конце концов, мы являем милость, потому что сами обрели милость. Мы выживаем, потому что подражаем выжившему дереву. Мы питаемся от своих корней, несмотря на взрывы, прогремевшие рядом. Мы находим источник влаги выше места, в котором прозвучали взрывы. Мы копаем глубже и глубже, пока не найдем источник влаги и благодати Божией. Мы, как Саул, получили милость. Мы, как Давид, можем свободно раздавать ее другим.

сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, мы вновь обращаемся к теме трех горьких плодов греха. Сегодня мы рассуждаем о страданиях.

Мир вам от Господа, дорогие друзья, братья и сестры. У микрофона Виктор Церпевский. Мы вновь обращаемся сегодня к трем горьким плодам греха. Первый раз мы говорили о грехе, второй раз мы рассуждали о скорби, и вот сегодня третье наше с вами общение, мы будем говорить о страданиях. Буду читать из книги «Исход». Откройте, пожалуйста, кто имеет Библию, книгу «Исход», третью главу, и будем читать с 6 по 9 стихи. «И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его». И иду избавить его от руки египтян, и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хеттеев, амореев, перезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Я увидел страдания народа моего. Страдания. Страдания захлестывают всю землю сегодня. Итак, друзья мои, первая мысль. Адам добровольно принял страдания, хотя и не знал еще, что оно из себя представляет. В книге Бытия в третьей главе мы читаем: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». А между тем, слово Бога Адаму было очень серьезным. В 3 главе 17 стихом Бытия мы читаем: «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Но Адам не послушал голос Господа. Голос жены был ближе. И потому говорил Господь: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Понимал ли Адам все происходящее? Он еще не мог это понимать. Настолько, насколько потом он понял позже. Адам, мы знаем, очень любил свою жену. Но беда его была в том, что он послушал ее и не исполнил заповеди Бога. Господь не против был, чтобы он очень любил свою жену. Господь против был того, чтобы он не слушал слова его. Адам не исполнил заповеди Бога. И, видя все происходящее, зная, в каком состоянии она теперь уже находится, он решил пожертвовать и собой. Он разделил с ней горечь страданий. Он стал героем в ее глазах. Но из-за непослушания Богу человек Адам стал виновником страданий всего рода человеческого. У Иова мы читаем в 5 главе: «Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх», — говорит страдалец. А дальше он жалуется. В 6 главе, с 1 по 3 стих, мы прочтем, что же говорят его слова нашим сердцам.

своих страданиях, блея болезнью рак, и не имела возможности купить себе лекарства. Но слава Богу, что она была верующим человеком, и Господь подкреплял ее, давал ей терпение, и она ушла к Господу с надеждой и глубоким упованием на Него. Страдания. Страдания есть горькое наследство от прародителей наших из-за их греха. Проклята земля за тебя. Что означают эти слова Господни? Как мог слушать эти слова человек, который был благословением и самым первым во всем мире? Он был венцом творения и вдруг услышал, что из-за его поступка проклята земля. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Это говорит о том, что питание даром не будет тебе даваться. Ты будешь трудиться, и труд твой часто будет приносить тебе разочарование. Разочарование от неурожаев, пожаров, ураганов, наводнений, разбойников и хищников. Ты будешь голодать. Голод, терния и волчцы, славянское слово, то есть колючки, заглушает добрые плодовитые растения, и ты будешь питаться полевой травой. Кто-нибудь из вас знаком, что такое голод? Кто-нибудь умирал от голода? Друзья мои, когда-то я был маленький совсем, и в то время, это было время войны, не было возможности приобрести какую-то пищу. И вот мать и старшие сестры мои искали полевую траву, лебеду, конский щавель, другие какие-то травы, для того, чтобы хоть чем-то наполнить свой живот. А люди, неприспособленные люди, казахи, где мы жили, умирали, как говорят, как мухи. И одно только было слово – хлеба, хлеба, хлеба. Отравления и различные кишечные болезни поражали людей. Люди умирали прямо на улицах. «В поте лица твоего будешь есть хлеб до самой смерти», — Господь говорит. «Хлеб всему голова». В книге Игоря Бунича «Золото партии» описан самый страшный в истории человечества террор. Грабеж большевиков во главе с Лениным. Самая богатая страна мира — Россия за 6 лет страшного времени, начиная с 1917 года, превратилась в сплошное кладбище от расстрелов, войны и голода. Но мы знаем, банки Швейцарии, Германии, стран Скандинавии и Америки постоянно пополнялись личными вкладами таких людей, как Ленин, Дзержинский и им подобные. И еще 30 большевиков накапливали свои карманы. Каждый год вклады по 50, 60, 70, 80 и более миллионов золотых рублей в то время золото, драгоценности, все переправлялось туда, за границу. А люди, русские люди, умирали с голодом. Их были миллионы. Хлебная монополия. Мы говорим, что хлеб всему голова. Да, Ленин и его друзья понимали, если у них будет хлеб, все будут рабом за этот хлеб. Хлебная монополия, хлебные карточки, всеобщая трудовая повинность, принуждение – вот что было в те далекие годы. Несогласных расстреливать – таков был приказ. Хлеб и продукты конфисковать, сосредоточить хлеб и золото в руках большевиков. Все. Бонч Бруевич, ошарашенный этим заявлением вождя, сказал: «На что же остается тогда всем россиянам, всей России? Это же полное уничтожение России, которая существовала 1000 лет!» Ленин отвечал просто. «Запомните, батенька, — говорил он, — на Россию мне наплевать, ибо я большевик». Читайте книгу «Золото партии», страница 20. Центральную Россию, Поволжье и Украину затопило море скорби, море страданий и смерти. Вымирало без хлеба тысячелетний.

цивилизация. Голод был искусственным. Его сделали своими руками вождь пролетариата со своими дружками. В то время «Нью-Йорк Таймс» писал: «Только за минувший год на счет большевистских лидеров поступило от Троцкого 11 миллионов долларов США и 90 миллионов швейцарских франков, от Зиновьева 80 миллионов, швейцарский банк, от Урицкого 85 миллионов, от Дзержинского 80 миллионов швейцарских франков, от Ганецкого 60 миллионов и 10 миллионов долларов США, от Ленина 75 миллионов швейцарских франков». Страница 92-93. Книга Игоря Бунича «Золото партии». Репрессия тиранов – сестра религиозного террора. В то далекое время верующие Америки и других стран жертвовали огромные суммы, чтобы спасти голодающих людей. Большие океанские пароходы привозили хлеб и другие продукты, чтобы накормить голодных и облегчить страдания братьев своих по вере. Но реакция вождя пролетариата говорила: «Нет, не допустим». Однако успели все-таки американцы спасти от голодной смерти 22 миллиона русских людей. Хоть немного хлеба, но попало. И это дало жизнь людям. Из истории мы знаем, что в декабре 22 года разъяренного вождя хватил удар. С тем он и умер. Но страдания народа только набирали свою силу. В феврале 23 года вышел циркуляр о репрессиях, о расстрелах, особо опасных, по мнению вождя, врагах советской власти. Вот что мы читаем. Все сотрудники бывших министерств, офицеры, религиозные деятели, епископы, священники, раввины, монахи, диаконы, иностранцы, богатые крестьяне, имеющие родственников за границей, все члены религиозных сект и общин, в скобках взято и выделено, особенно баптисты, должны быть репрессированы, расстреляны, уничтожены. Страница 113-114 этой же книги. Страдания и скорби за имя Иисуса Христа – это то, что перенесли наши отцы. То далекое время, наши деды. И слава Богу за все. Третья мысль. Страдания и скорби за Иисуса есть высшая форма служения Богу. Страдания – бедствие, которому подвержено все на земле. В Римлянам мы читаем, что животный мир земли страдает, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. 8 глава, 22 стих. Даже растительный мир страдает. Непонятно нам, как. Но дерево дрожит, издает импульсы, если к нему подходит злой человек с топором, если он ругается или близится пожар. Дерево дает импульсы, как живой организм. Библия говорит нам, что и чистые ангелы небесные тоже страдают. Вспомните Содом и Гоморру. Приятно ли было там, находясь среди этих развращенных людей, тем светлым жителям неба? Я думаю, что и когда Господь видит и усматривает недостатки в ангелах, им тоже не очень приятно. Читайте Иова 4 главу 18 стих. Дух Святой страдает от угошения Его, от оскорбления Его нами, от хулений злых людей. Иисус Христос, Спаситель, тоже страдал. Он был... Страдание над грехом и над дьяволом. Это абсолютно. Почему? Почему мы говорим, что страдание приносит пользу? Потому что Петр подтверждает: страдающий плоть стоит, чтобы он подумал, нужно ли ему это делать или нет. Апостол Павел говорит,
страдания, как воин Иисуса Христа. Не смущайся. И второй раз он Тимофею говорит об этом. Ты последовал мне в гонениях моих и страданиях моих. Апостол Петр, утверждая нас, чтобы мы не боялись страданий, говорит, вы участвуете в страданиях Христовых. И нынешние страдания, 8 глава Римлянам, временные страдания, ничего не стоят в сравнении с той славою, которая открывается нас. Мы читаем это Святое Писание, мы пропускаем это через себя, мы говорим, в них святая истина. Страдания не причина для нашего падения, нет, нет. Наоборот, страдание приближает нас к Богу. Я вспоминаю некоторые... Очень много пришлось пострадать за имя Господа нашего Христа Иисуса. Но посмотрите, вокруг себя вы можете найти таких же людей, и их глаза не потухшие. И если они уже вынесли эти страдания и вышли победителями из этих страданий, они счастливы. И мы можем это счастье видеть на их лицах. Да, страдать тяжело, но страдание не есть причина для нашего греховного хождения перед Богом. Ни в коем случае. Мы должны в страданиях быть еще чище. И последняя мысль. Страдание при жизни, страдание времени. Страдания вечные, потому что эти страдания, века бессмертно. Когда-то почувствовал страдание богач, находясь в аду. И в 16 главе Луки мы читаем, что, будучи в муках в аде, поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мной и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучусь в пламени сем». Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Слова Господа нашего Иисуса Христа. Человек был обречен на вечные мучения, на вечные страдания, находиться в аде. В книге Евреям мы читаем о великих подвигах веры. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, неприходящее». Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит, говорит апостол Павел, такие утешительные слова тем, кто пережил многие страдания и вышел с победой. И в Откровении мы читаем в 16 главе свидетельство о том, как люди мучаются в вечности, кусают языки свои от страданий, не видя никакого выхода из положения. Дорогие друзья, страдания – это временное явление. Точно как и скорби, они прекратятся. И этот страшный горький плод греха, страдания, когда-то прекратит свое существование навсегда. В этом великое обетование нашего Господа. Дорогой друг, тот, который слушает мою радиопередачу, уже в который раз, может быть, ты слушаешь, и я все обращаюсь одним и тем же словом. Обратись к Господу, пока тебе еще не поздно. Ибо завтрашний день не в твоих руках.
А что будет, если ты уподобишься этому богачу, который просил Авраама, чтобы он послал Лазаря? Если Авраам не сделал этого, и этого сделать никто не может, значит, у тебя нет никакой надежды освободиться от вечных будущих страшных страданий. И потому избери жизнь, жизнь в Иисусе Христе. Зачем тебе страдать с дьяволом? Господу нашему, который все сделал для того, чтобы нас освободить от этих страданий, принесем честь, славу и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: В ефірі християнська радіопередача «Сім'я Каратаєвих».
1: Прошло время. Вся семья Каратаевых из вечера в вечер становилась на молитву за Петю. И он все больше и больше сближался с Сережей и Вадимом. И вот, наконец, наступил момент, когда Петр осмелился перешагнуть порог Каратаевского дома. Правда, в отсутствие Ирины и Павла.
2: Привет. Можно?
3: Привет. Проходи.
2: А где Сережка?
3: Да он побежал в магазин хлеба купить.
2: И мне мамка тоже хлеба велела купить. Я, пожалуй, пойду.
3: Да не ходи никуда, он вот-вот появится.
2: Какая большая библиотека у вас. Кругом шкафы с книгами.
3: Хочешь, выбери что-нибудь, почитай себе.
2: Да мне Серега обещал одну книгу.
3: А какую, помнишь?
2: Забыл. Вроде Хур какой-то.
3: А-а-а.
2: Там про еврея одного.
3: Это Бен-Хур, наверное. Я сейчас найду. А может, тебе что-нибудь из духовного чтения найти?
2: А что это еще такое?
3: Ну, что-нибудь о Боге. Библия говорит, что человек состоит как бы из трех частей.
2: Как это из трех частей? Ну, скажешь тоже.
3: Ну, вот так. В каждом человеке есть дух, душа и тело. Вот так Бог устроил человека.
2: Интересно. Только непонятно.
3: Ну, смотри, я попробую тебе объяснить. Это можно просто изобразить на бумаге. Рисуем три круга, так? Вот. Из которых меньший находится внутри больше.
2: Ага.
3: Центр изображает духа, а внешний круг – это тело, а средний – это душа. Один древний проповедник сказал: «Тело – жилище души, а душа – жилище духа». Пока понятно?
2: Ну, вроде бы.
3: Ну вот. Тело человека, так называемая плоть, это внешняя часть человека. А воображение, совесть, память, разум, симпатии – это душевная часть человека, то есть средний круг.
2: Угу.
3: А дух – самый глубокий круг человеческой личности. И его называют в Библии внутренним человеком.
2: Угу.
3: К духовным качествам относятся такие качества, как вера, надежда и любовь. Человек духом общается с Богом. Отсюда и название «духовная литература», то есть литература, помогающая человеку познавать Бога.
2: И откуда ты все это только знаешь? Правильно тебя ребята во дворе богословом называют.
3: Ну какой же я богослов? То, что я знаю, это маленькая крупица по сравнению с тем, что знают настоящие богословы. Так что ребята нашего двора сильно льстят мне, называя меня так.
2: А я думал, что ты злишься, когда тебя так называют.
3: Ну, не.
2: Слушай, богослов, а правда говорят, что у вас детей в жертву приносят?
3: А вот ты тетю Галю из 10-й квартиры знаешь?
2: Узнаю.
3: А Морозовых из 36-й?
2: Кто их не знает? Это самые многосемейные в нашем доме.
3: А давно ты их знаешь?
2: Всю жизнь. А к чему ты это?
3: Да к тому, что они верующие. И в каждой семье по 6 человек детей. Ты не помнишь, кого из детей они в жертву принесли?
2: Да никого вроде.
3: Ну,
2: все живы,
3: ну вот.
2: Здоровы. Болтают, значит?
3: Да, болтают.
2: И как я это раньше не додумался до этого? А зачем врут?
3: Вот это работа дьявола. Он ловко опутывает людей ложью. А помогают ему его слуги из людей.
4: А ты уже здесь. Привет.
2: Привет.
4: А я дожидался, пока хлеба свежего привезут. Вот и задержался.
2: И я сейчас побегу. Мне мамка велела тоже хлеба к ужину купить. Вот только книжку бы мне ту, ну, о которой рассказывал.
3: Да я уже ее достал. На, читай. А потом дадим тебе что-нибудь посерьезнее. Слушай, а за хлебом-то ты опоздал. Он ведь всем закрывается.
2: Ух, и влетит мне от мамки.
4: Не влетит. Вот возьми тот, что я принес.
2: А как же вы?
4: А у нас еще вчерашнего немного осталось. На ужин хватит.
3: Слушай, оставайся-ка с нами. Сейчас и наши подойдут. У нас обычно по субботним вечерам интересные беседы бывают.
4: И Библию будем читать. Ты же хотела послушать.
2: Да нет, как-нибудь в другой раз.
3: Да не стесняйся ты наших.
4: Вот бил себе в голову, что они его не любят.
2: А за что им меня любить-то? Я пока еще в жизни ничего хорошего не сделал. Ладно, спасибо за хлеб.
5: О, у нас гость. А я тоже не один. Вот тетя Женя хотела видеть вашу маму.
3: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята.
3: Вера, когда мама придет?
7: Должна бы скоро прийти.
6: Ну, хорошо, подождем.
5: Очень хорошо. Это, наверное, Петя, да?
2: Точно, Петр. Откуда вы меня знаете?
4: Да мы рассказывали о тебе.
2: А чего это вы рассказывали?
3: Да не волнуйся ты. Мы просто собираемся к дедушке на рыбалку съездить летом. И говорили, что приедем втроем. Я, ты и Сережа.
4: Ну, дедушка и спросил нас о тебе.
5: Да, места у нас чудесные. Обязательно приезжайте летом. Удочки у меня имеются на всех. И вы все приезжайте, чтобы было кому и уху сварить. А вечером в собрание бы все вместе пошли.
3: Ну как, Петь, поедешь?
2: Там видно будет. До лета еще нужно дожить. Я, пожалуй, пойду.
5: Напрасно ты спешишь. Побеседуем, чаю попьем, а? А вот тетя Женя может сегодня вам хороший рассказ прочитать. Называется он «Жизнь за жизнь». Почитаете нам, а, сестра Женя?
6: Конечно, если, конечно, будете слушать.
7: Конечно,
5: будем.
6: Хорошо.
2: Да мне надо вот хлеб домой отнести, а то мама ругаться будет.
4: А ты отнеси хлеб и возвращайся.
2: А родители ваши не будут сердиться, что я к вам пришел?
3: Да ты чего, скажешь тоже. Давай, одна нога здесь, а другая там. Мы без тебя и начинать не будем.
2: Хорошо, я быстро. Без меня не начинайте.
3: Угу. А где мама с папой?
7: Да они опять к тете Рае поехали. Ее завтра должны в больницу положить, а она не хочет. Говорит, проживу столько, сколько Бог назначил. А ее неверующая дочь настаивает. Так туда поехали верующие, чтобы помолиться о ней.
3: А о чем этот рассказ, что вы хотите нам почитать, тетя Женя?
6: Это рассказ о настоящей любви.
7: Знаешь, дедушка, мне кажется, что Бог уже начинает отвечать на наши молитвы о Пете. Он даже здороваться стал с нами на улице.
5: Так и должно быть, Верочка.
7: Я вижу, что Петр уже не такой грубый. Но представить себе, что он когда-нибудь станет верующим, я не могу.
5: Надо верить, Верочка. Нельзя сомневаться в обетованиях Божьих. Наверное, к молитве о Пете нам надо прибавить молитву и о тебе, чтобы Господь укрепил тебя в вере.
3: Петя задает нам столько вопросов, но самое главное, что он никак не может поверить, что Бог его так же любит, как и нас, а может еще и сильнее, чем нас.
4: Он говорит, что ни Богу, ни людям не сделал еще ничего хорошего. А любить надо обязательно за что-то, так он считает.
3: Наверное, Петр.
4: Сейчас открой. Давай, проходи сюда.
2: Спасибо.
6: Садись, садись, подвинься, Вадим.
5: Ну что ж, прежде чем начнем читать рассказ, давайте-ка откроем Библию. Вадим, найди-ка первое послание апостола Павла Коринфянам, главу 13, с 1 по 3 стих.
3: Минуточку. А, нашел. Так.
5: Хорошо.
3: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, а не имею любви, то я ничто. И если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
7: А дальше как прекрасно написано. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всегда надеется, все переносит.
3: Да, вот это любовь.
5: Вот о такой любви мы и будем сейчас читать с вами. Сестра Женя, мы вас слушаем.
1: Несколько лет тому назад произошло нечто настолько необыкновенное, удивительное и потрясающее, что я должна об этом подробно рассказать. В одном из восточных городов жили вместе два брата. Младший из них вел легкомысленный образ жизни. С раннего утра до поздней ночи он предавался греховным наслаждениям, и у него, по-видимому, не было никакого желания отречься от них. Старший брат был, наоборот, богобоязненный, смиренный и благочестивый. Так как младший брат приносил ему много огорчений, он часто со слезами взывал к своему брату отречься от греховной жизни. Однако младший не обращал внимания на воззвание и слезы своего брата. Он продолжал жить по-прежнему, в ущерб своей душе и телу. День за днем повторялись его бессмысленные гуляния до поздней ночи, в то время как его старший брат бодрствовал и ждал его домой, молясь Богу о нем. Однажды после полуночи старший брат услышал вдруг сильный стук в дверь своего дома. Он быстро отворил, и младший брат вбежал в комнату, бледный и дрожащий. Одежда его была в крови. «Спаси меня! Спрячь меня!» — кричал он. «Полиция гонится за мной! Я убил человека! Ох, смотри на эту кровь! Это его кровь! О, ужас!» «Ну как его укрыть, чтобы его не нашли и не осудили?» Не теряя времени, старший брат снял с младшего запачканную кровью одежду и оделся в нее. Потом он надел свою чистую одежду на своего брата и, втолкнув его в другую комнату, запер дверь за ним и стал ждать, что будет дальше. Ему не понадобилось долго ждать. Скоро послышались шаги, и пришла полиция. «Так мы и угадали. Убийца здесь!» — воскликнул один из них. Они подошли к подозреваемому преступнику. Глядя строго на него, один из полицейских спросил: «Ты убийца?» Но он не сказал ни слова. «К чему терять время на расспросы?» — прервал его другой полицейский. «Посмотрите на его одежду. Она свидетельствует о его виновности и больше, чем все другие улики». Они связали несчастного человека и повели его за собой по неосвещенным улицам далеко до тюрьмы и заключили его в темницу до утра. За все время арестованный не промолвил ни слова. Утром они стали допрашивать его, но его единственный ответ был: «Я знаю, что я должен умереть за это преступление, и чем быстрее, тем лучше». Через несколько дней его повели на суд. Судья посмотрел на его кровавую одежду и сказал: «В этом случае не нужны другие показания, все ясно». «Есть ли у вас адвокат?» «Нет у меня такого», — ответил обвиняемый. «Желаешь ли ты сказать что-либо в оправдание?» «Не желаю», — сказал обвиняемый ясно и решительно и опустил голову, чтобы его глаза не выдали его невиновности. Суд вынес быстрое решение и приговорил его к смертной казни. За день до исполнения приговора узник неожиданно стал говорить. Он попросил, чтобы начальник тюрьмы посетил его. Когда начальник пришел к нему, узник изъявил просьбу: «Прошу вас согласиться на последнее пожелание человека, жизнь которого скоро кончится. Дайте мне немного бумаги, чернила и ручку, чтобы я смог написать письмо, а также сургуч для приложения печати. Обещайте мне перед Богом, что не распечатаете письма, а отошлете его после моей смерти по указанному адресу. Поверьте мне, что здесь нет ничего дурного. Моей душе предстоит предстать завтра пред Богом, и я не могу произносить ложь в последние часы моей жизни. Начальник внимательно смотрел в лицо осужденного. Он не мог не поверить его словам и не мог отказать в выполнении последней просьбы узника. Казалось, что вся его душа вылилась в эту просьбу. Он спокойно и ласково смотрел, и из глаз его как бы исходил сверхъестественный свет. Начальник сам доставил узнику все, о чем тот просил, и обещал верно исполнить просьбу идущего на смерть человека. Вечером, после осмотра тюрьмы, он взял у смертника запечатанное письмо. Ночь подходила к концу. Ночь, которая была бессонной, хотя и полной покоя для узника, который в камере преклонил свои колена, как человек, приближающийся к порогу вечности и видящий уже другой мир. Утро светлело. Люди принимались за работу, и также те, которым предстояло повести его на смерть. Через час все уже было кончено. Вскоре после этого отправился посланец с письмом в руках. Он постучался в дверь дома двух братьев. Молодой человек с бледным, беспокойным лицом отворил дверь и принял его. Он посмотрел на письмо с удивлением, как будто оно было не ему адресовано, наконец распечатал его и прочитал. Прочитав, он начал мучительно стонать и бросился к двери, а затем назад в дом, как сумасшедший. Он весь дрожал. Что же письмо заключало в себе? Лишь несколько слов. «Завтра я умру за тебя в твоей одежде, а ты, одетый в мою одежду, можешь жить в праведности и святости истины. Я умру за тебя». Он был побежден. Эти слова растрогали и завладели сердцем молодого человека, которое было как лед, окаменелый от греха и страха. Теперь, как бы вдруг пробудившись, он громким голосом воскликнул: «Я умру за тебя! Может, он еще не умер?» Он выбежал на улицу, намереваясь спасти своего брата. Когда он пришел в тюрьму, там его остановили. Он потребовал, чтобы его впустили к начальнику, и просил так страстно, что сторож жалился над ним и впустил его к начальнику. «Я умру за тебя». Эти слова тронули также начальника до глубины души, когда он прочел их. Он помнил просьбу осужденного, его тихий и спокойный взгляд, которому он не мог противиться. Сильно взволнованный, он передал письмо судье. Прочитав письмо, судья начал допрашивать настоящего преступника, который признался во всем, закончив воззванием: «Казните меня, я заслужил смерть». Однако слова умершего старшего брата не утратили своего значения. Они были святы для судьи. Он принес жертву, которую невозможно было ни отменить, ни умалить ее значение. Судья смотрел с сочувствием на молодого человека, который оказался объектом такой большой любви, и он понимал, что не имеет права обвинять его, не говоря уже о смертном приговоре. Итак, младшему брату были гарантированы жизнь и свобода. С письмом в руках помилованный преступник возвратился домой, где с сокрушенным сердцем под тяжестью греха воззвал к Богу, открыв ему свою беду в раскаянии. Он молился со слезами: «Господь Бог мой, не оставь меня умирать в моих грехах. Другой умер за них. Помоги мне противиться злу. Сделай меня достойным носить одежду умершего за меня. Помилуй меня, чтобы я содержал чистой мою одежду, и сохрани меня от всякого греха». С того момента люди не узнавали его. Он изменился. Он ходил среди них, как чужестранец, и все-таки он был полон любви и сочувствия к ним. Сначала его друзья пытались вовлечь его в прежний образ жизни, но он давал всем смиренный, но решительный ответ: «В этой одежде я не могу прийти. Мой брат не пошел бы в такие места». Понемногу они оставили его, а другие смотрели с уважением на его одежду и на него. Они видели его жизнь, отдавшуюся Богу, и они тоже обратились от греха. Прошло много лет, его жизнь принесла плоды. Потом Бог счел нужным ответить на его слишком раннее воззвание: «Дай мне умереть». Когда эта мирская жизнь кончится, начинается вечная. Пришло время, когда эти два брата встретились в вечности, и им не надо уже никогда расставаться. Мой рассказ кончился, но он имеет значение и в наши дни, лично для каждого из нас, а также и для тебя, мой дорогой друг. Может, у тебя была возможность держать в руках Евангелие, слушать его или читать, но ты воспринимал это поверхностно, как и все другое. Прошу тебя, прими учение Писания о Христе, о жизни и смерти Спасителя. Он отдал свою жизнь за тебя не только, чтобы спасти тебя от грядущего суда и вечной смерти, но и для освобождения от виновности и силы греха, чтобы дать тебе силу жить праведно. Он умер за тебя, чтобы ты, омытый его кровью, одетый в его праведность, возродившись от его духа, был чистым и свободным от греха, чадом Божиим. Помышляй об этом в своем сердце и скажи, не слова ли это Господа тебе? Подумай, как Он, одевшись в твою одежду и приняв на себя тяжесть твоих грехов, умер за тебя, чтобы ты, одевшись в одежду спасения, мог жить в его праведности и святости. Господь не стыдится называть нас своими братьями, подобные которым и он был, однако без греха, чтобы он мог поднять нас, вырвать из власти греха и соделать причастниками божественного естества и наследниками его царства. Какой твой ответ на его письмо? Ибо, не знавшего греха, он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом.
5: Ну как, Петр, понравился тебе этот рассказ?
2: Понравился. Я еще никогда не читал ничего подобного. Значит, из-за меня тоже Христос положил свою душу?
3: Ты не сопротивляйся его зову.
2: Так вот, какой он ваш Бог, Иисус Христос. Слушай, Вадим, дай-ка мне что-нибудь. Как это? Слово-то я забыл. Ну, в общем, что-нибудь про Иисуса Христа почитать.
3: А, это называется духовная литература. Знаешь что, я, наверное, дам тебе Евангелие от Иоанна. И ты все узнаешь о Христе из первоисточника. Ну, а что не поймешь, мы тебе объясним. Хорошо?
2: Ладно, давай. Только я спрячу, а то мамка узнает. Да и отец засмеет. Он и так, когда недавно увидел меня с Сережей в подъезде, все подкапывался ко мне. Ругал вас. Говорит, свяжешься с этими сектантами, из дома выгоню. И за что вас так не любят? Впрочем, я понял, за что. За то, что вы не похожи на них. Вы лучше их, и они мстят вам за это.
3: Ну, а когда ты будешь читать Евангелие, то узнаешь, что Христа тоже гнали.
2: Пойду я. А можно я к вам вообще приходить буду?
7: Обязательно приходи.
5: И на рыбалку с ребятами ко мне приезжай. Обязательно ждать буду.
2: Ага, спасибо вам всем. Пошел я.
3: Пока.
7: Пока.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Господь с двумя или тремя» на текст из Евангелия от Матфея, 18 главы, 20 стиха. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Этот стих говорит нам о первом церковном собрании, о котором, как я помню, упоминается в Новом Завете. Спаситель возвещает о своем собравшемся воедино народе. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Несколько верующих, собравшихся от мира сего, встретились во имя Господа Иисуса, чтобы урегулировать здесь внизу дела Его братства. Рассматривался вопрос дисциплины. Один из братьев согрешил против другого. Обиженный встретился с ним наедине и своим увещеванием попытался вразумить его, но это ему не удалось. Тогда он взял с собой двоих или троих братьев в церкви, и они вместе призвали обидчика поступить так, как требует истина, но тот проявляет упрямство. Даже в присутствии двух или трех свидетелей он упорствует в своем грехе, отказываясь уступить доброму наставлению. Теперь им остается одно. Они должны рассказать об этом всей церкви. Церковь огорчена. Она терпеливо выслушивает суть дела и обращается в молитве к Богу. Она просит Его водительства. И, наконец, убедившись в бесполезности увещеваний, удаляет из своего тела член, который больше не пребывает в подлинном согласии с остальными, ведя себя так, как будто в нем нет жизни Божьей. Это делается в полном соответствии с установлением Христа. Справедливо, без лицемерия, с любовью и молитвой. Так что совершенное несколькими мужчинами и женщинами, собравшимися здесь внизу, регистрируется в суде, находящемся наверху. То, что они связали на земле, связывается на небе, а то, что они разрешили на земле, разрешается также на небе. Это блаженное право иметь возможность разрешать связанного. Когда покаяние явно выражено, когда отступник возвращен, когда у церкви есть основания верить, что Дух подлинно действует в сердце совершившего поступок, тогда узы разрешаются на земле, и они разрешаются также на небе. Собрание рабов Божьих, признанные поддерживать дисциплину в церкви, это не пустячные собрания. Наоборот, божественная власть пребывает в них, поскольку то, что они делают, делается во имя их Господа Иисуса Христа. О, если бы эти собрания церкви виделись всем в этом священном возвышенном свете. Далее, мы видим здесь молитвенное собрание. В стихе 19 написано: «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Это весьма малочисленное собрание, меньше которого и быть не может. Здесь только двое, но это двое молящихся и двое верующих. Это двое рабов Господних, чей главный интерес – Его Царство. Двое ревностных людей, которые весьма и весьма желают процветания Церкви. Это двое родственных по духу людей, в любви согласившихся воззвать к Богу и истине. Они поговорили о деле, поразмышляли о нем, и теперь, движимые Духом Божьим, решают объединить свои прошения относительно одного важного дела. Будет ли их встреча и молитва тщетной? Так как их только двое, Не окончится ли их собрание неудачей в том, что касается ответа Бога? Без сомнения, нет. Господь Иисус Христос ранее оставил им драгоценное обетование о том, что если они согласятся просить на земле о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Его Небесного. Их только двое, но это достаточно, чтобы обеспечить им обещанное вспоможение. Возможно, что отчетливая просьба, вознесенная ими, не принесет явного ответа. Помните же, что Бог часто слушает музыку наших молитв и отвечает скорее на нее, чем на сами наши молитвы. Я разумею под этим то, что истинная молитва имеет внутреннюю душу, являющуюся животворным началом, подлинной жизнью истинного моления. Тело молитвы может умереть, но душа ее живет и пребывает вовеки. Если меня спросят, о чем молится мое сокровенное сердце, я отвечу, что сердце моей молитвы — это «Да будет воля Господня». Разве не являются эти слова сутью и ядром той молитвы, которой наш Спаситель учил нас молиться? Он требовал, чтобы мы говорили «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Разве эти слова не есть завершение всех его молитв? Его страстная просьба, его глубочайший и, однако, в то же время наивысочайший возглас обращения. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Мы хотим сегодня, чтобы воля Господня совершилась. Мы не желаем, чтобы она оставалась тайным постановлением, но чтобы она действенно исполнилась. И наш долг, каким бы он ни был, перстом молитвы разворачивать один за другим сложные листы, выставляя их на свет происходящего, так что замысел Божий стал осуществившимся фактом в ответ на молитву народа его. Имеем ли мы в виду нечто большее, чем это, когда возносим наше моление? Я думаю, что если при этом мы хорошо наставлены, это не больше, не меньше того, что содержится в наших намерениях. И если бы это действительно было так, и мы собрались бы вместе, радуясь в Господе, то Он с наивысшей несомненностью даровал бы нам то, чего желают наши сердца. Когда мы собираемся вместе, имея наши воли освященными, так что они уподобляются воле Божественной, тогда наша молитва становится успешной, поскольку в ней больше нет никакой самонадеянности. Даже если мы осмеливаемся сказать вместе с Лютером то, что он произнес в одной из самых смелых своих молитв. «О мой Господь, да исполнится моя воля сейчас же!» Он отважился так сказать, потому что был абсолютно уверен, что его воля полностью соответствует божественной воле. Только в таком случае мы стоим

0: спрашивайте меня о будущем сыновей моих и указывайте мне в деле рук моих». Он позволяет нам высказываться с такой смелостью и дерзновением, что мы превозмогаем молитвой небо, осмеливаясь сказать ангелу завета: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Если один Иаков, борясь, оказался в состоянии превозмочь ангела, то что смогут целых двое? Какую победу могут одержать двое, объединившихся в одном борении? Один мог бы преследовать тысячу, и двое прогонять тьму. В едином молении заключена громадная, собранная воедино мощь. Двое не только удваивают силу, но умножают ее в десятикратно. Как быстро отворяются врата милосердия, когда в них стучатся двое. Каждому из нас Бог дарует молящегося партнера. Когда Джон берется за весло молитвы, пусть Джеймс присоединяется к нему в искреннем порыве. Но еще лучше, чтобы мы все всегда верили в присутствие нашего Отца на наших молитвенных собраниях, осознав истинность слов Иисуса: «Будет им от Отца моего небесного». Наконец, в-третьих, мы приступаем здесь к обетованию, касающемуся каждого собрания любого рода и вида, собранного ради славы Христа. Поскольку это священное собрание благочестивых мужчин и женщин, имеющее своей целью поклонение или служение, молитву или восхваление, или что бы там еще ни было, подходящее к этому случаю, то им даровано обетование: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Именно оно санкционирует все церковные собрания и дарует успех молитвенным собраниям. Мы ясно видим пастыря овец, стоящего тенью за каждой благословенной группой избранных, того, кто выразительно говорит нам: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я среди них».
1: Вы слушаете программу «Голос Ан», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Спержена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Господь с двумя или тремя». На текст из Евангелия от Матфея, 18 главы, 20 стиха. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
0: Теперь мы поговорим, во-первых, о несущественном в этих собраниях. Потом, во-вторых, внимательно рассмотрим самое существенное в них. И, в-третьих, подробно поразмышляем о заверении, которое в высшей степени воодушевляет и ободряет. Итак, прежде всего поговорим о несущественном. От самого начала мы уже знаем, что несущественная численность собравшихся — «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я». Для большой церкви очень важно, чтобы их собрания для молитвы были большими, так как если бы изрядная часть ее членов не пришла, чтобы принять участие в этом святом и благословенном деле, то это явилось бы доказательством пренебрежения к божественному установлению о совместной молитве. Но, тем не менее, там, где такое невозможно, где сама церковь мала, где по различным причинам, которые не будем сейчас здесь перечислять, для многих нет возможности собраться вместе, весьма ободряющим будет то, что количество молящихся несущественно для успеха молитвы, где двое или трое собраны. Эти числа, я полагаю, упомянуты, потому что они есть наименьшие, из чего может быть образовано общество. Мы едва ли можем назвать двоих обществом. Там, где служитель вынужден говорить: «Горячо любимый Роджер, Писание движет нас по разным местам», как мы однажды слышали это от одного пастора. Воистину, это было собрание, состоявшее из двоих, и которое таким образом удовлетворяло требованию Господа, а значит, могло рассчитывать на Его присутствие. Но двое из большой церкви были бы жалким признаком упадка. Если бы только два человека пришли на молитву из

0: какой-нибудь большой церкви, то они представляли бы собой прискорбно малое общество, так что благословение могло бы быть удержано от них. Двое или трое упомянуты не для того, чтобы поощрить отсутствие других, но чтобы ободрить тех верных, которые не забывают собраний своих, как есть у некоторых обычай. И все же это количество имеет преимущество, которое заключается в том, что именно такое общество легче всего собрать. Ведь совсем не трудно собраться вдвоем или втроем. Муж и жена – вот вам двое. Муж, жена и ребенок – вот вам трое. Или же это могут быть две незамужние сестры или вдова с ребенком. Двоим собраться очень легко. Если детей нет, то могут собраться муж, жена и слуга. Это уже трое. Если же нет жены, то, возможно, есть два брата, или брат и сестра, или, может быть, три сестры. А там, где нет родственников, но, скажем, человек живет один, то, без сомнения, даже в довольно безлюдной местности для него не будет невозможным найти одного или двух других, с кем он мог бы объединиться в молитве. Это весьма удобное количество людей, потому что оно может собраться в спальне, оно может собраться на кухне, оно может собраться в небольшой комнате, оно может собраться где угодно, так как оно весьма мало. Оно также легко может быть сокрыто. Во время гонений двое или трое могут сойтись в углу, в пещере, в подвале или на чердаке. Для молитвы двое или трое могут объединиться и в тюрьме, молясь в одной тесной камере. Или же они могут сделать то, что сделали Латимер и Ридли, когда спиной к спине стояли у столба, вознося свои сердца как бы в едином порыве от одного человека. Это была отважная молитва, когда двое епископов приготовились ради Христа сгореть в пламенном молении, так же, как и в пламени костра. Я уверен, что среди них был Иисус, когда они встретились там на вязанках дров». Двое людей могут встретиться на улице или в поле, они могут собраться в углу автобуса или поезда, чтобы соединить свои мольбы. Общество из двоих или троих относится к малостям, но кто посмеет презреть то, что благословил Бог? Я рекомендую вам почаще практиковать моление вдвоем или втроем. Я знаю об одном служителе, у которого было малое общество. Он называл его «обществом Аарона и Ора». Оно состояло из двух людей. Один поддерживал его правую руку, другой — левую, в то время как он сам, подобно Моисею, стоял на горе, молясь за Израиль. Мы, конечно, хотим, чтобы эта численность умножалась до любых размеров. Мы хотим, чтобы собравшиеся вдвоем и собравшиеся втроем, так же, как и единицы, возносили каждое свое моление, и тогда на всех придет благословение. Но численность вообще не имеет никакого значения. Нам больше нечего сказать об этом, кроме следующего. Я хочу обратить ваше внимание на то, что стих говорит «двое или трое». Ибо, как можно заметить, это намного лучше, чем «трое» или «двое». Ведь если собрано «трое» или «двое», то их численность, как видно, уменьшается. Но если это «двое» или «трое», то очевидно, что численность растет. Если она увеличивалась всего лишь с двух до трех, то ее рост составил 50%, а это уже нечто. Если бы и наше сегодняшнее собрание так выросло, то я не знаю, где бы мы могли собираться в субботу. На вечерних собраниях я имею обыкновение призывать к увеличению количества слушателей, так, чтобы заполнились верхняя галерея и все пространство, остающееся свободным. Двое или трое – это численно возрастающее общество, но, тем не менее, количество несущественно для достижения заметного успеха в молитве. Далее, статус собравшихся также не важен. Разве сказано, где двое или трое служителей собраны во имя Мое? Ничего подобного. Служители вправе ожидать присутствия Господня среди них, но они не имеют особенного обетования, которое было бы адресовано к ним, как к служителям. Они должны предстать пред Господом, как простые верующие. Двое или трое могут оказаться не в состоянии произнести и одного слова, когда потребуется наставить большое общество. Но в обетовании по этому поводу ничего не сказано. Разве оно гласит: «Где двое или трое наставленных христиан, достаточно опытных, собраны вместе»? Нет, такого ограничения нет. Не только не выражено, оно даже и не подразумевается. В деле молитвы не предусмотрено никакого особого благословения для тех, кто испытан в благодати. Мы не видим, что написано, где двое или трое верующих в полном возрасте собраны. Так же, как и где двое или трое богатых и так далее. Никакого уточнения не дается. Если они люди Божьи, и если они те малые, кого Господь называет кроткими и смиренными духом, то где двое или трое таких собраны во имя Искупителя, там, говорит Иисус, я среди них. Может случиться так, что какой-нибудь бедняк и его жена молятся вместе пред тем, как отойти ко сну. Господь там, среди них. Пара слуг объединила свои мольбы на кухне. Господь там, среди них. Двое или трое мальчуганов пришли из школы. Они любят Господа, и поэтому собрались вместе где-нибудь в углу помолиться. Господь там, среди них. А помните ли вы, как Лютеру удалось вернуть к себе бодрость духа, когда он с Меланхтоном пребывал в отчаянии о деле Господнем? Они были ужасно подавлены, но когда Лютер проходил мимо одной комнаты, он услышал детские голоса и остановился. Несколько женщин, жен благочестивых мужей, собрались там вместе с их святыми детьми и возносили Господу молитвы о том, чтобы Евангелие распространялось, несмотря на происки папы и всех его друзей из преисподней. Лютер вернулся и сказал: «Все в порядке. Дети молятся Богу, и Господь их услышит. Из уст младенцев и грудных детей Он устроил крепость». Таким образом, вы видите, что в обетовании о божественном присутствии ничего не сказано ни о численности, ни о статусе собравшихся. Также ни слова там не сказано и о месте собрания, а просто говорится, где двое или трое. «Где» означает «где угодно». В любом месте, где двое или трое собрались во имя Иисуса Христа, там Он. Не в соборе только, но и в сарае. Не в скинии только, но и в поле. «Где» означает «везде». В самом уединенном месте, в отдаленном лесу, в верхней комнате или на палубе корабля, или же в больнице. В любом месте Христос будет с вами, когда вы с Ним в молитве. Разве вы никогда не читали о том, как заветники, когда наступило мирное время, и они могли проводить богослужение в своей церкви, тем не менее часто с печалью оглядывались на те славные дни, когда они собирались на болотах и на крутых склонах гор, когда за ними охотились драгуны Клаверхауза, а Господь укрывал их всех краями своего одеяния? О, представьте себе проповедника, читающего свой текст при вспышке молнии! И услышьте его голос, раздающийся после этого среди густой тьмы. Святые, которые собрались, чтобы услышать Слово Божье, имеют непреодолимое чувство Его присутствия, которое ничто не может превзойти. Где угодно мы можем собираться для молитвы и ожидать, что Иисус будет там среди нас. Место несущественно, ни в малейшей степени. Когда я вижу людей, каждое утро бегущих к церкви, это отдает суеверием, которое должно было умереть много лет назад. Когда вы зайдете в церковь, вы не увидите там большого количества собравшихся. Обычно настоятель и 1-2 члена его семьи составляют все общество. Но если бы целому приходу вдруг вздумалось пойти в церковь, я сказал бы, что всем лучше остаться дома и молиться там вместе со своими семьями. Семейная молитва – это установление лучшее, чем позванивание каждое утро в колокол и собирание людей в церковь. Звоните в свой собственный колокол, будьте своим собственным священником, откройте вашу Библию и молитесь с вашими детьми сами. и это будет жертва более благоугодная, чем если бы в вашем суеверии вы помыслили пройти с полмили в так называемое «священное место», чтобы насладиться там голосом человека, который считается священником. Посвятите Богу вашу прихожую, освятите вашу комнату для отдыха, притворите вашу кухню в церковь для Бога, ибо святости нет ни в кирпиче, ни в цементе, ни в камне, ни в декоративном стекле. Наружность церкви так же свята, как и ее внутренность. Нашему веку давно уже следовало бы удалиться от бунтарского предрассудка, превращающего дома благочестивых верующих в скверные и нечистые, для того только, чтобы тем самым возвеличить приходскую церковь. Да вернемся мы к простоте Христа. Не на горе сей и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу. Настанет время, и настало уже, когда в каждом месте Бог увидит духовных поклонников, поклоняющихся Ему в духе и истине. А теперь заметьте, пожалуйста, что подобно тому, как несущественны количество, статус и место, так же несущественно и время. У нас, может быть, и должен быть, став нашей святой привычкой, определенный час для молитвы. Но хотя он и должен быть особым и подлинным часом для молений, ибо тот, у кого нет четко означенного времени для молитв, весьма вероятно может вообще забывать молиться. Однако этот благочестивый обычай никогда не должен вырождаться в суеверие, что, мол, врата небесные открыты для нас только в определенные часы, а во все остальное время дня закрыты. Встречайтесь, когда вам будет угодно. Любое время будет приемлемым. Все часы хороши. С 12 ночи до 12 следующей ночи и так далее. Час молитвы – это час нужды, час возможности, час желания, час, когда вы в состоянии собраться вместе. Пусть каждый час, если обстоятельства позволяют вам, станет часом молитвы. Я слышал, как в деревнях иногда говорят: «Увы, мы не можем собрать людей для молитвенного собрания, так как они заняты уборкой урожая». Если бы проповедник встал в 4 утра и организовал собрание на самом поле, когда еще роса на траве, то не стало ли бы это собрание самым главным для него и для его паствы? Если, допустим, люди не могут собраться в 6 часов вечера, то пусть соберутся в 7, в 8, в 9, в 10. Возможно, юным членам паствы лучше будет оставаться в постелях в столь поздний час, и поэтому могут иметь место правомерные возражения относительно пригодности некоторых часов для проведения общих собраний. Но тем не менее, двое и трое могут молиться, не ложась спать до сколь угодно позднего времени, как им заблагорассудится, и ни один полицейский не явится, чтобы заставить их лечь. Наши правители не объявляют нам военное положение. Наш Господь Бог не дремлет и не спит, но всегда ждет случая, чтобы даровать свою благодать и проявить свое милосердие.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Господь с двумя или тремя» на текст из Евангелия от Матфея, 18 главы, 20 стиха. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания. До следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Почему столько молодых людей попадают в зависимость от наркотиков? Иногда это случается из-за того, что самые близкие люди отворачиваются от них. Так произошло с героем нашей истории. Он погибал от недостатка любви своего отца. Наркотики заменили юноше тепло души близкого человека. Он попал в мир тьмы, который терзал его до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными. Некоторым людям иногда не удается освободиться из рабства наркотиков. И часто они кончают убийством, самоубийством или умопомешательством. Такое могло случиться и с героем нашего рассказа, если бы в самый трудный момент рядом с ним не оказалось верного друга. Сейчас вы услышите правдивую историю о Джонни Тьере и о том, как он стал освобожденным.

0: Сейчас мне трудно вспомнить события тех дней. Тогда в моей голове все перемешалось, я бредил. Мое поведение было совершенно непредсказуемым. Мне было 19 лет. Но взглянув на меня, было нетрудно догадаться, что я злоупотреблял спиртным. Семья заставила меня лечь в отделение клиники для лечения от наркомании. Я провел там 3 месяца. Мама приходила ко мне каждую неделю.
1: Как у тебя дела, сынок?
0: Ничего хорошего, мама.
1: Ну, тебе становится лучше от лечения?
0: Я не знаю. Я уже ни в чем не уверен.
1: Сынок, я говорила с врачом, и он сказал, что тебя не могут здесь больше держать.
0: Да, я знаю, мама. Мне говорили, больше 3 месяца здесь нельзя.
1: Ну, ты не нервничай. Есть другая больница.
0: Да, мама, мне об этом тоже сказали. В той психбольнице я мог бы продолжить курс лечения.
1: Ну, и что ты об этом думаешь? Ты хочешь лечь туда?
0: Я боюсь, мама.
1: Ну, не надо.
0: А вдруг меня не выпустят?
1: Я не позволю держать тебя там против твоей воли, Джон.
0: Мне страшно. Мне страшно оставаться без лечения, но я боюсь, что меня не выпустят.
1: Ну, Джон, тебе нужна помощь. Если бы я знала, что делать, может быть, тебе там станет лучше.
0: Меня отправили в психбольницу. Когда я в сопровождении 2 санитаров поднялся на 5-й этаж, и за мной захлопнулась дверь палаты, я осознал, что лишился свободы. В палате было полно незнакомых парней, и я лежал на кровати и старался подавить слезы. Выйду ли я когда-нибудь отсюда? И начались бесконечные курсы лечения.
2: Джон, расскажи, пожалуйста, о своей семье. У тебя были хорошие отношения с отцом и матерью?
0: Мама всегда была рядом, но папа... Да какие еще отношения? Когда я был маленьким, то подолгу стоял у окна в ожидании папы.
2: Твои родители были в разводе?
0: Нет, официально они не разведены, но вместе не живут. Я редко виделся с отцом. Помню, когда мне исполнилось 13 лет, мама позвонила папе и попросила взять меня и брата на прогулку. Я долго ждал его у окна. Наконец он приехал, на 2 часа позже, но это не имело никакого значения. Я был счастлив видеть его. Я до сих пор помню, как он крепко обнял меня. За всю мою жизнь это случалось всего лишь несколько раз. Я очень тосковал по нему. Чтобы заглушить эти чувства, в 14 лет я пил и курил марихуану. В старших классах все мои мысли были только о том, чтобы как можно чаще балдеть от наркотиков. Однажды мы для этого пошли с приятелями в лес.
3: Джон, ты пробовал в школе ангельскую пыль?
4: О, да.
3: Хорошо, что тебя не поймали.
4: Да. Она действует очень быстро. Я тогда сидел на уроке, помню, вдруг вся комната поплыла у меня перед глазами. Учитель что-то заподозрил. Хорошо, что раздался звонок на перемену.
5: Кто-то идет. Тихо, прячь все.
6: Привет, ребята. Как у вас дела?
3: Слышь, приятель, почему бы тебе не убраться отсюда, а? Ты не видишь, тут собралась своя компания?
6: Я просто хотел бы рассказать вам, что Господь сделал для нас. Христос пришел на землю для того, чтобы спасти грешников.
3: Так, короче, если ты через пару минут не слиняешь, то это тебя надо будет спасать, понял?
4: Угомонись, Дон, угомонись.
6: Поймите, ребята, одну вещь. В Библии написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
3: Так, братва, собираемся, идем отсюда.
6: Если вы умрете, куда вы попадете, на небо или в ад?
3: Джон, ты веришь в Бога?
0: Я никогда об этом особенно не задумывался.
3: Он, наверное, думает, что мы пойдем в ад.
0: Что?
3: Ну, ты разве не слышала, что он говорил про небеса, про ад?

0: Меня подобные вещи не интересовали. Все, что мне было нужно, это развлечения и наркотики. Но веселая жизнь скоро кончилась. На следующий вечер друзья тайком принесли ко мне в дом вина, пива и наркотиков. И мы начали справлять мой день рождения, одни у меня в комнате. Мне исполнялось 17. Позже к нам зашли еще двое ребят, которым не разрешалось у нас бывать, потому что они были замечены в воровстве. Один из моих друзей разбушевался и разбил о стену бутылку. Я выпил столько, что лежал на кровати, совершенно отключившись.
1: Ребята, смотрите на Джона.
2: Он никакой.
1: Давай обложим его кучей банок из-под пива. Не, придумал, давайте в руку ему вложим табель с оценками, как будто он смотрел оценки, потом отрубился. Да, а в другую положим пепельницу. Вот мать придет и увидит. Ну ладно, хватит, давайте смываемся отсюда. Ой. Миссис Тир. А мы как раз собирались уходить. До свидания.
3: Джон! Джон! А? Джон!
4: Что?
3: Что все это значит?
4: А, я собрался сейчас все убрать.
3: Как ты мог пустить в дом этих двух парней? Я же тебе запретила. Они плохо влияют на тебя.
4: Я не приглашал, мама. Они сами сюда забрались.
3: А стена почему в вине? Тоже сама облилась?
4: Это случайно вышло.
3: Ну, естественно. А эти оценки у тебя в табеле? Они туда тоже случайно попали? Ну, почему ты мне ответишь? Почему я должна целыми днями вкалывать как лошадь, чтобы ты мог учиться? А ты только дурака валяешь.
4: Я в следующей четверти исправлю оценки.
3: Я не знаю. Я просто не знаю, что мне с тобой делать.
0: С того вечера мама перестала меня уважать. И она перестала быть моим другом. Но я не мог отказаться от спиртного и наркотиков. Мне кое-как удалось закончить школу. Но в день окончания школы со мной случилось что-то ужасное.
5: Джон! Джон! Тебя что-то угнетает?
4: Я не знаю.
5: Джон, успокойся. Успокойся, мальчик. Хорошо, Джон. Помимо антидепрессантов, мы вынуждены назначить тебе электрошок.
4: Но, доктор, я не хочу.
5: Не бойся, Джон, не бойся. Все будет хорошо. Это входит в курс лечения, понимаешь? Тут ничего не поделаешь.
0: За окном психушки люди занимались интересными делами, жили насыщенной, полнокровной и счастливой жизнью. А я был заперт в этом дурдоме. За что? Почему? Я начал всех ненавидеть. День за днем меня кололи, заставляли пить таблетки и делали электрошок.
6: У тебя когда-нибудь была серьезная травма головы, Джон?
0: Да. Ну, однажды после школы мы с другом пошли к нему домой. Ну, там мы выпили, ни с того ни с сего повздорили и подрались. Да. Он ударил меня головой о стену, я потерял сознание. Когда я пришел в себя, я ушел домой. Мама пришла в ужас, увидев меня. Я был весь в крови. Она меня умыла и отвезла в больницу.
6: Так, так, так. Тебе делали рентген?
0: Да, но ничего серьезного не обнаружили и отпустили домой.
6: Скажи, ты пытался отомстить тому парню?
0: Нет, нет, что вы. Он пришел ко мне на следующий день, извинился. Он был очень рад, что я не заявил на него в полицию.
6: Джон, а когда-нибудь раньше у тебя бывали психические расстройства?
0: Да, бывали.
6: Ты можешь рассказать о каком-нибудь конкретном случае?
0: Ну, вот через несколько дней, вот после того, как меня избили,
6: так.
0: Один мой друг уговорил меня убежать вместе с ним из дома.
6: Угу.
0: Ну, мы сели на автобус до Огайо. И, знаете, Вдруг пассажиры автобуса начали мне казаться очень подозрительными.
6: Так.
0: Друг мне сказал, что я вел себя как-то очень странно.
6: В той поездке для тебя произошло что-то необычное?
0: Нет. Ну вот, когда автобус остановился для заправки, я вышел. Я вышел, чтобы купить попкорн.
6: Так.
0: А когда я вернулся, автобус уже уехал без меня. Нет, доктор, я просто уверен, что они все сговорились. Я вообще не могу доверять людям, понимаете? Я боюсь, что они могут сказать или сделать мне что-то плохое.
6: Скажи, Джон, а что ты думаешь о лечащих врачах нашей больницы?
0: Я никому из вас не доверяю. А что, если вы меня не отпустите никогда?
6: Успокойся, Джон, успокойся. Иди, мальчик, иди.
0: До свидания.
6: До свидания. Да. Я думаю, еще немного электрошоковой терапии ему не помешает.
0: Мне становилось все труднее и труднее находить ответы на вопросы, которые мне задавали в больнице. Меня совсем уже там залечили. Иногда я даже не мог вспомнить, как меня зовут. Когда мама пришла навестить меня, она увидела, как я изменился.
7: Джон, а? Ты слышишь меня?
0: А? Ты что-то сказала?
7: Сынок, я спросила, может забрать тебя отсюда?
0: А где я, мама?
7: Джон, ты в больнице. Тебя лечат от наркомании.
0: Мама, а можно мне сейчас уйти, мам?
7: Ну, понимаешь, дорогой, врачи опасаются отпускать тебя домой. Они боятся, что ты начнешь жить как раньше. Боятся, что ты снова сбежишь из дома.
0: А я... Разве я уже убегал?
7: А ты не помнишь? Ну, помнишь, сразу после окончания школы, сразу после того, как тебя избили, ты со Стивом сели в автобус до Огайо. Ты даже ничего мне не сказал, я так волновалась.
0: Да, я помню, я вышел, чтобы купить кока-колы.
7: Да.
0: А автобус уехал без меня.
7: Да.
0: Я провел ночь в каком-то сгоревшем доме.
7: Я так была рада, что ты хоть вернулся домой.
0: Мама, а меня долго не было?
7: Ну, мальчик мой, 3 дня. Ты разве не помнишь?
0: Мама, а как меня зовут?

0: Через 3 месяца мама и брат наконец забрали меня из этого заведения. Затем 3 месяца я провел у сестры, а потом вернулся домой, к маме. Ничего не изменилось. Депрессия не проходила. Однажды мой старый друг Билл пригласил прийти к нему в гости. Уже почти год я не видел ни одного из приятелей, и поэтому был очень рад его приглашению.
1: Как жизнь, Джон?
0: Нормально. А ты великолепно выглядишь, Билл.
1: О, спасибо. Ты знаешь, я хотел бы поделиться с тобой тем, что случилось со мной. Я стал христианином. И ты нуждаешься в Иисусе.
0: Ты думаешь, что религия могла бы мне как-то помочь?
1: О, да. Я бы хотел приходить к тебе домой, и чтобы мы вместе изучали Библию. Если ты, конечно, не против.
0: Я согласен. Можешь приходить когда угодно. Ты знаешь, Билл, я никогда в жизни не читал Библию.
1: Библия — это Слово Божье. Вот первое, что ты должен знать, Джон. Давай прочитаем 21 стих из 2 послания Петра. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым».
0: Святой Дух сказал им, что писать?
1: Да, это так. Он вдохновил их. Вот прочитай 2 послание к Тимофею, глава 3, стих 16. Смотри.
0: Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности.
1: Ты видишь, Джон, Библия — это учебник жизни.
0: Ну и ну. Скажи мне, ты будешь со мной терпелив? Ладно, я просто все еще туго соображаю после больницы, понимаешь?
1: Тогда, Джон, тебе точно необходима Библия. Ты знаешь, что обещано в Евреям, главе 4, стих 12. Послушай, ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
0: А что все это означает?
1: Джон, это означает, что Слово Божье живо и покажет тебе, кто ты на самом деле внутри своего существа. И потом, поскольку Его Слово действенно, оно наставит тебя на путь истины.
0: А разве Богу интересно узнать, что у меня на душе?
1: Он уже это знает. Посмотри, 52-й Псалом, стих 2 и 3. Давай прочитаем его.
0: Ну, давай. Бог с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Ну, значит, по крайней мере, я не один такой.
1: Джон, Бог говорит, что все мы грешники. Вот почему Он послал Иисуса. Вот прочитаем стих 8 из Римлянам главы 5. Смотри.
0: Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.
1: Ты понимаешь это, Джон?
0: Вот это да. Да просто даже не верится, но, Билл, объясни мне, зачем Он умер? Почему Он был распят на кресте?
1: Об этом еще говорится в Ветхом Завете, написанном за много веков до рождения Христа. Через Исаию было дано пророчество. Вот прочитай стих 3 и 6 главы 53.
0: Ага. А, вот здесь, да?
1: Да.
0: «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, и мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Все мы блуждали, как овцы, совратили с каждой на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас.
1: Ты видишь, Джон, да. Бог тогда еще замыслил послать Христа умереть вместо нас, за наши с тобой грехи.
0: А, так вот почему Он умер на кресте.
1: Да, да, Джон, Он умер за нас, Он взял на Себя нашу вину и наш позор и искупил их, потому что Он знал, что не было иного пути. Без Него мы бы были обречены попасть в ад.
0: Так значит, ад существует на самом деле?
1: Так говорит Господь, Джон. И дьявол тоже существует. И если ты запутался, то это потому, что ты пытался идти по жизни без Христа. Иисус сказал, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком».
0: Билл оказался верным другом. Он каждую неделю приходил ко мне, и мы вместе изучали Библию. Прошло несколько месяцев. Я принял Христа как моего Спасителя, и моя душа, моя жизнь начала преображаться. И я еще усерднее продолжал изучать Библию. Я почувствовал, что новая жизнь во Христе была лучше, чем удовольствие, которое я получал от наркотиков, что Бог хотел быть со мной, что я был нужен Ему. Однажды вечером я молился в своей комнате, прося Бога избавить меня от депрессии. И в следующие дни мне начало становиться все лучше и лучше. Бог смог сделать то, что не могли сделать все врачи и лекарства вместе взятые. Прошел год с того момента, как мы с Биллом начали изучать Библию. Мы читали ее каждый день. Мы прошли весь Ветхий Завет.
1: Джон, я переезжаю в другой район, и поэтому не смогу больше приходить. Но помни, что Иисус никогда не оставит тебя.
0: Господи, Билл, как мне жаль с тобой расставаться.
1: Ты должен оставаться в Слове, Джон. Найди хорошую церковь, исповедующую Библию, иначе твоя вера ослабеет и зачахнет. И на прощание мне хотелось бы, чтобы ты прочитал, что написано в Иоанна, главе 15, стихи 3 и 6.
0: Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
1: Вот тайна жизни, Джон. Прибудь в учении Христа.
0: Ты хороший друг, Билл. Я буду очень по тебе скучать.
1: Я тоже, Джон. Мне будет не хватать тебя. И помни, Иисус никогда не покинет тебя и не осудит.
0: Бог помог мне найти хорошую церковь. Прихожане и пастор были очень сердечны и добры ко мне. Они помогли мне оставаться в слове. Когда один из музыкантов узнал, что я играю на гитаре, он попросил играть вместе с ними во время службы. И так получилось, что вскоре я уже играл в церковном ансамбле. А однажды нас пригласили выступить в Pacific Garden Mission, и там мы могли наблюдать, как создаются передачи «Освобожденные».
2: Это была просто потрясающая история, правда?
0: Да, это стоило послушать.
2: Послушай, а почему бы тебе не рассказать о своем случае в программе «Освобожденные»?
0: Да я бы с удовольствием. Если бы это помогло хоть одному человеку найти Господа, то стоило бы это сделать.
3: Ты сам являешься живым свидетельством силы Иисуса Христа.
0: Да, в этом ты прав. Своей жизнью, всем я обязан Ему.
3: Давай сегодня вечером, когда будем играть, ты расскажешь о себе. И помолись о том, чтобы твой рассказ помог людям.
4: А сейчас мы бы хотели воздать хвалу Господу и поделиться с вами личными свидетельствами. Джон Тьер расскажет о том, что Бог сделал в его жизни.
0: Всего лишь пару лет назад вся моя жизнь вращалась вокруг спиртного и наркотиков. Я не мог бросить. Я уже не мог управлять собой. Я хотел повеситься. И кончилось тем, что меня с жуткой депрессией и паранойей отправили в психиатрическую больницу. А потом один друг поведал мне о Христе, и я отдал свою жизнь Иисусу. Сын Божий сделал то, что не смогли ни лекарства, ни шоковая терапия. Он исцелил меня. Если Бог может любить такого, как я, если Он может возродить, обновить и восстановить мой разум и мою душу, тогда Он может сделать это и для вас. Если вы страдаете от ненависти, страха или отчаяния, депрессии или зависимости от наркотиков, призовите Господа. Бог говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь».

мы надеемся, что свидетельство Джона придало вам уверенности. Друзья, если вы еще не верили свою жизнь Христу, не ждите. Сделайте это прямо сейчас. Спаситель ждет, чтобы принять вас. В первом послании от Иоанна, глава 5, сказано: «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Первая книга Моисеева, Бытие, глава 9. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все. Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». И сказал Бог Ною и сынам его с ним: «Вот я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Бог: «Вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтоб она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: Вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле. Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и, выйдя, рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал: «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер. Глава 10. Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети. Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай и Аван, Фувал, Мешех и Фирас. Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фагарма. Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Китим и Даданим. От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим в народах своих. Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша: Сева, Хавила, Сафта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Немрода. Сей начал быть силен на земле. Он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится: «Сильный зверолов, как Немрод пред Господом». Царство его вначале составляли Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Синаар. Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Рехавафир, Калах. И Ресен между Ниневией и между Калахом — это город великий. От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Лигавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли филистимляне, и Кафтарим. От Ханаана родились Сидон, первенец его, Хет, и Евусей, Амарей, Гергесей.

сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам, сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и Маш. Арфаксад родил Салу, Сала родил Евера. У Евера родились два сына, имя одному Фалек, потому что во дни его земля разделена, имя брату его Иоктан. Иоктан родил Алмадада, Шалефа, Хацармавефа, Иераха, Гадарама, Узала, Диклу, Авала, Авимаила, Шеву, Афира, Хавилу и Иавала. Все эти сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до Сифара, горы Восточной. Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сынов Ноевых по родословию их в народах их. От них распространились народы по земле после потопа.

Глава 11. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину, и поселились там. И сказали друг другу: «Наделаем кирпичей и обожжем огнем». И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: «Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, и сказал Господь: «Вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого». И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил Арфаксада через 2 года после потопа. По рождении Арфаксада Сим жил 500 лет и родил сынов и дочерей. Арфаксад жил 35 лет и родил Салу. По рождении Салы Арфаксад жил 403 года и родил сынов и дочерей. Сала жил 30 лет и родил Евера. По рождении Евера Сала жил 403 года и родил сынов и дочерей. Евер жил 34 года и родил Фалека. По рождении Фалека Евер жил 430 лет и родил сынов и дочерей. Фалек жил 30 лет и родил Рогава. По рождении Рогава Фалек жил 209 лет и родил сынов и дочерей. Рогав жил 32 года и родил Серуха. По рождении Серуха Рогав жил 207 лет и родил сынов и дочерей.

Серух жил 30 лет и родил Нахора. По рождении Нахора Серух жил 200 лет и родил сынов и дочерей. Нахор жил 29 лет и родил Фарру. По рождении Фарры Нахор жил 119 лет и родил сынов и дочерей. Фара жил 70 лет и родил Аврама, Нахора и Арана. Вот родословие Фары. Фара родил Аврама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре, отце своем, в земле рождения своего, в Уре Халдейском. Аврам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Аврамовой – Сара. Имя жены Нахоровой – Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Аврама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харана, они остановились там. И было дней жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане. Глава 12. И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону
и взята была она в дом фараона. И Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал: она сестра моя, и я взял было ее себе в жену, и теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Глава 13. И поднялся Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него было, и Лот с ним, на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Возведи очи твои и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Глава 14. И было во дни Амрафела,
царя Синаарского, Ариоха царя Еласарского, Кедорлаомера царя Еламского и Фидала царя Гаимского. Пошли они войною против Берры царя Содомского, против Бирши царя Гоморского, Шинава царя Адмы, Шемивера царя Сиваимского и против царя Белы, которая есть Сигор. Все сии соединились в долине Сидим, где ныне море соленое. 12 лет были они в порабощении у Кедорлаомера, а в 13-м году возмутились. В 14-м году пришел Кедорлаомер и цари, которые с ним, и поразили Рифаимов, Ваштыров в Карнаиме, Зузимов в Гамме и Мимов в Шаве Кири-Афаиме, и Хареев в горе их Сеире до Эл-Фарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян и также амареев, живущих в Хацацон-Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Сиваимский и царь Белый, которая есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сиддим. С Кедорлаомером царем Еламским, Фидалом царем Гаимским, Амрафелом царем Синаарским, Ариохом царем Еласарским 4 против 5. В долине же Сиддим было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморры и весь запас их и ушли. И взяли Лота, племянника Аврамова, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших и известил Аврама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амариянина брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Аврамовы. Аврам услышал, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана. И, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Хавы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему 10-ю часть из всего. И сказал царь Содомский Авраам: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною, Анер, Эшкол и Мамрий, пусть возьмут свою долю». Глава 15. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении,
и сказано: «Не бойся, Авраам, я щит твой, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность.

и сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему: «Возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В 4-м роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась». Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата, кинеев, кинезеев, кедмонеев, хитеев, ферезеев, рефаимов, амореев, хананеев, гергесеев и иевусеев». Глава 16. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее?» Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агари, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недро твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею, что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей: «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись к госпоже своей и покорись ей.
И сказал ей ангел Господень: умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень: вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицом всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, сим именем: ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется Беэр Лахай-Раи. Он находится между Кадисом и между Баредом. Агарь родила Аврааму сына, и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агарии, Измаил. Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Глава 17. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сарра.
Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: «Неужели от столетнего будет сын? И Сара девяностолетняя неужели родит?» И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим!» Бог же сказал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным, и потомству его после него. И об Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его, и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год». И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников».

0: Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на программе «Вечная истина». Ведет ее, как и всегда, пастор Геннадий Строков.
1: План Господа заключается в том, чтобы использовать силу Господа через Божьих людей для того, чтобы с их помощью осуществить работу Господа в соответствии с Божьим планом. Эти слова являются главным посланием пророческого Евангелия Ветхого Завета, книг Ездры и Неемии. Эти книги рассказывают нам о принципах, которым необходимо следовать, чтобы Божья работа осуществлялась через Божьих людей. Если вы вовлечены в Божью работу, если вы хотите стать сотрудниками Господа, и если вы хотите быть уверены, что Божья работа будет выполнена через вас, вы должны обратиться к книгам Ездры и Неемии и посмотреть, что они пишут о Божьей работе. Ездра описывает 12 принципов, которых должен придерживаться слуга Господа, если Божья работа будет воплощаться через этого человека. Мы уже познакомились с этими принципами. В рамках обзора книги Ездры мы обнаружили, что эти принципы являются главным посланием книги Ездры. В книге Неемии заключается другой подход к Божьей работе. Книга Неемии рассматривает типы лидеров на типах людей, которых Господь использует для осуществления своей работы. Если вы думаете о том, чтобы основать церковь и намереваетесь совершить великую работу для Господа, вам следует обратить особое внимание на эти 12 принципов из книги Неемии и молиться, чтобы они стали частью вашей жизни. Читая книгу Ездры, мы убедились, что Божья работа может быть выполнена только Божьими людьми. Вы не можете совершать работу Господа, только полагаясь на силы человека. Вы должны обладать Божьей силой, и это свойственно только Божьим людям. Когда Господь живет в человеке, Господь посылает помазание Святым Духом на этого человека. Каким является человек, когда Господь совершает подобное в его жизни? Какими чертами должен обладать лидер, которого выбрал Господь, для того, чтобы Божья работа могла быть выполнена на земле? Ответом на этот вопрос может послужить книга Неемии. Ездра и Неемия являются двумя великими людьми, описанными в Библии. Их обоих нужно поставить в пример лидерства. Они обладали различными чертами лидерства. Ездра обладал способностями пастора. Ездра являлся книжником, учителем. Он был очень посвящен Господу. Он руководил людьми главным образом с помощью своего служения и учения. Существует много способов управления людьми Господа. Пастор может вести Божьих людей, потому что он является хорошим лидером. Он может вести людей, потому что сам является администратором, одаренным духовно. Он может вести людей, потому что является евангелистом. И, наконец, он может вести людей, потому что он является хорошим учителем. Способностью лидерства, присущей Ездре, была способность обучения. Как мы могли убедиться, Ездра обладал хорошими способностями к обучению и большим желанием учить. С помощью этого Ездра руководил Божьими людьми. Ездра также руководил Божьими людьми, являясь для них примером. Когда люди Господа нуждались в возрождении, он вышел на улицу в дождь, стал на колени и стал молиться Господу и просить прощения за их грехи. Один за одним люди присоединились к Ездре. Это послужило причиной великого возрождения. Неемия же имел иной подход к возрождению. Когда Неемия был управителем, люди нуждались в возрождении. Евреи заключали браки с язычниками, когда они были в Вавилоне, и после их возвращения из Вавилона. Подобные браки очень беспокоили Неемию. Обратите внимание на слова Неемии. «Когда я узнал, что многие евреи взяли в жен языческих женщин, и что их дети разговаривали на другом языке, а некоторые даже не могли разговаривать на иврите, я начал спорить с их родителями и проклинать их». Затем они дали клятву Господу, что они не позволят своим детям заключать подобные браки. Таким образом, вы видите, что Неемия имел другой подход и другой стиль лидерства. Я не могу сказать, что знаю многих пасторов, которые руководили бы подобным образом, но таков стиль управления был у Неемии. Мы могли бы назвать Ездру архитектором Божьей работы, который получал проекты работы Господа, а Неемию – строителем. Неемия был прагматичным Божьим человеком, являясь духовным строителем. Он верил в то, что доберется на место и увидит, как воплотится Божья работа. Таким образом, обе эти личности являются великими примерами лидерства, хотя они представляют собой совсем разные модели управления. Так как мы начали обзор книги Неемии, давайте попытаемся найти принципы лидерства или атрибуты, наличие которых необходимо Господу в человеке, для того, чтобы великая работа Господа была совершена через этого человека. Таким образом, я призываю вас читать книгу Неемии и обращать внимание на эти характерные черты. Я называю книгу Неемии «Черты лидера для выполнения Божьей работы». Первой чертой, которую Господь должен найти в человеке, когда Он хочет, чтобы этот человек исполнял его работу таким же образом, как во времена Неемии, является следующее. Господь нуждается в человеке, который обеспокоен проблемой, связанной с этой работой. Будучи пастором, когда люди приходят ко мне и говорят: «Пастор, мы должны сделать что-то с молодежью, мы сильно обеспокоены молодыми людьми», в таком случае почти всегда я попрошу этих людей работать с молодежью. Я обнаружил, что люди, обеспокоенные той или иной проблемой, часто являются призванными Богом выполнить эту работу, связанную с той проблемой. Одним из признаков того, что Господь совершается совершить какую-либо работу через вас, является то, что вы чувствуете себя обеспокоенными данным вопросом. Поэтому, будучи пастором, я всегда призываю совершать определенную работу именно тех людей, которые обеспокоены ей. Если Господь послал вам такое чувство, касающееся той работы, которая должна быть исполнена, и если вы молитесь об этой работе, Господь хочет, чтобы вы стали частью ответа на эту молитву. Сейчас давайте остановимся на второй характерной черте, которую Господь должен найти в человеке, который станет лидером в выполнении его работы. Когда Господь хочет, чтобы человек выполнил Божью работу, необходимым является то, чтобы этот человек знал Слово Господа. Как я уже упоминал на прошлом занятии, человек, выполняющий важную работу для Господа, особенно тот, который является основателем данной работы, почувствовал призвание к ней, читая Божье Слово. Читая Библию, люди осознают, что Господь адресует определенные слова именно им и побуждает их совершить эту определенную работу. Это показано в книге Неемии. Неемия показал, что он действительно не был безразличен к Божьей работе. Когда Неемия услышал, что стена вокруг Иерусалима разрушена и что город является кучей мусора, в книге Неемии, в 1 главе 4 стихом, мы читаем: «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился и молился перед Богом Небесным». Таким образом, вы видите, что Неемия очень волновался по этому поводу. Он не был безразличен, а наоборот, был очень обеспокоен этим фактом. Затем в 1 главе 8 и 9 стихах описывается, что Господь вложил в сердце Неемии такую истину: «Иерусалим есть то место, где я выбрал жить, и мой город разрушен». Таким образом, Неемия получает от Господа слово, исходя из которого он понимает, какую работу Господь хочет, чтобы он исполнил. Господь желал, чтобы Неемия воздвиг вокруг города стену. Давайте рассмотрим третью характеристику, которой должен обладать человек, которому надлежит исполнить Божью работу. Господь находит человека, который предан той работе, которую он собирается совершить. Мужчина или женщина, которым предстоит выполнить эту работу, должны быть обеспокоены данной проблемой и ее решением. Этот человек должен получить указания относительно совершения работы из Божьего Слова, и он или она должны быть преданы данной работе после того, как Господь укажет им задание. Неемия продемонстрировал свою преданность Господу, будучи человеком при императоре, который всегда пробовал вино императора, прежде чем тот его выпьет. Если кто-то намеревался отравить императора, такой человек выпивает яд вместо него и спасает императору жизнь. Совершая эту функцию, Неемия находился очень часто в присутствии императора. В те дни в Персии был закон о том, что вы не можете быть печальным или сердитым в присутствии императора. В те дни люди тоже знали о власти позитивного мышления и настроя. Они знали, что вы должны быть доброжелательным, и если кто-либо спросит вас, как дела, то вы не будете давать плохой ответ на этот вопрос. А если бы вы выглядели подавленным или сердитым в присутствии императора, вы могли бы быть просто убиты за это. Во второй главе книги Неемии мы читаем, что однажды император посмотрел на Неемию и сказал: «Отчего лицо твое печально?» После чего Неемия испугался и начал тихо молиться. И далее идет место, где Неемия проявил свою преданность. Он сказал: «Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем?» За эти слова Неемия мог быть лишен жизни. Он сказал: «Да, на сердце печаль». Он мог быть убит в ту же самую минуту, поэтому Неемия был сильно испуган и начал молиться. Но мы видим, что Господь был с Неемией в тот момент, потому что император ответил: «Чего же ты желаешь?» Неемия сказал, помолившись Богу: «Если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой перед лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я его обстроил». Вероятно, вы знакомы с этой историей. Император не только согласился с просьбой Неемии, но и обеспечил его всем необходимым. Господь благословил Неемию за его преданность Божьей работе. Очевидным является то, что Господь послал Неемии чувство обеспокоенности Божьей работы, послал ему слово относительно своей работы, и именно Господь подтолкнул Неемию посвятить себя так преданно выполнению этой работы, которую Господь хотел совершить через него. Вдобавок к вышеупомянутым чертам, которыми должен обладать человек, совершающий Божью работу, Господь должен увидеть также наличие еще одной черты. Божий лидер должен получить видение относительно данной работы. Этот человек не только должен получить это видение, но и поделиться им с другими людьми. Лидер, выбранный Господом, всегда поделится своим представлением относительно выполнения работы. Во второй главе книги Неемии мы читаем, что Господь положил на сердце Неемии указание относительно Божьей работы. Когда Неемия возвращался в Иерусалим, он сказал: «И никому не сказал я, что Бог положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Это являлось видением». Затем мы читаем: «Я поведал им о планах, которые Господь положил мне на сердце». Это было сказано, когда Неемия поделился своим видением. Люди Господа ответили: «Давай построим стену». И работа началась. Неемия был лидером, который получил видение от Господа, и он поделился этим видением с людьми Господа. Пятой характерной чертой лидера является наличие последователей, которые тоже вовлечены в исполнение Божьей работы. Когда Божий лидер делится своим видением, люди Господа следуют за ним. Иногда люди, исполняющие Божью работу, проводят время, занимаясь тем, что жалуются и разочаровываются, не имея последователей. Те из нас, кто был призван стать лидером среди Божьих людей или пастухом людей Господа, должны осознавать, что отсутствие последователей негативно оценивает лидерство. И это правда, потому что одной из способностей Божьего лидера должна быть способность мотивировать Божьих людей совершать работу Господа. Господь посылает лидеру видение, и когда лидер делится этим видением с людьми, они должны быть мотивированы воплощать это видение в жизнь вместе с ним. Кто-то сказал, что определением к слову «лидер» является «человек с последователями». Это простое определение действительно точно описывает сущность лидера. Шестой характерной чертой лидерства является то, что лидер всегда на пути выполнения работы встретится с критикой. Если вы не можете переносить критику, тогда даже не беритесь за эту работу. Таким образом, если вы не хотите выслушивать критику, настраивайтесь на то, что вы не будете заниматься Божьей работой. Потому что как только вы начинаете делать любую работу, а особенно работу Господа, будьте готовы, что встретитесь с сопротивлением и с критикой, как в примере с Ездрой. Вы можете даже вызвать критику Божьих людей, которые также являются духовно богатыми. Если вы действительно выполняете Божью работу, вы будете сталкиваться с критикой очень часто. Мы можем убедиться в этом из опыта Неемии, так как он действительно вызывал много критики. Седьмой характерной чертой Божьего лидера является то, что молитвы этого человека сконцентрированы на Божьей работе. Обратите внимание, сколько раз в книге Неемии упоминается о молитве Неемии. Когда люди смеялись над ним и дразнили, Неемия неожиданно начинал молиться. В такой ситуации Неемия молился: «Господи, помоги мне, ибо смеются они надо мной». Неемия описывает нам: «Я помолился Богу Небесному и сказал царю». Он действительно являлся человеком, который все время посвящал молитве. Он показывает нам, что значит применять увещевание Павла в жизни: молитесь постоянно. Восьмой характеристикой Божьего лидера является то, что он всегда находится с людьми Господа, когда они исполняют его работу. Неемия показывает нам этот принцип, находясь с людьми во время строительства и воодушевляя их совершать Божью работу. Также одной из характеристик, определяющей Божьего лидера, является то, что он будет испытывать негодование относительно оказанного сопротивления Божьей работе. Но это негодование является благим. Каково же отличие благого негодования от гнева? Когда вы сердиты, то важно, на кого вы сердиты, что является источником вашего гнева и кто является объектом, на которого ваш гнев направляется. Исаия сказал, что мы все как овцы блуждаем, и каждый выбирает свою дорогу. Но что же делать, когда кто-то стоит у вас на дороге? Пытались ли вы преодолевать препятствия? Пытались ли вы обойти препятствия или просто распускали слюни? Если ваша реакция скорее была похожа на последнюю, то это инфантильно. Ребенок реагирует таким образом. Если вы разгневаны, потому что кто-то или что-то стало у вас на пути, а вы намерены добиться своего, то этот гнев является грехом. Но если вы совершаете Божью работу, и ваш гнев направлен на силы зла, которые блокируют Божью работу, то ваш гнев является благим негодованием. Когда Иисус увидел, что храм Господень был превращен в базар, он испытал негодование, но это негодование было благим. Таким образом, вы встретите эту черту в Божьем лидере. Лидер Господа может испытывать очень сильный гнев, когда кто-то или что-то стоит на пути исполнения Божьей работы. Неемия является примером благого негодования для нас. Вот таким лидером был Неемия. Наше время, отведенное на передачу, подошло к концу. Присоединяйтесь к нам на следующей программе, так как я собираюсь рассказать вам еще об 11 чертах Божьего лидера, который описал нам Неемия. Так как в наши дни мы испытываем проблему отсутствия лидерства, давайте на следующем занятии продолжим рассмотрение того, каким в глазах Господа должен быть настоящий лидер. Если вы хотите стать лидером в исполнении Божьей работы, тогда изучайте жизнь Неемии. Но даже если вы не стремитесь стать таким лидером, всем нам следует взять Неемию в пример. Он был всегда готов молиться, а затем быть послушным Господу и подчиниться. До свидания.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Вот, Сузы, после дней тревоги песнь избавления полилась. Недавно там, как зверь в берлоге, был укрощен жестокий князь. Потом был Пурим, у Есфири прибавилось сестер подруг, и стал у Мардахея шире единомышленников круг. Но лучшие друзья-подруги остались и на этот раз в числе поддерживающих руки подвижникам в тяжелый час. Был Мардахей обрызган грязью, когда сидел у царских врат, а общники царю и князю сказали: «Вот наш лучший брат».

Не забудь своего назначения. Тебе, брат или сестра во Христе, посвящаю я стихотворение. Не берусь я читать наставления, но пишу лишь в любви, в простоте. Не забудь своего назначения. И трудись, пока ночь не настала. Дорожи каждым часом, мгновением. Помни, жатва бела, жнецов мало. Жизнь земную отдай для служения. Не забудь своего назначения. Бог и люди глядят на тебя. Совершай свое в мире хождение. Крест неся, свой смиренно, любя, в послушании Христу и в терпенье. Полагай душам к истине путь. Преклоняйся пред Богом в смирение. Никогда не забудь.

В храм Соломона в дни покоя шли прихожанин и левит, и там от холода и зноя надежно каждый был укрыт. Довольство, чаша, все полнее, мир, благодушие царят, как будто в липовой аллее разлит медовый аромат. Но надо духом не остынуть, живою верой вдаль смотреть, когда наш путь через пустыню, Аскиния еще в шатре. Призванье верных, юных, сильных, среди колючек и песков, скрижали Божьи и светильник нести вперед в виду врагов.

Христос есть путь, к Нему все приходите, ведь на кресте за всех Он пострадал. По этому пути вы всех ведите, и тех, кто по другим путям блуждал. Христос есть истина, другой нет в мире, свободу обещает всем она. Лишь сбросить надо все оковы и кумиры, и с Богом быть свободным навсегда. Христос есть жизнь, другой вы не найдете, и в мире без Христа лишь смерть царит. О, смертные, скорее поспешите к Христу, спасенье вам Он подарит.

духовно слепым. О, жалкие слепцы, невидящие Бога! Во всех творениях Его вас гибели ведет неверия дорога. Познайте Бога своего. Исследуйте священные писания. Они все говорят о том, что Бог мир искупил через крестные страдания. Мы спасены Его крестом. Но кто не верует в Его святого Сына, отдавшего за мир себя, в Его Христа, кто бытия причина, кто гибнущих зовет, любя. Прийти к Нему со всей своей нуждою, чтоб все болезни исцелить. Кто сам сказал: «Пришедших успокою», тех Бог не может искупить. Христос сказал: «Исследуйте Писанья, они все говорят о Мне. За нас терпел Он крестные страдания. Мы не подвластны сатане». Но все ж должны мы бодрствовать, молиться, чтоб искушению не подпасть. Не хочет враг с потерей примириться и ждет лишь случая напасть. Как там, в стране Приорданской, в ту искушение злую ночь, когда в долине Гефсиманской Христос изведал злую мощь врага, но отразил молитвой все приступы его вполне. Став победителем в злой битве, пришел к своим, но те во сне подпали власти сатанинской и были им поражены. Забыв заветы об единстве Христа, что соблюдать должны. Мы все позорно разбежались, Его оставив одного. Во власть врагов злых с Ним остались и стада малого Его. Петр с Иоанном. Петр отрекся, лишь вспомнил, как запел петух, слова Христа и в скорбь облекся. Но светоч Божий не потух, и, выйдя прочь, он, горько плача, слезами покаяния смысл, свой грех и полная отдача. Затем тому, кто грех простил: «О, жалкие слепцы, невидящие Бога во всех деяниях Его! Вас к гибели ведет неверия дорога. Познайте Бога своего. Исследуйте священные писания. Они все говорят о том, что Бог мир искупил через крестные страдания. Мы спасены Его крестом».

дезертиры и герои. Христос сказал: «Где двое или трое во имя Бога, посреди их я». Есть дезертиры веры, есть герои. Кто мы? Где мы, любезные друзья? Вот признаки духовных дезертиров. Всего боятся, сторонятся, спят, колеблются, ворчат, не ищут мира, и рай душевный превращают в ад. Как можем мы назвать того солдатом, кто не на фронте, а всегда в тылу, кто бросил в поле раненого брата, кто честного склонил к неправде, к злу? Нет у героев веры мыслей черных, их цель — спасать и всех вести Христу. Они просты, настойчивы, упорны. Они неправду видят за версту. Не таковы бесстрашные герои, их место там, где не стихает бой. Окончен бой, они творят и строят, порой отважно, жертвуя собой. Они враги насилия, разделения, смирение — их главная черта. Они снесут в молчание глумление во имя света истины Христа. Они всегда у Бога на примете, Он их ведет, спасает, бережет. Пусть совесть неподкупная ответит: кто мы, друзья, какой взрастили плод?

Христос і смаковниця. Христос вдалі смаковницю замітив. Она имела славный, пышный вид. Ее листвой играл осенний ветер, и думалось, листва плоды таит. Но ближе подойдя, он поднял ветку и не нашел ни одного плода. И, обратившись к ней, как к человеку, сказал: «Бесплодной будешь навсегда, и пусть никто отныне не вкушает твоих плодов», — раздался приговор. О притче этой люди рассуждают, и смысл ее рождает часто спор. Как много среди нас подобных этой смоковнице евангельской, пустой, на первый взгляд, по видимым предметам, и мы как будто обладаем полнотой. Но в книге Божьих откровений один для всех нас есть ответ. Мы все ничтожны перед Богом, и полноты Его еще в нас нет».

Решай, пока есть время, дабы не опоздать, достичь Христе спасенья и вечно не страдать. Спеши без замедления, зря время не теряй, грехов своих ты бремя Спасителю отдай. У ног Его найдешь ты прощение грехов, уверенность спасенья, свободу от оков. Я знаю, жизнь ты любишь и все, что жизнь дает, но кто Христа не примет, тот счастья не найдет. Отдай себя ты в руки Спасителю Христу, Он заплатил в страданиях спасения цену. Понес Он поруганья, насмешки от врагов, и на кресте страдая, за них пролил Он кровь. Он за тебя молился, чтоб ты к Нему пришел, в борении Он томился, чтоб в небо ты вошел.

Я надеюсь на Господа Бога, дорогие в Иисусе друзья, и я знаю, что эта надежда подкрепляет мне силы всегда. Я надеюсь на Господа Бога, как дитя на родного отца. И легка мне си жизни дорога, ибо я под защитой Творца. Я надеюсь на Господа Бога, Он мне мир и покой свой дает. И хоть есть в моей жизни тревога, Он отраду спасенье пошлет. Я надеюсь на Господа Бога, с Его силой врага не боюсь, на Его я вполне полагаюсь и к небесному царству стремлюсь. Я надеюсь на Господа Бога, руководит Он мною в беде, и хоть мрачно и темно порою, я в Его всемогущей руке. Я надеюсь на Господа Бога, что Он, друг мой, за мною придет, не оставит меня, не покинет, по обету собою возьмет.

Мне жаль теперь загубленную юность, что вся прошла в пороках и грехах. Почему, Господь, твою благую весть я не услышал в молодых летах? Как жаль теперь потерянные годы, они навек утекли, как вешние воды. О, если бы тебе я их отдал, ах, если бы тебя тогда познал! Теперь лишь жизнь всецело посвящаю, остаток дней слагаю у твоих ног, чтоб мной ты пользоваться мог, Господь мой, Царь, мой Бог. Знаю, милость твоя не отвергает, и любовь твоя не изгоняет. Ты властен старость оживить, можешь и теперь благословить.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

«По дороге в небо». Этой осенью снова наш добрый друг и автор Иоганн Паульс отправился в свой отпуск в Омскую область и Казахстан. На благовестие. Сегодня мы публикуем его фоторепортаж из этой поездки. В Аполлоновке посетили выздоравливающего пресвитера Ивана Егоровича Янсена. Его отпустили врачи домой умирать. У него был запущенный рак внутренних органов с метастазами. Полтора месяца назад он плакал от боли, не мог лежать, не мог есть. Из 82 килограммов осталось 60. Приехал к нему брат Дикман и брат Иван Егорович. Изъявил желание, чтобы над ним совершили молитву по Иакову 5.14. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего». Брат помолился над ним, через день боли прекратились. И так до сего дня появился аппетит. Брат Иван Егорович ходит на собрание, делает маленькую работу по дому. Мы радовались. После беседы и обоюдной радости поблагодарили Господа. Поездка была благотворной и Господом благословленной. Цель этой поездки – распространять попутное Евангелие, то есть везде, где стоишь или идешь, где покупаешь или заправляешься, где бываешь у врача или на почте, или еще где. Каждому встречному дать трактат или сказать слово, или пригласить в церковь. Так говорит Библия. «Блаженны вы, сеющие при всех водах». Хотелось бы призвать к этому всех верующих в Господа. Йоганн Паульс.

Впервые в сестре. Остался один сынок. Недавно в нашей поместной церкви по улице Осипенко, 16, города Петропавловск, Казахстан, были гости из Германии. Когда я на служении читала свое стихотворение, они заинтересовались и спросили, печатаюсь ли я где. Когда узнали, что нет, дали мне 2 номера вашей газеты «Забытый алтарь». Мне она очень понравилась, и не только мне. У нас есть семейная молитвенная группа. Собираемся по пятницам в квартире Касаткиной Людмилы Петровны. Вот мы с ней и решили выписать вашу газету. Одной мне 30 евро не под силу. Я пенсионерка, 70 лет. Она инвалид по болезни, 55 лет. Вот мы вдвоем и решили сложиться и послать вам 30 евро. Пришлите, пожалуйста, нам номер вашего счета. Еще вы пишете про журнал «Сестра», но стоимость этого журнала не указана. Напишите, пожалуйста, сколько стоит этот журнал. Немного о себе. Я родилась в христианской семье. До войны отец был православный, часто выпивал, но на войне он стал истинным верующим. В детстве я читала папины стихи на служении, пела песенки, но в 10 лет тяжело заболела. После долгой, продолжительной болезни остались осложнения. Сильно упало зрение и слух. В 14 лет уехала учиться в Москву. Там, пока училась, посещала служение на Маловузовском. Папа мой был знаком с Каревым, Житковым, и меня с ними познакомил. Мне помогали материально, но я все принимала как долг.

В 97 году принял крещение, а Витя не успел, только покаялся. И с Андреем, и с Витей связано много слез и молитв о спасении их душ. И слава Богу, молитвы мои услышал Господь, как Он услышал молитвы моих родителей и привел меня к себе в 60 лет. 10 лет, как я служу моему Господу, и не перестаю благодарить за спасение, за Его голгофские страдания. Вся моя жизнь за эти 10 лет записана в стихотворениях. Я благодарна Господу за этот бесценный дар. Так легко и радостно становится на душе, когда выплеснутся на бумаге все думы и переживания. Посылаю вам несколько стихотворений. Валентина Пермякова, Казахстан.

Бывает. Бывает. Вдруг меркнет сознание. Молитва, как солнечный луч, зажжется в душе покаянием. О, как наш Спаситель могуч! Сквозь рваные раны проступят лучистые контуры звезд, и боль разотрется, как в ступе, и к жизни протянется мост. Я не

одна, и прикоснется тишина к моей душе тепло и нежно. Природы звонкая струна умолкнет где-то безмятежно. Я не одна, я не одна. Спаситель знает мои строки. Он не оставит никогда меня на волю бурь жестоких. Его кимвал своей струной всегда утешит одиноких. Чем старше мой дух в Иисусе становится, тем ниже склоняю пред ним я главу, и мысли моих быстроногую конницу смирением, кротостью тихо ловлю, чтоб конница мысли меня не умчала в широкий, сверкающий гибнущий мир. Закроюсь от бездны, Христа покрывалом, да будет Спаситель мне дорог и мил. Чем старше мой дух в Иисусе становится, тем тверже я верю в подвиг Его, тем чаще внимаю укором я совести, ведь в свете Иисуса не скрыть ничего, не скрыть помышления от взоров Христовых, а мысли летают, ой, как далеко. Но я со смирением кротким готова принять исцеляющую душу укор.

Говорят обо мне разное. Мне 67 лет, живу я в городе Нортхайм. Я читала Библию, Слово Божие, но для меня она была закрыта. Я ничего не понимала. В католической церкви я не находила покоя для души своей. Однажды была проповедь, и я, стоя на коленях, в сердце своем говорила: «Ты создала эту землю, людей, и что наполняет ее? В своем сердце и разуме я славила Иисуса. Вдруг настала такая тишина. Никого я не слышала. Не слышала молитвы окружающих, а услышала громкий голос: «Славы моей никому не дам». В сердце я почувствовала такую радость и легкость, необычное блаженство. Позже нашла церковь живого Бога. Библия стала для меня понятной и любимой. Я так люблю читать Слово Божие. Господи, разное говорят про меня. Ты баптистка, что за секта твоя? Я твердо верю, ты любовь и сила, и крепость моя. Ты прощаешь и исцеляешь меня. В моем сердце уверена я, ты живой для меня. Эту тайну ты открыл для меня. Славы моей никому не отдам. Твой голос своими ушами услышала я. Библия, Слово Божие твое, дает уверенность мне. Я верю словам твоим, как верю тебе. И как хочу я служить для тебя, помилуй, Господи, меня. Рима Риттер.

те же вопросы. Хочу сердечно поблагодарить за замечательную книгу стихов «Любови бледных». Читая о Боге в стихах, я часто удивлялась, и глаза наполнялись слезами. Особенно хочу сказать о стихотворении «Любовь бледных» стихово творение. Удивление мое было велико. Словно Господь ставит нам одни и те же вопросы, на которые каждый отвечает по-своему, в зависимости от состояния души, наших познаний. И у меня есть строчки, в которых почти же те слова, во всяком случае, очень созвучные. «Чудо сотворения» — мое стихов плетение, я хочу назвать, потому что не было и на свете не жило, но вот пришло рожать. Божие творение — мое стихотворение, иначе не сказать. Без его участия, без любви зачатия не могла б написать. Мария Дудар.

«Живем мы с миссией». Это пишет Лидия из эстонского города Раквери. Сообщаю, что журнал «Сестра» мною получен, за который сердечно благодарю. Только сразу не могла ответить, так как был у меня ремонт, а после заболела гриппом и бронхит обострился. Самочувствие до сих пор нездоровое. У нас осень вступила в свои права. Зима, думаю, будет морозная и продолжительная. Ну а теперь немного о себе. Живу с кошечкой Миссией. Она очень пугливая, так как в прошлом году была дикой. Но мышей умело ловит. Даже в городе кроты убежали. У меня есть маленький огородик с кустами смородины и крыжовника. В собрании хожу постоянно по воскресеньям. Состою членом баптистской общины, которая теперь именуется «Свободная». Лидия Петриенко, Эстланд.

после 10 лет. Вот и еще прошел один год со своими плохими и хорошими днями. Когда читаю о чужих судьбах и исповедания, то мои личные проблемы кажутся мне мелкими, и жизнь идет дальше. Хорошо, когда есть где душевную поддержку брать. Младшая дочь не умеет по-русски читать. Так я ей читаю, и она с удовольствием слушает. 14 октября она приняла крещение после моих 10 лет молений. Хочу и на этот год выписать забытый алтарь и сестру. Лариса Шефер.

Невыдуманные рассказы. На чужой земле. Светлана Тимохина. Осознание своей исключительности, непохожести на других пришло к Стасе еще в детстве. Правда, тогда ее называли Настей. Она часто слышала в свой адрес восхищенные возгласы взрослых. «Какая красивая малышка! А какая умница! Скорее всего, у нее блестящее будущее!» Жили они тогда в большом южном городе, где люди особенно эмоциональны. С самого детства Настя была почти полностью предоставлена самой себе. Почти сразу после ее рождения родители по инициативе Лидии, матери Насти, развелись. Отец, высокий военный чин, выпросив новое назначение, уехал в далекий восточный город. Залечить сердечную рану он решил немедленным вторым браком, о чем вскоре с торжеством сообщил бывшей жене. Но Лидия, красивая, эффектная женщина, особенно не огорчилась этим известием. Освободившись от брачных уз, она начала разгульную жизнь. Меняя наряды, цвет волос и поклонников, она совсем не заботилась о дочери, сдав ее на воспитание своей старшей сестре Лоре, у которой был взрослый сын. Настя очень полюбила мягкую, добрую маму Лору, как она стала называть свою тетю. В обществе сверстников Настя была неизменным лидером. Мальчишки уважали и побаивались ее, а девочки завидовали. Ее внешность, острый ум, особая обаятельность – привлекали к ней людей всех возрастов. Среднюю школу Настя закончила на отлично. Легко поступила в трудный, престижный экономический институт. Именно тогда она сменила имя Настя на Стасю, оставаясь по-прежнему Анастасией. Вокруг было много Насть, а ей хотелось и именем подчеркнуть свою исключительность. При знакомствах она охотно рассказывала, что ее назвали так в честь известной кинозвезды Анастасии Кински. Институт она закончила блестяще, несмотря на то, что много времени отдавала развлечениям. Преподаватели восхищались незаурядными способностями Стаи, ее умением все схватывать на лету. После окончания института ее пригласили в аспирантуру. Диссертацию она защищала в Москве. К тому времени ее статьи по экономике публиковались в серьезных изданиях и вызывали одобрительный отклик у известных специалистов в этой области. Когда молодая кандидат экономических наук возвращалась в родной южный город, в аэропорту ее встречала Лидия с огромным букетом роз. «Настенька, прости меня, я очень хочу, чтобы ты вернулась ко мне. Мне без тебя очень-очень плохо». Сердце у Стаси было мягкое, и она приняла решение со свойственной ей стремительностью. Обняв мать, прошептала ей в ухо: «Хорошо, успокойся. Я переезжаю к тебе, только не называй меня больше Настей. И еще, маму Лору я не оставлю совсем. Это было бы свинством с моей стороны. Буду иногда ночевать у нее». С восторгом, глядя на свою красивую дочь, счастливая и заплаканная Лидия приняла все ее условия. Но совместная жизнь не складывалась. Мать продолжала менять мужей и, несмотря на запреты Стаси, приводила их в дом, что вело впоследствии к ссорам и скандалам. После защиты диссертации Стася устроилась на престижную работу. Руководила отделом экономики в правительственных структурах. У нее появились влиятельные друзья. Было несколько предложений выйти замуж от высокопоставленных чиновников. Но она всем отказывала,
считая, что все это не то, не то, ведь она достойна гораздо лучшего. Несмотря на то, что Стасей продолжали восхищаться друзья и сотрудники, а ее успехи превосходили самые высокие ожидания, сама она почему-то начала вдруг тосковать и терять вкус к той жизни, которую до сих пор высоко ценила. Все перестало радовать ее. В сердце поселилась какая-то необъяснимая тревога, как будто то чаще ее изнутри день и ночь. Стася даже аппетита лишилась, а на работе иногда терялась в поисках нужного решения по какому-то вопросу, чего раньше никогда с ней не случалось. А тут вдруг мать задумала переезжать вместе с ней в Израиль на ПМЖ – постоянное место жительства. Стася поначалу была категорически против. «Ты еврейка, вот ты и уезжай, а я по отцу белоруска». Мать объясняла, что в Израиле национальность для иммигрантов определяется по материнской линии. Всячески старалась уговорить Стасю согласиться на переезд, ссылаясь на то, что и мама Лора уже переехала туда. «Все равно не поеду», — упрямилась дочь. «Что мне там на чужбине делать? Здесь у меня работа, друзья». Лидия начала оформлять документы для переезда, и Стася сдалась. Хоть они с матерью и ссорились, а все-таки родная кровь. Ей и подумать было страшно, что они разлучатся. На земле обетованной устроились для начала неплохо. Получили временное жилье. Лидии назначили хорошую пенсию по возрасту. А Стася, сдав экзамены и подтвердив свое ученое звание, в поисках работы встала на учет в центре занятости с гарантированной выплатой ежемесячного денежного пособия. Одно плохо. С местным языком возникли трудности. Английский знала почти в совершенстве, но вот иврит ей никак не давался. А без этого о хорошей работе нечего было и мечтать. После переезда в Израиль тоска и беспокойство в ее сердце усилились. Раздражало, что мать и другие знакомые, переехавшие сюда, вполне довольны хорошей дешевой едой и теплым климатом. «Ну что тебе еще надо?» – удивлялась Лидия. «Дома мы с тобой хорошо зарабатывали, но при этом даже бананы не всегда могли себе позволить. А здесь кушай сколько хочешь, купайся в море и работать совсем не обязательно». «Ты что, животное?» — со злостью спросила Стася, резко сдувая с запотевшего лба густую челку. «Тебе что, кроме еды ничего больше не нужно?» Мать не обижалась, улыбалась, продолжала с наслаждением есть крупную клубнику, доставая ягоды из стоящей перед ней большой тарелки. «Стасенька, успокойся, ты просто пока скучаешь без своих прежних друзей, без своей руководящей работы. Все будет хорошо, вот увидишь». Но через короткое время мать вдруг почувствовала себя нездоровой. После обследования у нее обнаружили тяжелую болезнь. Потребовалась срочная операция, которая прошла как будто успешно. Но через 2 недели Лидия умерла, мучаясь от страшных, непроходящих болей. Стася и не подозревала, что это будет так тяжело – остаться одной, без матери. Кроме того, теперь она должна была жить только на свое небольшое пособие. Пришлось найти квартирку похуже. Но больше всего она терзалась от того, что мать ушла от нее неожиданно, быстро. «Я не дала ей никакого тепла», — вдруг осознала она, вспомнив свои бесконечные ссоры с матерью. Ее сильно мучила совесть, сердце не успокаивали даже воспоминания о неблагодивных поступках Лидии.
Отдушиной были поездки в соседний городок к маме Лоре, которая переехала в Израиль с семьей на год раньше Стаси. Но через несколько месяцев после смерти матери заболела и мама Лора, а вскоре умерла и она, неожиданно для всех родственников и друзей. «Страна, где все умирают», — с раздражением думала о чужбине Стася, возвращаясь домой после похорон мамы Лоры. Как бы ей хотелось вернуться на родину или переехать куда угодно, только бы не оставаться в этой ненавистной ей стране. Ей казалось, что причина всех ее неудач – переезд в Израиль. Но изменить что-то она была не в силах из-за отсутствия необходимых для этого средств. Однажды Стася получила очередное письмо от своей давней подруги Юли. Она сообщила, что стала верующей, что ее жизнь очень изменилась после того, как она приняла Иисуса Христа в свое сердце. «Не буду даже отвечать ей», — со злостью подумала Стася, отбросив прочитанное письмо. «Одна подруга осталась у меня, и та стала религиозным фанатиком». Но старое крепкое чувство привязанности к Юле и любопытство к ее новой жизни взяли верх, и она написала ответное письмо, полное язвительных насмешек и упреков. Однако Юлю, похоже, совсем не задел резкий тон Стасиного письма. Не отвечая на ее колкости, подруга с любовью рассказывала о своих новых верующих друзьях, о желании жить и трудиться для Бога, которого полюбила всем сердцем. С искренним участием она интересовалась подробностями жизни Стаси. В конце письма Юля просила прощения за все, чем когда-то могла обидеть Стасю, и сообщила, что постоянно молится о ней. «Ее как будто подменили», — растерянно думала Стася, вспоминая гордый, заносчивый характер подруги и их прежние веселые денечки. Задумавшись о своей жизни, она вспомнила случаи, когда совершала плохие поступки по отношению к Юле. Но просить у нее прощения она не собиралась. Вот еще унижаться перед ней. Кстати, она моложе меня на 3 года. К тому же все это было очень давно, успокаивала себя Стася. Но совесть продолжала тревожить ее с новой силой. Зная, что Юля не может устроиться на работу, ухаживая за больной матерью и, видимо, испытывает большие материальные затруднения, она решила помочь ей. В очередном письме Стася сообщила Юле, что начала участвовать в одной распространенной игре и, проанализировав все варианты, надеется в скором времени выиграть 1 000 000 долларов. Третью часть которого она намерена выслать Юле. Подруга ответила, что благодарна Стасе за ее желание помочь ей. Но даже в случае крупного выигрыша она не примет ни гроша из этих нечистых денег. Юля посоветовала Стасе оставить игру, так как это наносит вред ее душе. И лучше начать серьезное чтение Библии для того, чтобы найти путь спасения. Недовольная этим ответом, Стася какое-то время не писала подруге, но потом заскучала по ее теплым дружеским письмам, полным любви и понимания. Переписка продолжалась. По совету Юли Стася начала читать Новый Завет. Ей нравилось описание чудес, который совершал Иисус Христос, исцеляя больных, воскрешая мертвых, спокойно проходя посреди толпы, грозящей убить его. Но ее смущали и даже вызывали недовольство проявления кротости и смирения в поступках Спасителя. Она никак не могла понять, почему он взялся мыть ноги своим ученикам. Великий Бог, сотворивший небо и землю,
так унижал себя перед своим творением. Несогласная с таким поведением Христа, рассерженная Стася на время даже откладывала Библию. Сама она всегда желала быть заметной и почитаемой всеми. Ей казалось, что она на вершине счастья, когда ее восхищались и любовались. Сейчас она задумалась, может быть, все это ей только казалось, ведь она утратила внутренний покой еще тогда, когда все складывалось как нельзя лучше. Возможно, причина ее постоянных депрессий связана не с переездом в Израиль. Но тогда в чем она? В одном из писем Юля объяснила ей, что душа человека создана для того, чтобы быть наполненной Богом, жить им и с ним. Ничем другим она не удовлетворится. Если человек не желает обращаться к Богу, душа его томится, вздыхает и тоскует до тех пор, пока не перейдет в вечность, в вечную мучительную разлуку со своим Творцом. Впервые Стасе захотелось заговорить с этим неведомым Богом, и она робко спросила, закрыв глаза, «Что мешает мне понимать тебя?» Ответом ей была тишина. Не открывая глаз, она вспоминала свои ссоры с мамой, свои злобные выпады в письмах к Юле, свои постоянные насмешки над окружающими, свое неудовлетворенное желание везде и всегда быть в центре всеобщего внимания. Вдруг очень быстро Стася ощутила собственное духовное уродство, как бы выйдя из себя, увидела себя со стороны и ужаснулась. Открыв глаза, она резко повернула голову к стене, где висел ее автопортрет. Красивое лицо с насмешливым, высокомерным взглядом, в тонких, изящных пальцах, длинная сигарета. Ей показалось, что над ее фотографией возникла надпись. Слово, написанное на стене огромными, слегка колеблющимися блестящими буквами «Гордость». Это слово заняло почти всю стену и даже наползало на потолок. Оно как бы нависло над Стасей, готовое упасть, придавить ее своей тяжестью. Страха у нее не было. Напротив, осознав, что это слово есть Божий ответ на ее вопрос к нему, она поняла, что Бог заговорил к ней и внутренне напрягалась, ожидая и желая его слышать. Но он молчал. И тогда Стася поняла, что показавшееся ей слово на стене обозначает ее настоящую сущность и является стеной, разделяющей ее с Богом. Испугавшись, что Бог уйдет, так и не открыв ей самого важного, она опять обратилась к нему и, низко опустив голову, прошептала: «Господи, не уходи! Я не хочу быть гордой!» Стася подняла голову и медленно встала с колен и, подойдя к фотопортрету, сняла его с гвоздика. Потом взяла ножницы и с трудом вытянула гвоздик из стенки. Но тяжесть на сердце не проходила. Стася опять опустилась на колени и заговорила с тем, присутствие которого ощущала так близко. «Господи, я всю жизнь считала себя лучше всех. Я желала, чтобы люди восхищались моей красотой и незаурядностью. Многие высоко ценили мои достоинства. Но почему в конце концов я погрузилась в эту непроходящую тоску? Если бы не письма Юли, меня бы давно бы уже не было на этой скучной земле. Прости меня за все. Ты, который остановил меня на самом краю пропасти. Ты, Боже, я знаю теперь, освободишь меня от этой злобы, которая живет во мне. Господи, научи меня мыть ноги другим». Когда Юля начала читать очередное письмо от своей подруги Стаси из далекого Израиля, в ее глазах заискрились слезы радости. «Юленька,
«От кого письмо?» — спросила, увидев синий конверт на столе, вошедшая в комнату мать. «Из Израиля, мама, от Стаси». Не отрывая от чтения, взволнованно проговорила Юля, и затем, подняв заплаканное сияющее лицо, с торжеством добавила: «От моей дорогой сестры в Господе». Светлана Тимохина, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».